где произошли удивительные события, месте, где был главный лагерь Иисуса Навина, месте, где встретил лидера небесных воинств с мечом, место, где перестала падать манна, и написано, что израильтяне начали уже кушать плоды этой земли. На этом месте, с этого места отправился народ завоевывать Иерихон и позже город Гай и всю Нагорную страну, которую уже видно отсюда. Те из вас, кто знаком с библейской историей, наверняка помнят, что при переходе через Иордан сыны израильские вынесли по Божьему повелению 12 больших камней в честь 12 колен Израилевых и поставили их в Галгале. Однако уже через несколько поколений эти камни, которые когда-то стояли здесь, стали объектом поклонения. Написано в книге Судей, что при судье, которого звали Аод, он проходил этот город, он проходил мимо Иерихона, мимо Галгала, написано «там, где стоят истуканы». То есть очень быстро народ Израиля из памятных камней сделал их камнями поклонения. К сожалению, идолопоклонство быстро вошло, скажем так, в израильскую привычку. И с этим боролись уже все благочестивые цари и судьи Израиля, и его пророки. Галгал также был известным местом, которое посещал пророк Самуил. Написано, что он обходил излюбленные свои места, и Галгал был одним из них. Интересно, что в период раннего царства израильского на этой земле Галгал оставался важным местом. И я хочу зачитать вам отрывок из первой книги царств, 11 главы. После того, как молодой царь Саул, освободил город Иавис Галаадский, тогда он получил признание со стороны израильтян. И вот что говорит Самуил, пророк, народу. «Давайте пойдем в Галгал и осветим начало царского правления». Тогда все пошли в Галгал, и там перед Господом Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем Саула помазали в Массифе на горах. Но вот второй сюжет, когда после его первой военной победы его, скажем так, перепомазывают на царство здесь в Галгале. Почему? Этот сюжет связан с тем, что филистимляне к этому времени захватили большую часть Израиля. Филистимляне пришли с побережья Средиземного моря, захватили прибрежную долину, Шфилу, вторглись в горы. И они были настолько крепки в военном смысле, что израильтянам ничего не оставалось, как спуститься с гор снова сюда, к реке Иордан. И написано в Писаниях, что некоторые даже вернулись обратно на долины Моавские, где умер Моисей. Получается, что филистимляне настолько притесняли израильтян, что вся Нагорная страна или ее большая часть была захвачена. И израильтяне вынуждены были оставить горы, вернуться сюда, в долину Иорданскую, где когда-то был лагерь Иисуса Навина. И здесь, в Галгале, Саула перепомазывают на царство. О чем нам это говорит? Это говорит, что израильтяне того времени видели в Сауле второго Иисуса Навина. Они как бы поверили, что это второй человек, который перезавоюет Ханаан для них снова. Так же, как это несколько поколений назад сделал Иисус Навин. И вы знаете что? Это действительно произошло. Написано, что Саул был действительно помазанником Божьим. И что куда бы он ни обращался, Господь давал ему успех. И действительно, начиная отсюда, так же, как это сделал Иисус Навин, Саул покорил всю Нагорную землю, действуя успешно против филистимлян. И его последователь Давид, уже только мы встречаем Давида в долине Дуба, в долине Эла, это уже Шфила. Это значит, что все горы были отвоеваны Саулом вновь. Многие сегодня знают, что Саул плохо закончил свою жизнь. Однако при своей жизни он был достаточно успешным царем, в которого верил народ. И его, скажем так, успешная деятельность началась здесь, с этого места, на котором мы сейчас стоим.

Дорогие друзья, мы находимся в историческом месте в Израиле, в историческом библейском месте, у моста, который называется Мост Адама. В древние дни здесь находился город, город Адама, упоминаемый в Библии. И это был один из нескольких переходов через реку Иордан. По всей видимости, здесь были броды. Иордан в те дни был достаточно широкой рекой, большой рекой, и являлся серьезным препятствием для путешественников. Согласно библейским описаниям, с противоположной стороны, вот сейчас вы можете видеть так в дымке такую V-образную долину, долину реки Иавок. По этой долине в свое время Авраам, Сара и Лот спустились сюда к Иордану, прошли вот сюда вот к городу Адама, пересекли реку и направились вот прямой дорогой. Это был как такой главный путь к крупнейшему городу Ханаане, в Ханаане, который назывался Шхем. Отсюда вы видите это снова такую V-образную долину. Вот прямо она в дымке. Это прямая дорога к Шхему. Этот же путь знал Иаков. И когда он бежал от гнева своего брата Исава, он также направился отсюда в Харан. И потом возвращался через 20 лет уже с 4 женами, с большим имуществом. Они все перешли реку здесь. И написано, что также Иаков остановился в Шхеме, когда вернулся в Ханаан. То есть это был такой как главный путь для путешественников. И сейчас мы находимся прямо на месте, где ходили патриархи.

Дорогие друзья, мы находимся сейчас возле кибуца Аргаман. И здесь находится одна из загадок, можно сказать, загадок цивилизации. В этом месте была обнаружена древняя структура, которая датируется временем, когда израильтяне зашли в Ханаан, и была в использовании до времени, когда ассирийцы пленили Северное царство Израиля. Что это за структура? Это огромная такая конструкция, выложенная двумя рядами камней в виде правой стопы человека. Она обращена на север. И посередине этой структуры есть круглый жертвенник и также вот такой вот открытый квадратный двор. Мы не знаем точно, для чего и кто соорудил такую правую ногу, но есть догадки, что израильтяне, которые зашли в эту землю, им было обещано Богом во Второзаконии, 11 глава, 24 стих написано: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим». И по всей видимости, израильтяне, которые прибыли в эту землю, в местах, которые они уже захватили, они ставили вот такую вот правую ногу для того, чтобы утвердить свое присутствие, как бы провозгласить: «Господь, мы здесь». Таких структур было найдено еще 4 в Самарийских горах, и они были найдены и исследованы профессором археологии Адамом Зерталем в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть 5 таких стоп, все они представляют форму правой стопы человека, обращенную на север. Это место, это было культовое место. Не было здесь нигде рядом никакого поселения. И остатки черепков, они были типичны для израильской посуды. И также кости только кошерных животных были найдены вокруг алтаря. Но никаких других поселений, никаких других признаков цивилизации не было, не существовало здесь. Логично предположить, что это было, скажем так, культовое место, куда люди собирались для жертвоприношений, для общего собрания, и потом они расходились по своим домам. Больше деталей никаких нет. Мы находимся, в общем-то, в пустынной зоне, и больше никаких признаков человеческой деятельности здесь никогда не было найдено.

Прямо сейчас я нахожусь вот возле жертвенника, который находится в этой стопе. И вы, конечно, вы видите, что он имеет круглую форму, что было необычно для культуры хананеев, которые здесь жили, не для израильтян. Израильский жертвенник должен был быть длиной в 5 локтей и высотой в 3 локтя. То есть этот же является собой круглый, то есть очень необычно для всех местных обитателей земли. Что же это такое? Почему он находится здесь? У меня есть предположение, что, возможно, это тот самый жертвенник, который описан в книге Иисуса Навина, 22 главе. Здесь говорится, что когда израильтяне завоевали весь Ханаан, 2,5 колена, колено Рувима, Гада и половина колена Манасии, возвращались домой за Иордан. И, возвращаясь домой, написано, что они, в 10 стихе говорится, придя к Гелилоту, что у Иордана, мы находимся у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасия построили там у Иордана огромный жертвенник. Учитывая, что израильский был только 5 локтей, этот жертвенник действительно огромный. Против них немедленно вооружились другие колена, чтобы выяснить, что же происходит. Не начинается ли здесь новая волна идолопоклонства. И тогда эти люди сообщили им, что мы строим жертвенник не для жертвоприношений, но как память, что наши потомки имеют к этой земле такое же отношение, как ваши потомки. И в 28 стихе говорится удивительно вещь. Взгляните на это подобие жертвенника. Взгляните на это подобие жертвенника. То есть, по всей видимости, это именно тот жертвенник, который построили 2,5 колена, как напоминание, что и мы причастны ко всему Израилю. И как первоначально этот жертвенник не планировался быть культовым местом, но как заводилось в Израиле, что часто места памятные, они же становились местами поклонения довольно быстро. И как я сказал, что здесь в самом деле было культовое место, где сжигали жертвы и где было место большого собрания. Это предположение имеет еще такую силу, что мы находимся не только у Иордана, но вот это вот горный массив у меня за спиной, это как раз надел колена Гадова, а слева за долиной это надел половины колена Манасии. И как раз недалеко находится город Адама, который был главным переходом через реку Иордан. То есть географически это находится на дороге в Заиордание, и вполне возможно, что как раз этот жертвенник, где я нахожусь, он как раз тот самый библейский, построенный 2,5 колен. Вы видите сейчас, что скала здесь расположена в виде полукруга. То есть эта топография напоминает такой природный театр, где тысячи и тысячи людей могли сидеть, просто собраться и сидеть на склонах, наблюдая за ритуалами, которые происходили здесь, вот в этой стопе. Вот мы замедлили диаметр этого жертвенника, он 6,5 метров. Израильский жертвенник должен был быть всего-навсего 2,5 метра.

Друзья, мы взобрались по серпантину, по горной дороге наверх, на скалы, и находимся у подножия горы, которая называлась Сартаба. Здесь хасмонейские, еврейские правители построили крепость прямо на вершине горы, и царь Ирод, который сменил их, улучшил эту крепость. Такая же крепость, она была не единственная, здесь было целый ряд крепостей, самая известная из них, пожалуй, Масада. И на горе вы до сих пор можете видеть отверстия. Это остатки водной системы, огромных цистерн, которые накапливали дождевую воду в сезон зимних дождей. Эта же гора была идентифицирована как библейская гора Цартан, упоминаемая в книге Иисуса Навина 3:16. Здесь говорится следующее. «Когда народ израильский переходил Иордан, случилось вот что. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ города Адама, что рядом с Цартаном. А вода, что течет вниз, в море соленое, ушла, иссякла, и народ перешел реку напротив Иерихона». И вот как раз здесь мы видим гору Цартан, а вот в долине Иордана, немного левее, был город Адама, и сейчас там находится мост Адама. То есть получается, что вот на этой линии между горой и переправой вода остановилась в этом месте. Мы находимся сейчас в нескольких десятках километров от Иерихона, и получается, что вода иссякла на все это огромное расстояние, и народ переходил по суху не гуськом, как это часто изображается в фильмах и в мультиках, но весь народ одновременно по всей ширине Иордана пересек реку и довольно быстро оказался на этой стороне. Находимся сейчас на одной из самых высоких точек этого горного массива. Мы в Самарийских горах, и отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Иавок. Библейская долина, которую, по всей видимости, прошли наши патриархи Авраам, Сара с племянником Лотом. Они спустились вниз к мосту Адама, к городу Адама, и потом вот по вот этому пути поднялись дальше в Шхем. И, как я сказал, что это был такой популярный путь для многих путешественников, которым потом Иаков убегал от своего брата Исава и направился в Харан. Позже он, путешествуя этой же долиной, спустился сюда вниз. Это было место, где он боролся с Богом и где он приобрел свое новое имя Израиль. Израиль происходит от слова «бороться» или «срот» на иврите, «бороться». И, кстати, имя Сара имеет тот же корень. Бороться, бороться и побеждать, конечно же. В этой же долине, спускаясь вниз, Иаков построил Суккот. На русский язык это переведено как Сакхов. Место для стад. Это были шалаши для стад. И позже это место стало городом. Также сюда прибыл его брат Исав. Иаков встретился с ним и, в общем-то, примирился. Послал ему дарственные дары. И позже они написаны при встрече. Обнимались и плакали друг, скажем так, на плече друг у друга. Отсюда Иаков, так же, как в свое время Авраам, поднялся в Шхем, где построил жертвенник Господу, где вся семья закопала своих идолов, и они продолжили свой путь в сторону Вифиля и дальше в сторону Хеврона. Итак, эта долина также была, долина реки Иавок была известна в период Судей. Одна из самых известных битв произошла севернее от нас, битва Гидеона с мадианитянами, жителями Востока, с исмаэлитянами, которые опустошали землю. Написано, что когда Гидеон победил этих кочевников, он преследовал их до Сакхофа и Пенуэла. И дальше он поднялся по этой долине наверх и нанес им сокрушительное поражение, и потом спустился этой долиной вниз. Интересно, что все эти библейские события можно вспомнить, вот просто находясь на одном месте и глядя на одну долину. Сейчас я также хочу привести вам еще одно очень интересное место Писания. Говорится теперь о времени Соломона. Когда Соломон стал царем и задумал построить храм, много утвари храмовой было сделано из меди. И вот Писание говорит, что медь, медные принадлежности для храма выливали в глинистой земле возле Иордана
где мы находимся, возле горы Сартабы. Итак, вот эта долина, которая сегодня наполнена глинистыми породами, глинистыми отложениями, здесь рабы Соломона выливали медные чаши, лопатки, светильники, и все, что требовалось для храма, было произведено прямо здесь, и отсюда через Иерихон транспортировалось в Иерусалим. Поэтому это место, которое знал царь Соломон и, конечно же, посещал его.

0: Дорогие друзья, я хотел бы резюмировать наш сегодняшний день, используя вот этот прекрасный макет Иорданской долины. Мы встретились с нашей съемочной группой вот здесь, на нулевой отметке на уровне моря, спустились вниз к Иордану и поехали на север по 90-й дороге. Вот здесь мы остановились, чтобы говорить о библейском Галгале. Это город Иерихон, и, значит, здесь на восток от него был Галгал. Дальше наша дорога пролегла далее на север, и мы остановились вот здесь, возле этой переправы через Иордан. Это мост Адама, который связывал Иордания с Израилем. Дальше мы посетили удивительное место вот здесь, вот возле кибуца Аргаман. След человеческой стопы размером 200 метров на 80. И в конце концов мы вернулись немного южнее, взобрались по серпантину к подножью огромной горы Сартабы. И отсюда, с утеса, мы также смотрели на Иорданскую долину и обсуждали вот ущелье реки Иавок, по которому ходили наши патриархи.
1: Иорданская долина – это кладезь достопримечательностей для путешественников и ищущих туристов. Это спуски, подъемы, это активный отдых. Но, конечно же, это все восполняется сторицей такого хорошего, тоже душевного отдыха на Мертвом море, потому что Мертвое море, оно как раз и начинается там, где заканчивается Иорданская долина. Очень близко, и здесь всегда можно восполнить силы, которые вы потратили во время вашего путешествия.
2: Сегодня был шикарный день. Я сделал несколько открытий для себя, побывал в новом месте, и казалось бы, вот уже по протоптанным дорогам я здесь езжу, а оказывается, нет. Если свернуть на совсем маленькую дорожку, она может вывести в какое-то новое интересное место.
0: Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что у меня есть особая любовь к библейской тематике и также особая любовь к местам, которые, скажем так, редко посещаемы туристами. Я приглашаю вас присоединиться к экскурсиям по Израилю со мной. Мои контакты вы видите на экране. И если вам интересно изучать библейские темы, находясь здесь, на аутентичных местах Израиля, я приглашаю вас, звоните, связывайтесь и, надеюсь, скоро увидеть вас здесь, в Израиле. Друзья, до новых встреч в цикле «Путеводитель по Израилю».

0: 2 weeks ago,
1: 2 недели назад,
0: we had this big meeting in main stage.
1: У нас было большое собрание общее в main stage.
0: When we tried to, at least tried to gather the whole church in one meeting.
1: По крайней мере, мы пытались собрать всю церковь воедино.
0: That of course not possible to gather everybody, but we were 4,000 people.
1: Но не всех, конечно, мы смогли, но 4,000 человек были.
0: And it's always great also to see also the different campuses that we have and filiali.
1: И так здорово, когда у нас различные кампусы и филиалы собраны вместе.
0: And the national branch.
1: И национальные ветви.
0: And it was a really good time.
1: Это было прекрасное время.
0: And I said on that meeting,
1: и я сказал на том собрании,
0: that we would take two weekends at the end of October and speak about the letter, the Paul's letter to the Galatians.
1: И я говорил, что мы возьмем 2 недели в конце октября и будем говорить о послании к Галатам.
0: And we do this. I've done it for many years in October.
1: Мы делали это на протяжении многих лет в октябре.
0: That we have taken a book in the Bible and studied during the whole month.
1: Когда мы брали какую-то книгу в Библии и изучали ее на протяжении месяца.
0: I mean, that's a good thing to do.
1: И это прекрасно.
0: Not just read kind of chapter by chapter.
1: Не просто читать главу за главой.
0: But try to penetrate, you know, sometimes one of the book in the Bibles.
1: Но пытаться погрузиться в какую-то главу, в книгу в Библии.
0: And to penetrate the book.
1: И просто погрузиться в нее, раствориться в ней.
0: You know, what was the historical context?
1: Какой исторический контекст был?
0: Why was this letter written? And what's the background of this book?
1: Почему было написано это письмо? Какой бэкграунд у этого письма?
0: We do this also to revive our interest in reading the Bible.
1: Мы также пытаемся возбудить это желание читать Библию.
0: So now we had the youth conference in the middle of the month.
1: И вот у нас посреди месяца была молодежная конференция.
0: So we decided that this year to take 2 weekends.
1: И мы решили, что 2 выходных мы возьмем в этом году.
0: Weekend and this weekend.
1: Прошлые выходные и текущие.
0: And dive into the Paul's letter to Galatians.
1: Просто погружаясь в послание Павла к Галатам.
0: And last weekend we had a guest speaker, Pastor Сергей Сухов.
1: И пастор Сергей Сухов был на прошлых выходных.
0: And I told him what I wanted him to preach about.
1: И я сказал ему, о чем я хочу, чтобы он проповедовал.
0: And he did that very well.
1: И он хорошо справился с заданием.
0: Amen. So he spoke about.
1: И он говорил о.
0: How Paul wrote to the churches in Galatia.
1: Как Павел писал к церквям в Галатии.
0: That we are saved not by deeds but by grace.
1: Что мы спасаемся не делами, но благодатью.
0: And we are free from the law.
1: И мы свободны от закона.
0: And now I'm going to continue today.
1: И сегодня я хочу продолжить.
0: And speak about the last part of the letter to the Galatians.
1: И говорить о последних заключительных частях книги Галатам.
0: And I want to encourage you.
1: Я хочу вдохновить вас.
0: After this Sunday, read the letter to the Galatians.
1: После этого собрания прочитать послание Галатам.
0: And revive also what we have been speaking about.
1: Чтобы это ожило в вас. О чем мы говорим?
0: Because this is a letter so full of life.
1: Потому что это письмо настолько полно жизни.
0: And I call my message today.
1: И я назвал сегодняшнее послание.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: So let me just repeat now.
1: Позвольте мне повторить сейчас.
0: What we started with last weekend, what Pastor Сергей Сухов spoke about.
1: О чем мы начали на прошлых выходных, о чем пастор Сергей Сухов говорил.
0: That Paul said in Galatians 4:7.
1: Павел говорит в Галатам 4:7.
0: Therefore you're no longer a slave but a son.
1: То, что ты уже не раб, но сын.
0: And that's also where I started my message in main stage.
1: Это то, с чего я начал свое послание в main stage.
0: You are a son in the house.
1: Что ты сын в доме.
0: If you received Christ,
1: если ты принял Христа,
0: you are forgiven.
1: Ты прощен.
0: You received a home in the kingdom of God.
1: Ты принял, приобрел этот дом в Царстве Божьем.
0: You're not a slave of sin.
1: Ты не раб греха.
0: You're not a slave of fear.
1: И ты не раб страха.
0: And Paul continues and he teaches about this.
1: И Павел продолжает и учит об этом.
0: Galatians 3:13.
1: Галатам 3:13.

0: 13.
1: Христос искупил нас от проклятия закона.
0: And what's the curse of the law?
1: Какое было проклятие закона?
0: That's the hopeless efforts to try to be good enough so God will receive you.
1: Что это безнадежные проблемы, сложности пытаться заполучить благодать Бога.
0: You will never be good enough.
1: Что ты никогда не будешь достаточно хорош.
0: You need a savior.
1: Тебе нужен спаситель.
0: And the curse of the law.
1: И проклятие закона.
0: That when men try to earn their salvation by their deeds.
1: Когда человек пытался заполучить свое спасение путем дел.
0: Which is hopeless.
1: Безнадежно.
0: Because in the days of Paul.
1: Потому что в дни Павла.
0: Already then there were people preaching.
1: Когда люди проповедовали.
0: You know, some they said is believing Jesus is good.
1: И кто-то говорил, что кровоточие Иисуса это хорошо.
0: To believe in Him is good.
1: И верить в Него это хорошо.
0: But it's not enough.
1: Но это недостаточно.
0: You also need to be circumcised.
1: Тебе также нужно обрезаться.
0: And keep the law of Moses.
1: И сохранять закон Моисея.
0: And then you will be saved.
1: И тогда ты будешь спасен.
0: And Paul said no.
1: И Павел говорит нет.
0: It is not like that.
1: Не так это.
0: Circumcision will not save a man.
1: Что обрезание не спасет человека.
0: Only one thing.
1: Только одно.
0: That's faith in Jesus Christ.
1: Это вера в Иисуса Христа.
0: And then you will be saved by His grace.
1: И ты будешь спасен Его благодатью.
0: And not by your deeds.
1: И не своими делами.
0: Galatians 5:1.
1: Галатам 5:1.
0: Paul says like this.
1: Павел говорит следующее.
0: Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free.
1: Для свободы Христос освободил нас.
0: And he speaks about the liberty.
1: И он говорит о свободе.
0: From the
1: от закона,
0: I'm not saved by my deeds.
1: Что я не спасаюсь своими поступками.
0: I'm not saved because I keep the law.
1: Я не спасаюсь, потому что храню закон.
0: No, I stand fast in the freedom.
1: Но я стою твердо в свободе,
0: that I'm a child of God.
1: Что я дитя Божье,
0: because of the blood of Christ.
1: Из-за крови Христа,
0: because of what He has done for me.
1: Из-за того, что Он сделал для меня,
0: and nothing else.
1: И ничего больше.
0: If you believe that also,
1: если вы верите в это также,
0: let's praise the name of the Lord
1: давайте
0: together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь. So that's where we started.
1: И вот с этого мы начали.
0: But
1: но
0: when we come to chapter 5,
1: когда мы приходим к пятой главе,
0: Paul also he directs our attention in this letter.
1: Павел также обращает наше внимание на это послание.
0: To what he says in chapter 5 and verse 13.
1: О чем он говорит Галатам 5:13.
0: And he says like this.
1: И следующее.
0: For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
1: Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природе, а наоборот, служите друг другу с любовью.
0: Because listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Paul understood.
1: Павел понимал.
0: That what he now had taught.
1: О чем он сейчас учит.
0: About freedom from the law.
1: О свободе от закона.
0: Could be misused by people with wrong motives.
1: Можно использовать неправильно, если мотивы у людей искажены.
0: And they would say.
1: И они скажут.
0: You know, well, since I'm saved by grace.
1: Ну, с тех пор, поскольку я спасен по благодати.
0: Sin is not a big issue any longer.
1: Тогда грех уже не имеет, в принципе, никакой природы.
0: I'm already a child of God.
1: Я уже дитя Божье.
0: So I can go on doing what is wrong.
1: Поэтому я могу делать то, что неправильно.
0: And it will not really matter.
1: И это не будет иметь никаких последствий.
0: Some said so.
1: И кто-то говорил так.
0: In the first generation.
1: В первом поколении.
0: And this heresy.
1: И вот эта ересь.
0: Has popped up in the church of history many times.
1: Она возникала в истории церкви многократно.
0: And it's still also today you can find preachers saying this.
1: И по-прежнему сегодня ты можешь найти проповедников, которые проповедуют так.
0: If you say you don't need to, you know, think about the Ten Commandments.
1: Если ты говоришь, тебе не нужно думать о десяти заповедях.
0: You don't need to confess your sins.
1: Тебе не нужно исповедовать свои грехи.
0: And that's why Paul is ending the letter.
1: И вот почему Павел заканчивает послание.
0: By saying this.
1: Говоря следующее.
0: Let your freedom not be an opportunity to refresh.
1: Пускай эта свобода не будет поводу к угождению греховной природе.
0: Serve one another in love.
1: Но служите друг другу с любовью.
0: Today.
1: Поэтому сегодня.
0: We need to establish some of the cornerstone of doctrines of the Christian church.
1: Нам нужно установить краеугольные камни доктрины церкви истории.
0: So we know where we stand.
1: Чтобы знать, на чем мы стоим.
0: And we know what God says about our lives on the earth.
1: И мы знаем, что Бог говорит о наших жизнях здесь на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: About freedom and moral responsibility.
1: О свободе и о моральной ответственности.
0: About grace and holiness.
1: О святости и о благодати.
0: Amen. So let me then first now.
1: Позвольте мне сейчас.
0: Just establish three truths.
1: Просто основать три истины.
0: About what we believe. believe,
1: о чем мы верим,
0: and what the doctrines of the Christian church,
1: и о чем доктрины христианской церкви.
0: So, number one,
1: говорят, первое,
0: again,
1: снова,
0: we are saved by grace.
1: Мы спасены по благодати.
0: We are not saved by our deeds.
1: Мы не спасены по нашим делам.
0: There is nothing that you can add to what Jesus has done for you on the cross.
1: Нет ничего, что ты мог бы добавить к тому, что Христос сделал на кресте уже.
0: It is not like he did something.
1: Это не то, что он что-то сделал.
0: And then you need to do the rest.
1: А тебе нужно остальное доделать.
0: No.
1: Нет.
0: Salvation is not a cooperation between God and man.
1: Спасение — это не сотрудничество между Богом и человеком.
0: God saves.
1: Бог спасает.
0: And God saves alone.
1: И он спасает только он.
0: Аминь. Давайте воздадим ему славу еще один раз. He saves a man.
1: Он спасает человека.
0: And the glory
1: и слава
0: goes to him,
1: ему принадлежит,
0: and to him alone.
1: И только ему одному.
0: It was not Jesus and me.
1: Это не то, что Иисус и я.
0: It was Jesus.
1: Это Иисус.
0: And only him.
1: И только он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that's the number one.
1: Это первое.
0: And then number two.
1: Второе.
0: After I become a Christian.
1: После того, как я стал христианином.
0: After I'm saved.
1: После того, как я спасся.
0: Then I become a follower of Jesus.
1: Тогда я становлюсь последователем Иисуса.
0: I will follow Jesus.
1: Я буду идти за Иисусом.
0: And that's how my life now will be on the earth.
1: И вот такой будет моя жизнь здесь на земле.
0: We can look in the Gospel of Mark.
1: Мы посмотрим Евангелие Марка.
0: Кто-то благословен сегодня. Слава Богу. Аминь. And it is so clear here.
1: И так очевидно здесь.
0: The first words Jesus quote, that Mark quote Jesus saying.
1: Первые, когда Марк цитирует Иисуса здесь.
0: Chapter 1, verse 14 and 15.
1: Первая глава, 14-17 стихи.
0: Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.
1: После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть Бога.
0: And what did he say?
1: И что он говорит?
0: The kingdom is fulfilled. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
1: Пришло время, говорит он, царствие Божье уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть.
0: Repent and believe.
1: Покайтесь и верьте.
0: And salvation will come.
1: И спасение придет.
0: And then he meet what we will become his first disciples.
1: И вот он потом говорит о первых учениках своих.
0: You know, Simon and Andrew.
1: Симон и Андрей.
0: And he says them verse 17.
1: И в 17 стихе он говорит им.
0: Follow me.
1: Идите за мной.
0: And I will make you become fishers of men.
1: И я сделаю вас ловцами людей.
0: And this is true. This is how it all started.
1: И вот так это все зародилось.
0: And it's so true about me, you and me also.
1: И также о тебе и мне это истина.
0: In a moment I'm saved.
1: В момент, когда я спасен.
0: Who am I?
1: Кто я?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: Amen. I am called to follow Him.
1: Я призван следовать за Ним.
0: To learn from Him.
1: Учиться от Него.
0: To listen to what He says about me and my life.
1: Слышать, что Он говорит обо мне и о моей жизни.
0: Because He is now my Lord.
1: Потому что Он теперь мой Господь.
0: And I am Him.
1: И я Его.
0: To read His Word.
1: Читать Его Слово.
0: The moral code of the Bible now become my ethical life.
1: Моральный код Библии теперь становится моей идентичностью.
0: Amen. And this is how I now will live on the earth.
1: И вот так я буду сейчас жить на земле.
0: And the motivation for doing that.
1: И мотивация, чтобы это делать.
0: It's not fear.
1: Это не страх.
0: It is not pride.
1: Это не гордость.
0: The motivation is love.
1: Мотивация это любовь.
0: That's what Paul said to the Galatians right away also.
1: И вот почему Павел об этом пишет Галатам прямо же сразу.
0: Listen to Jesus, John 14.
1: Послушайте Иоанна 14 глава, о чем Иисус говорит.
0: And verse 15.
1: 15 стих.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: If you love me,
1: если вы любите меня,
0: keep my command,
1: то вы будете исполнять заповеди мои.
0: Аминь. Love is what motivates us.
1: Любовь — это то, что мотивирует нас.
0: To follow him who is my savior.
1: Идти за тем, кто является моим спасителем.
0: And to devote myself to keep his command.
1: И посвящать себя, чтобы хранить его заповеди.
0: Who loves Jesus?
1: Кто любит Иисуса?
0: The one that shouts with the loudest voice in the church.
1: Тот, кто кричит самым громким голосом в церкви.
0: Not necessarily.
1: Не так, не всегда. No. Нет.
0: If you love me,
1: если любишь меня,
0: you keep my command.
1: Ты сохранишь заповеди мои.
0: That's the proof.
1: Это доказательство.
0: That he is my Lord and he is my Savior.
1: Что он является моим Господом и Спасителем.
0: I mean, even though I'm not perfect, never will be perfect.
1: Даже если я несовершенен и не буду никогда совершенным.
0: Скажите, еще раз. God knows you're not perfect.
1: Бог знает, что ты несовершен.
0: But
1: но
0: what do you want with your life?
1: То, что ты хочешь со своей жизнью?
0: Do you want to keep his commands?
1: Ты хочешь сохранять его заповеди?
0: Or go your own way?
1: Или идти своим собственным путем?
0: John 14, verse 21.
1: 14 Иоанна, 21 стих.
0: He who has my commandments and keeps them is he who loves me.
1: Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня.
0: And that your devotion,
1: и твое посвящение
0: to be a disciple of Christ,
1: быть учеником Христа,
0: that's the proof that you are, that you're saved.
1: Это доказательство того, что ты спасен.
0: I mean that he is your Lord,
1: что Он твой Господь,
0: that your heart belongs to him,
1: что твое сердце принадлежит Ему.
0: And that is why,
1: и вот почему
0: to follow him,
1: следовать за Ним,
0: I mean to aim to

0: keep what he tells in his word.
1: Стараться сохранить то, что он говорит в своем слове.
0: It's not the way of salvation.
1: Это не путь спасения.
0: But it's kind of the proof of salvation.
1: Но это доказательство самого спасения.
0: Amen. That he has become my Lord now.
1: Что он стал моим Господом сейчас.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And that is why.
1: И вот почему.
0: The third truth.
1: Третья истина.
0: When we speak about sin, holiness, and sanctification.
1: Мы говорим грех, святость и освящение.
0: What is true about this?
1: Что касается, что правда об этом?
0: Know,
1: что мы должны знать?
0: That even though that I am saved,
1: что даже несмотря на то, что я спасен,
0: sin is still my enemy.
1: Грех по-прежнему является моим врагом.
0: Sin is still an enemy.
1: Грех по-прежнему враг.
0: That I need to resist and I need to fight.
1: Я должен сопротивляться, я должен сражаться с ним.
0: Because sin,
1: потому что грех,
0: can still destroy my life.
1: Может разрушить мою жизнь.
0: You know, deceive me and lead me away from God and back into the world God saved me from.
1: Обмануть просто и вести меня обратно в мир туда, где Бога нет.
0: Sin can still destroy my family.
1: И грех может разрушить мою семью.
0: Destroy my marriage.
1: Разрушить мой брак.
0: Sin can destroy my calling.
1: И может разрушить мое призвание.
0: The purpose of my life.
1: Цель моей жизни.
0: Paul wrote about one of his co-workers, Demas.
1: Павел пишет о Димасе своем, одним из соработников.
0: Who served Paul for many years?
1: Который служил с Павлом на протяжении многих лет.
0: And he said, out of love for this world.
1: И он говорит из-за любви к этому миру.
0: Demas left.
1: Димас он оставил.
0: Left his calling.
1: Оставил свое призвание.
0: And maybe he even left his faith in Jesus.
1: И возможно оставил свою веру во Христа.
0: Because something in this world deceived him.
1: Потому что что-то в этом мире обмануло его.
0: So he walked away from the Lord.
1: И он отошел от Господа.
0: And that's what we need to know.
1: И это то, что мы должны знать.
0: Sin is still my enemy.
1: Что грех по-прежнему является моим врагом.
0: Although I'm a child of God.
1: Даже несмотря на то, что я дитя Бога.
0: And
1: и
0: at the same time.
1: В то же самое время.
0: As a child of God.
1: Как ребенок Божий.
0: God wants to change me.
1: Бог хочет изменять меня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He wants to make me more like Him.
1: Он хочет, чтобы я был более похож на Него.
0: You know, if we go back to Galatians 5,
1: если мы посмотрим Галатам 5,
0: Paul writes about this so beautiful.
1: Павел так прекрасно описывает.
0: In verse 22 and verse 23.
1: 22 и 23 стихи.
0: He says the fruit of the Spirit.
1: Он говорит плод же Духа.
0: You know, is love, joy, peace.
1: Это любовь, радость, мир,
0: long-suffering, kindness, goodness,
1: долготерпение, великодушие, доброта,
0: faithfulness, gentleness, and self-control.
1: Верность, кротость и умение владеть собой.
0: You know, when you build a house,
1: когда ты строишь дом,
0: you need to have a blueprint.
1: Тебе нужен какой-то чертеж.
0: You know, this is the house I want to build.
1: Вот такой дом я хочу сделать.
0: And then you build according to that blueprint.
1: И тогда ты следуешь этим инструкциям, чертежам.
0: And this is God's blueprint for you.
1: И это Божий чертеж для тебя.
0: How does God want to make bodies here? How does God want to make bodies?
1: Как Господь хочет видеть Бориса?
0: You know, what's God's plan for Boris?
1: Какой у Бога план есть для Бориса?
0: He's going to be a man.
1: Чтобы он был человеком.
0: Of love. Joy and peace.
1: Чтобы у него была любовь, радость и мир.
0: Long suffering.
1: И долготерпение.
0: A lot of long suffering.
1: Чтобы было много долготерпения.
0: Amen. Сколько детей у тебя?
2: Семь.
0: Семь, да. Долготерпение en masse. Amen.
1: Много долготерпения.
0: Kindness and goodness.
1: И доброта, великодушие.
0: The same for you, Larissa.
1: И также для тебя, для
0: This
1: вас,
0: is
1: Лариса.
0: God's plan for your life.
1: Потому что это план Божий для вашей жизни.
0: Amen. For my life.
1: Для моей жизни.
0: He wants to change us.
1: Он хочет менять.
0: He wants to form us according to His own image.
1: Он хочет просто делать нас соответствовать своим именем.
0: Image.
1: Своим образом.
0: I mean, because this is how he is.
1: Потому что он такой.
0: He is full of love.
1: Он полон любви.
0: Peace, goodness and kindness.
1: Мира, великодушия и доброты.
0: I mean, and these two things.
1: И вот эти вещи.
0: You know, to fight against sin.
1: Сражаться против греха.
0: And changing to become more like Jesus.
1: И изменяться, чтобы быть похожим больше на Иисуса.
0: This is a work of the Holy Spirit.
1: Это работа Духа Святого.
0: And that's what Paul is writing about.
1: И вот о чем Павел пишет
0: this
1: здесь.
0: This is what we call sanctification.
1: Это то, о чем мы говорим, освящение.
0: Who are you, Matsula?
1: Кто ты, Мацула?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: I follow him.
1: Я следую за ним.
0: And he helps me.
1: И помогает мне.
0: To overcome sin.
1: Он преодолеть грех.
0: And he changes me and forms me.
1: И он изменяет меня, формирует меня.
0: Hopefully.
1: Надеюсь я.
0: Amen. To become more like him.
1: Чтобы я был более похож на него.
0: И весь народ сказал. Amen. So let's go back now to Galatians chapter 5.
1: Давайте вернемся опять к Галатам, пятая глава.
0: Amen. Because when we understand this,
1: потому что когда мы понимаем это,
0: that this is This is the kingdom of God.
1: Что это царствие Божье.
0: Then also we understand what Paul is now turning attention to.
1: Тогда мы понимаем, на что Павел пытается обратить наше внимание.
0: So let's study a little.
1: Давайте немножко изучим это.
0: Walking in the Spirit.
1: Поступать по духу.
0: That's the key phrase Paul is using.
1: Это ключевая фраза, которую Павел использует.
0: Let's read verse 16, 17, and 18.
1: Давайте прочитаем Галатам 5, 16 по 18
0: стих. Follow now the reasoning of Paul here.
1: И сейчас мы будем смотреть за рассуждениями Павла здесь следовать.
0: Verse 16.
1: 16 стих.
0: I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
1: И я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы.
0: For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
1: Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы.
0: But if you're led by the Spirit, you're not under the law.
1: Но если вы вами руководит дух, то вы уже не под законом.
0: What's Paul saying here?
1: О чем Павел говорит здесь?
0: He speaks about spirit and flesh.
1: Он говорит о духе и о плоти.
0: And he says that we still have a flesh.
1: И он говорит, что мы по-прежнему ходим в плоти.
0: Amen. That we have a flesh.
1: У нас есть плоть.
0: Amen. Борис, как у тебя? Плоть есть? Есть много. Amen. Yeah, we still have a flesh.
1: И у нас есть плоть.
0: And you know, when a child is born,
1: когда ребенок рождается,
0: you know, that's the cutest thing in the world.
1: Это прекраснейшая вещь в мире.
0: 2-year-old child.
1: Вот двухлетний малыш.
0: Скажите, And you as a parent,
1: и вы как родители,
0: you think,
1: вы думаете,
0: there is nothing evil at all here.
1: Нет ничего прекраснее здесь.
0: There's nothing evil at all.
1: А нет никакого зла здесь.
0: And then the child turned 3 years.
1: А потом ему 3 года становится.
0: Yeah, and you discover.
1: И ты вдруг обнаруживаешь,
0: that in this creature,
1: что это создание.
0: There is a flesh.
1: У него есть плоть.
0: Борис, ты со мной, да? Ты со мной сегодня? No.
1: Нет.
0: Yeah, you think, where did this come from?
1: А ты думаешь, откуда же это все появилось?
0: I remember so well.
1: Я помню так четко.
0: A family that visited us.
1: Семья, которая нас как-то посетила.
0: And they had the most cute and obedient child.
1: У них был прекраснейший, наверное, самый послушный ребенок.
0: I was actually really impressed.
1: Я был настолько впечатлен.
0: But during the dinner,
1: но в течение ужина,
0: the child just gets mad.
1: Ребенок просто начинает быть как сумасшедший.
0: Takes the spoon, you know,
1: берет ложку.
0: Throw it away.
1: Начинает выкидывать ее.
0: And the mother got red as a carpet, you know.
1: И мама просто вся красная, как помидор.
0: She said to me,
1: она говорит мне,
0: my child has never done like this before.
1: Мой ребенок никогда раньше так не поступал.
0: Yeah, I thought,
1: я подумал,
0: you just wait, you know.
1: Ты просто подождешь.
0: Amen. There is more coming.
1: И что-то большее грядет еще
0: amen.
1: Для тебя.
0: And wait until she's 13.
1: Подожди, пока ему не будет 13.
0: Yeah, amen. And да. You're gonna discover more.
1: Потом ты обнаружишь еще больше. Там.
0: Есть мамы сейчас, которые понимают, о чем я говорю. Вот. Amen. And this is, well, we are human beings.
1: И мы люди.
0: And Paul, he says,
1: и Павел говорит,
0: there are two forces in us, flesh and spirit.
1: Что есть две силы здесь, дух и плоть.
0: You know, and he, if you look here in verse, because the sinful desire,
1: потому что греховные желания,
0: it does not disappear just because you became a Christian.
1: Они не исчезают просто потому, что ты стал верующим.
0: Я прав или не прав? Я прав. The sinful desire did not disappear.
1: Греховные желания не исчезают.
0: It's still in us.
1: Они по-прежнему в нас.
0: And Paul writes about that.
1: И Павел пишет об этом.
0: If you look here in verse 19,
1: если ты посмотришь 19 стих,
0: he says the works of the flesh.
1: Он говорит о делах плоти.
0: What is that?
1: Что это?
0: It's evident.
1: Они очевидны.
0: It's adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresy, envy, murders, drunkenness, maladies, and more like that.
1: Он говорит, разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное.
0: Борис. Do you recognize anything of this in your life?
1: Вы что-то узнаете из этого списка в своей жизни?
0: I mean, any kind of contentions, jealousies,
1: возможно, какую-то зависть или
0: outbursts of wrath,
1: или гнев, или раздражение.
0: My friend, yes, we do.
1: Да, друзья мои.
0: And Paul, he says like this.
1: И Павел говорит таким
0: and
1: образом.
0: When end of verse, he says at even end of verse 17 that you do not do the things that you wish.
1: И он говорит здесь, что ты не делаешь того, что бы ты хотел в 17 стихе.
0: Amen.
1: Да.
0: And this is the battle.
1: И вот это сражение.
0: This is the battle we are in.
1: Сражение, в котором мы находимся.
0: But then Paul.
1: Но потом Павел.
0: He gives us hope.
1: Он дает надежду.
0: And he says, walk in the spirit.
1: Он говорит, ходите в духе, поступайте.
0: And you will not fulfill the lust of the flesh.
1: И ты не будешь исполнять греховных желаний.
0: Amen. So we, as the children of God.
1: И мы, как дети Божьи.
0: As the disciples of Christ.
1: Как ученики Христа.
0: Who are in this battle.
1: Которые находятся в этой битве.
0: Paul says.
1: Павел говорит.
0: You have helper.
1: У тебя есть помощник.
0: And that helper is the Holy Spirit.
1: И этот помощник — это Дух Святой.
0: Holy Spirit is not only given.
1: Дух Святой не просто дан нам.
0: You know, for prophecy and healing.
1: Для того, чтобы исцелять или пророчествовать.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To be your helper.
1: Чтобы быть твоим помощником.
0: In battle against what is wrong.
1: В сражениях, которые являются неправильными.
0: And to form you to become more like Christ in this world.
1: Чтобы формировать тебя, чтобы ты был похожим больше на Христа в этом мире.
0: And Paul wants us to know that.
1: И Павел хочет, чтобы мы знали.
0: You are not alone.
1: Что ты не один.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To warn you.
1: Чтобы предупреждать тебя.
0: Don't push that button on your computer.
1: Не кликай мышкой в компьютере.
0: Don't do that.
1: Не делай это.
0: Don't open that site.
1: Не открывай этот сайт.
0: You're angry now. Don't start a discussion with your wife now.
1: Ты сердишься сейчас, поэтому не начинай разговора со своей супругой.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you wisdom.
1: Чтобы дать тебе мудрость.
0: Take a step back.
1: Отступить назад.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you strength.
1: Чтобы дать тебе силу.
0: To overcome a temptation.
1: Преодолевать искушение.
0: To turn away.
1: Отворачиваться от них.
0: We are not alone.
1: Мы не одни.
0: It's work of God inside us.
1: Освящение — это работа Бога внутри нас.
0: Something that we can give ourselves to and make room for in our lives.
1: Что-то, что может быть внутри нас и распространиться в нас.
0: Because I like the way he says it.
1: Мне нравится, как он говорит об этом.
0: He says the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh.
1: Он говорит, что вот есть дух, который идет против плоти, и плоть против духа.
0: I mean, and it's so real.
1: И это так истинно.
0: And these two voices.
1: И это вот.
0: These two voices.
1: Эти два голоса.
0: They are there.
1: Они всегда там.
0: You wake up Sunday morning.
1: Ты просыпаешься в воскресенье утром.
0: And one voice say.
1: И один голос говорит тебе.
0: Oh, let's go to church today.
1: О, давай в церковь пойдем сегодня.
0: Another voice says.
1: А другой голос говорит.
0: No, I'm too tired.
1: Я настолько уже измотан.
0: Кому-то понятно, о чем я говорю? Amen. These two voices are in us.
1: И эти два голоса всегда внутри нас.
0: Give back.
1: Давай отдай ему сдачу.
0: No, don't do that.
1: Нет, не надо это делать.
0: Take the Bible.
1: Возьми Библию.
0: No, what Santa Barbara?
1: Нет, ну Santa Barbara.
0: Или что смотришь по Santa, наверное. And it's and Paul says it. It's the lust against spirit and the spirit against the flesh.
1: И вот он говорит здесь, что плоть против духа, а дух против плоти.
0: And that is why.
1: И вот почему.
0: We need to learn.
1: Нам нужно учиться.
0: To yield to the spirit.
1: Посвящать себя духу.
0: I mean, to listen to what he says.
1: Слушать тому, что он говорит.
0: To talk to him.
1: Разговаривать
0: and
1: с ним.
0: And help me.
1: Помоги мне.
0: Help me to be a man of God.
1: Помоги мне быть человеком Божьим.
0: Help me to grow.
1: Помоги мне расти.
0: As a husband, as a father.
1: Как муж и как отец.
0: Help me to grow in generosity, Holy Spirit.
1: Помоги мне расти в щедрости, Дух Святой.
0: To be like Christ in this world.
1: Чтобы быть как Христос в этом мире.
0: And he is there together with us.
1: И он всегда рядом, чтобы помочь нам.
0: I thought about this morning when I was praying.
1: И я думал об этом утром, когда молился.
0: You know, sometimes.
1: Иногда.
0: When there is some you know tension in home.
1: Когда есть какие-то сложности в доме.
0: You know, maybe you know between me and my wife.
1: Может быть, между мной и супругой.
0: And I just ask God.
1: Я просто спрашиваю Бога.
0: What shall I do?
1: Что я должен делать?
0: Shall I bring it up?
1: Должен ли я это что-то поднять сейчас?
0: Shall I put it away?
1: Или просто отложить в сторону разговор?
0: Shall I bring it up now?
1: Должен ли я сейчас этим заняться делом?
0: No, Мацула.
1: Нет, Мацула.
0: Так хорошо говорить об этом, когда жена нет. Она с детьми сегодня в воскресной школе. Амин. Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Амин. Коррекция не будет после собрания. Но the Holy Spirit is there.
1: Но Дух Святой всегда с нами.
0: Amen. To help me, to help us.
1: Чтобы помочь мне, помочь нам.
0: And this is what we need to be aware of.
1: И вот о чем мы должны знать всегда.
0: Because some of us.
1: Потому что некоторые из нас.
0: We can feel very condemned when we feel what he called the lust of the flesh.
1: Когда мы можем чувствовать осуждение, когда мы говорим о делах плоти.
0: We are attracted to something wrong.
1: Мы к чему-то привлечены, наше внимание к неправильному.
0: And we know that this is wrong.
1: И мы знаем, что это неправильно.
0: And then we feel so condemned.
1: И тогда мы просто под осуждением.
0: But my friend,
1: но друг мой,
0: there's nothing to feel condemned for.
1: Нет, не нужно осуждение в этом.
0: The fact that you are attracted and you all know this is wrong.
1: И факт тому, что ты пристращен к чему-то, но знаешь, что это неправильное.
0: It's a proof.
1: Это доказательство.
0: That you're alive on the inside.
1: Что ты внутри живой.
0: Because before you got saved,
1: потому что прежде чем ты спасся,
0: you watched this thing and didn't care at all.
1: Ты смотрел на эти вещи и ты вообще не заботился.
0: You did these things.
1: Ты делал

0: делал что-то, ты говорил о чем-то, и ты совсем не заботился о том, что ты делаешь. Но сейчас у тебя дискомфорт. Что-то предупреждает тебя изнутри. И это что-то Дух Святой. Это доказательство, что наше сознание, совесть внутри, она работает.
1: Аминь.
0: И Павел использует это выражение.
1: Он говорит, «Ходить в Духе».
0: Ходить, поступать по духу.
1: So, Matsula, how can I do that even more?
0: Поэтому, Мацула, как я могу еще больше этого наследовать?
1: Well,
0: это не что-то сложное.
1: It's all about giving room for him in your life.
0: Это что-то, когда ты даешь внутри много места для духа. Аминь.
1: Choose him.
0: Выбирать его.
1: Instead of everything else.
0: Вместо чего бы то другого.
1: To choose the word of God.
0: Выбирать слово Божье.
1: So I wake up in the morning.
0: Я просыпаюсь утром.
1: And before I get out of bed.
0: И прежде чем я поднимаюсь с кровати.
1: I have a little box of Bible verses.
0: У меня есть коробочка с библейскими стихами.
1: And I take a card.
0: И я беру карту оттуда.
1: And I read that verse.
0: И я читаю ее.
1: And I meditate on it.
0: Этот стих и размышляю о нем.
1: But I'm still in bed in the morning.
0: Но по крайней мере я еще в кровати утром.
1: And the Bible.
0: И Библия.
1: Can be a part of our daily life.
0: Она может быть частью нашей повседневной жизни.
1: When I go to bed at night.
0: Когда я ложусь спать ночью.
1: I do the same. The last thing I do.
0: Я делаю то же. Последнее, что я делаю.
1: I take a card.
0: Я беру эту карточку.
1: I read the verse in the Bible.
0: Я читаю стих Библии.
1: I lay down in bed and meditate upon it.
0: Я ложусь в кровать и размышляю об этом.
1: Walk in the Spirit.
0: Ходить в Духе.
1: To give room for Him.
0: Давать Ему место.
1: Amen. To pray in the Spirit.
0: Молиться в Духе.
1: To have time with God in the secret place.
0: Иметь время общения с Богом в секретной комнате.
1: The more you give room for Him in your life.
0: И чем больше ты даешь этого пространства для Него.
1: The more alive your conscience will be.
0: Тем более внутри совесть твоя будет оживать.
1: And easier it will be to hear His voice.
0: И будет легче слышать Его голос.
1: If you're struggling with something.
0: Если ты сражаешься с чем-то.
1: Struggling with anger.
0: Сражаешься с гневом.
1: Speak with God about it.
0: Поговори об этом с Богом.
1: Say, Holy Spirit, help.
0: Скажи, Дух Святой, помоги мне.
1: Help me to see beforehand.
0: Помоги мне прежде видеть.
1: When I lose my temper.
0: Когда я теряю свой.
1: So I can take a step back.
0: Чтобы я мог отступить назад.
1: There is nothing more real in this world than the Holy Spirit.
0: Нет ничего более настоящего в этом мире, чем Дух Святой.
1: Nothing more real in your heart than Him.
0: Нет ничего более естественного, чем Он в сердце твоем.
1: And Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
0: И Павел говорит, поступайте по Духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти.
1: And that doesn't mean again that you will be perfect.
0: Это не говорит о том, что ты будешь совершенным.
1: We will live in this battle as long as we are on the earth.
0: И пока мы будем жить на земле, мы всегда будем в этих битвах сражаться.
1: God wants us to grow.
0: Но Бог хочет, чтобы мы росли.
1: Sanctification is a process.
0: Что освящение это процесс.
1: Going on in my life.
0: Который происходит в моей жизни.
1: I have a picture here.
0: У меня есть картина здесь.
1: Of a plant.
0: Это растение.
1: No, that is watered.
0: Которое поливают.
1: And a plant can grow.
0: И растение может расти.
1: Depending on if you water it or not.
0: Зависит от того, поливаешь ты его или нет.
1: And so is your spiritual life.
0: И также твоя духовная жизнь.
1: If you water it.
0: Если ты поливаешь
1: ее. If you give time to God in your daily life.
0: Если ты даешь время Господу в своей ежедневной жизни.
1: Say to Him in honesty.
0: Если ты честно говоришь ему.
1: God change me.
0: Бог, измени меня.
1: Day by day and year by year.
0: День за днем и год за годом.
1: I mean, you will open up.
0: Ты откроешься.
1: For Him to work to work in your life.
0: Для него, чтобы он мог работать внутри.
1: Because some people they think they're sold to anger, sold to lust, sold to outburst or wrath.
0: Потому что многие люди, они просто как будто проданы греху, похоти, различным искушениям, злобе, которые у них есть.
1: But you are not.
0: Но ты не должен быть таким.
1: Anything can change in your life.
0: Все, что есть у тебя, может измениться.
1: Because you're now a child of God.
0: Потому что ты ребенок Божий.
1: And the Spirit of God is in you.
0: Дух Божий внутри тебя.
1: And He is there to work with our character.
0: И Он там, чтобы работать с твоим характером.
1: Amen. To work with our will.
0: Работать с твоей волей.
1: To work with our priorities.
0: Работать с теми приоритетами.
1: И весь народ сказал: Аминь. And Paul uses the expression in Galatians 5:24.
0: И Павел использует это выражение в Галатам 5:24.
1: He speaks about crucifying the flesh.
0: Он говорит о распятии плоти.
1: Kind of theatrical experience.
0: Это такое театральное представление, да.
1: You know, what does he mean?
0: О чем он там говорит?
1: He's saying no to things.
0: Он говорит нет каким-то вещам.
1: No, this is wrong.
0: Нет, это неправильно.
1: And I have free will.
0: И у меня свободная воля.
1: I'm crucifying my flesh.
0: Я распинаю свою
1: I'm
0: плоть.
1: I'm saying no to the things I know that

0: Реальное представление,
1: you
0: да.
1: Know, what does he mean?
0: О чем он там говорит?
1: He's saying no to things.
0: Он говорит нет каким-то
1: I know
0: вещам.
1: This is wrong.
0: Нет, это неправильно.
1: And I have free will.
0: И у меня свободная воля.
1: I'm crucifying my flesh.
0: Я распинаю свою
1: I'm
0: плоть.
1: Saying no to the things I know that

0: Когда сверсавил он себе шутку любодеяния. Как он печален просто и пишет псалмы в Библии.
1: That's what repentance can be.
0: И вот таким может быть покаяние.
1: But repentance can also be something more daily.
0: Но покаяние может быть чем-то ежедневным.
1: If you look with me in the book of Acts,
0: если вы посмотрите книгу Деяния,
1: and in verse 23, Chapter 23.
0: 23-я глава.
1: This is actually Paul.
0: И Павел.
1: He is being questioned by the Sanhedrin in Jerusalem.
0: И он говорит о говорит об одном человеке из Иерусалима.
1: He is being questioned.
0: Ему бы задали вопрос.
1: You know, by the high spirit in Jerusalem.
0: Об одном из высоком первосвященнике в Иерусалиме.
1: You know, he's accused of doing wrong.
0: И он был обвинен в том, что делал что-то неправильное.
1: And he tells.
0: И он говорит.
1: I have a good conscience.
0: У меня хорошая совесть.
1: And the Bible says the high priest told him to beat Paul on his mouth.
0: И Библия говорит, что первосвященник сказал бить Павла по устам.
1: And then Paul answers and said, God will strike you, you whitewashed wall.
0: И Писание говорит, что Павел говорит, что Бог будет бить тебя.
1: And then they tell Paul.
0: И дальше он говорит Павлу.
1: You know, in verse 4.
0: В 4 стихе.
1: Says, do you revile God's high priest?
0: Ты пытаешься осудить первосвященника Божьего, поднять руку на него.
1: And then Paul says.
0: И Павел говорит.
1: I didn't know, brethren, that he was the high priest.
0: Братья, я не знал, что он был первосвященником.
1: Because you shall not speak evil of the ruler of your people.
0: Потому что Библия говорит, не говори плохо о начальствующих в народе твоем.
1: And it's not a big thing.
0: И это что-то небольшое.
1: It's not a big thing.
0: Это небольшое.
1: But Paul said.
0: Но Павел говорит.
1: Oh, I shouldn't have said that.
0: Я не должен был этого делать.
1: Even though he was right.
0: Даже из-за того, что он был прав.
1: You know, he's the high priest. I shouldn't have spoken to him.
0: Он первосвященник, но не должен был таким образом с ним говорить.
1: He tells him sorry.
0: Извините.
1: Repentance can be on so many levels.
0: Покаяние может быть так многогранно.
1: But the thing is, if there is no repentance in our life,
0: но если нету никакого покаяния в нашей жизни,
1: then I will keep on doing the same, you know, and it will get foothold inside of.
0: Тогда я буду делать одно и то же постоянно, и оно просто укоренится в моей жизни.
1: You know, I need to repent again and again and again.
0: Мне нужно покаяние вновь и вновь и вновь и вновь.
1: You know, when in my life,
0: в моей жизни,
1: you know, I. For example, this week.
0: Например, на этой неделе.
1: I was driving my car.
0: Я ехал на машине.
1: Monday.
0: Понедельник.
1: Tuesday.
0: Во вторник это был.
1: Free day.
0: Свободный день.
1: And navigator.
0: И навигатор.
1: Обманул меня. Я попал в пробку. And I couldn't keep my eyes.
0: Я не просто не смог смириться.
1: Randy, this shouldn't happen to me.
0: Randy, этого не должно было со мной произойти.
1: I know it's wrong.
0: Я был неправ.
1: So also forgiveness.
0: И я попросил прощения.
1: That's one situation.
0: Это одна ситуация.
1: Another situation I remember very well.
0: Другая ситуация, которую я очень четко помню.
1: That's when I was newly married.
0: Когда я был только-только поженился.
1: And we were at home.
0: И мы были дома.
1: And I really lost it.
0: И я просто потерялся.
1: I don't know what happened.
0: Я не знаю, что произошло.
1: But I shouted at Randy in a really bad way with a loud voice.
0: И я кричал на Ранди громко, просто повышал голос на нее.
1: And after I understood, no.
0: И после я понял, нет.
1: So I asked for forgiveness.
0: И я просил прощения.
1: But this was something more to me.
0: Но это что-то больше для меня.
1: So I left the day and went to be alone the whole day.
0: И я просто ушел и был один день с собой.
1: And I fasted and prayed.
0: И я постился и молился.
1: And I said, God.
0: И я сказал, Бог.
1: I don't want to become a man like that.
0: Я не хочу быть таким человеком.
1: God cleanse me.
0: Очисти меня.
1: And help me.
0: И помоги мне.
1: I don't want to be a man filling my home with this kind of wrath.
0: Я не хочу наполнять быть человеком, который наполняет свой дом таким гневом.
1: Come and take the piano.
0: Пожалуйста, кто-то может выйти за клавиши.
1: Amen. I don't ever want to do this again.
0: Я не хочу этого никогда больше делать.
1: So repentance can be many things.
0: Поэтому покаяние может быть очень многогранным.
1: It can be a word you say.
0: Это может быть слово, которое ты говоришь.
1: And you know, say, God, well, I shouldn't have said that.
0: И можешь сказать, Господи, не должен был я этого делать.
1: Or it can be something deeper in our life.
0: А может быть что-то быть более глубоким
1: God
0: в твоей
1: shows
0: жизни.
1: You.
0: Бог выбирает.
1: You need to deal with this.
0: Ты выбираешь, что ты должен с этим справляться.
1: Because it's not gonna hinder you to be the one I've called you to be.
0: Чтобы это не отвлекло тебя от того призвания, которого Бог призвал тебя.
1: But what's the gospel?
0: Но каково Евангелие?
1: What does the Bible say?
0: Что Библия говорит?
1: John 1:9.
0: Иоанна, 1 глава, 9 стих.
1: If you confess your sins,
0: если ты исповедуешь свои грехи,
1: he is faithful and true,
0: он верен и праведен,
1: to forgive you,
0: чтобы простить тебя
1: and cleanse you from all righteousness.
0: И очистить тебя от всякой неправды.
1: If you say, God,
0: если ты говоришь, Бог,
1: this was wrong,
0: это было неправильно,
1: he is faithful and true,
0: он верен и праведен,
1: to forgive,
0: простить.
1: I not only forgive.
0: И не просто, я уже прощен.
1: Not only forgive.
0: Не только простить.
1: But to cleanse you.
0: Но очистить тебя.
1: From the unrighteousness.
0: От всякой неправедности.
1: To make you new again.
0: Чтобы создать тебя заново.
1: And how many times, Matsula?
0: Сколько раз, Matsula?
1: Again.
0: Снова.
1: Again.
0: Снова.
1: And again.

0: снова.
1: The Lord is good.
0: Бог благ.
1: And His mercy endures.
0: И Его милость, она пребывает вовеки.
1: Аминь. Давайте воздадим Ему славу. And His mercy endures forever.
0: И Его милость пребывает вовеки.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: But His desire,
0: но Его желание,
1: no, is to be the Father,
0: быть Отцом,
1: the Father in the house,
0: Отцом в доме,
1: to us, our children,
0: чтобы мы как дети,
1: we, whom He has saved,
0: тех, кого Он спас,
1: amen, whom He has delivered,
0: кого Он освободил,
1: and we are now righteous in Christ Jesus.
0: И мы праведны во Христе Иисусе.
1: But as His children,
0: но как Его дети,
1: He doesn't just leave us to be by ourselves.
0: Он не просто оставляет нас, чтобы мы сами с собой были.
1: No, we are called,
0: нет, мы призваны
1: to be the followers of Christ,
0: быть последователями Христа.
1: To be the disciples of Jesus.
0: Быть учениками Иисуса.
1: Jesus said, if you love me,
0: Иисус говорит, если ты любишь меня,
1: you will follow me.
0: Ты будешь следовать
1: if
0: за мной.
1: You love me,
0: если ты любишь меня,
1: you will keep my commandments.
0: Ты будешь хранить заповеди мои.
1: I aim to keep my commandments.
0: Я хочу, стремлюсь их хранить.
1: Amen. And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And then as we walk with Him,
0: и как по мере того, как ты ходишь
1: He
0: с Ним,
1: will deal with us,
0: Он будет с нами разбираться
1: in our battle against sin,
0: в всех сражениях с грехом,
1: and change us,
0: изменять нас,
1: amen, and form us,
0: и преобразовывать нас.
1: So we can be the kind of people He described.
0: Чтобы мы могли стать теми людьми, которых Он там описывает.
1: People of love and goodness.
0: Людьми доброты, любви.
1: People of forgiveness.
0: Людьми прощения.
1: Generosity.
0: Щедрости.
1: People of kindness and compassion.
0: Людьми сострадания и доброты.
1: In this world.
0: В этом мире.
1: The world who needs the kingdom of God.
0: В мире, который так нуждается в Царстве Божьем.
1: And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And you know something?
0: И знаете что-то?
1: Let me end with this.
0: Позвольте мне закончить следующее.
1: Holiness.
0: Святость.
1: Is something beautiful.
0: Что-то восхитительное.
1: The call to holiness is not a punishment.
0: Что святость это не просто какое-то наказание.
1: Holy God is holy.
0: Бог он сам свят.
1: He is pure.
0: Он чист.
1: There is no evil.
0: Нет никакого зла.
1: No darkness in Him.
0: Никакой тьмы в нем.
1: And you know what? Jesus said in Matthew 5:8.
0: И знаете, что Иисус говорит в Матфея 5:8?
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: For
0: ибо.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: Why?
0: Почему?
1: For they will see God.
0: Ибо они увидят Бога.
1: Amen. Because sin will always, of course, disturb our relationship with the Lord.
0: Потому что грех, конечно же, будет искажать наши отношения с Господом.
1: It doesn't say the perfect.
0: Не сказано, что совершенны.
1: But the pure in heart.
0: Но чистые сердца.
1: Amen. Draw near to God, and He will draw near to you.
0: Приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам.
1: Sanctification will bring you closer to Him.
0: Освящение, оно будет приводить вас ближе к Нему.
1: Deepen your fellowship with Him.
0: Погружать вас глубже в ваши отношения с Ним.
1: Amen. And that is why.
0: И вот почему.
1: There is a prayer that we must never stop praying.
0: Есть молитва, которую мы никогда не должны прекращать молиться.
1: In Psalm 51.
0: 50-й псалом.
1: Paul is crying over what he has done when he committed sin with Bathsheba.
0: Давид, он сокрушается о том, что произошло с Версавией.
1: And then he says in verse 10.
0: И в 10-м стихе он говорит.
1: In the 12th stihi. 12-м.
0: 12-м стихе.
1: Amen. Said God,
0: Боже,
1: create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Amen. Create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу заново так поступать.
1: Can the worshippers come coming in here?
0: Пожалуйста, команда прославления
1: Amen.
0: Может выйти.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу так поступать.
1: And that prayer.
0: И эта молитва.
1: It also should always be a part of our life and our prayer.
0: Она также должна быть частью нашей жизни молитвы.
1: God, change me.
0: Боже, измени меня.
1: Create in me a clean heart.
0: Создай во мне это чистое
1: Renew
0: сердце.
1: A steadfast spirit in me.
0: Обнови во мне этот дух правый.
1: And God will keep on doing that.
0: И Бог будет так поступать.
1: In His goodness,
0: в Своей милости.
1: In His mercy,
0: в Своей благости.
1: And in His holiness,
0: и в Своей святости.
1: He will come upon the church,
0: Он сойдет на церковь.
1: Come upon our families,
0: сойдет
1: come
0: на наши семьи и на нас.
1: Come upon the pastors,
0: сойдет на пасторов.
1: If this is what we want,
0: и если это то, что мы действительно хотим.
1: If this is what we long for,
0: если то, что мы желаем.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So let's say like David.
0: Давайте скажем, как Давид.
1: Gave it to God.
0: Бог
1: create in me,
0: сотвори во мне
1: a clean heart.
0: Сердце чистое.
1: И весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его еще один раз. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Amen. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Sanctification is not a three-day retreat.
0: Что освящение это не просто выезд на три дня.
1: No, it's a lifelong walk with the Lord.
0: Это жизнь хождения с Богом.
1: Day by day,
0: день за днем,
1: and year by year,
0: и год за годом.
1: To follow Christ,
0: идти за Иисусом.
1: Amen. Through different circumstances of life,
0: через разные обстоятельства жизни.
1: To learn to know Him, to learn to know His Word,
0: изучать Его Слово, учиться от Него.
1: To live with the desire,
0: жить желанием,
1: to be more like Him,
0: быть более похожим на Него.
1: In any area of all my life,
0: во всех сферах нашей жизни.
1: To learn to know that in this I am a child of God.
0: Знать, что я дитя Бога.
1: I am the prodigal son.
0: Я блудный сын.
1: Whom He has forgiven.
0: Которого Он простил.
1: Whom He has received.
0: Которого Он принял.
1: I am the son.
0: Я сын.
1: That He keeps on raising up and working with.
0: Которого Он поднимает и продолжает работать.
1: Amen. To make my life fruitful.
0: Чтобы моя жизнь была плодородной.
1: To make my life shine for others.
0: Чтобы моя жизнь светила для других.
1: To make me.
0: Чтобы сделать меня.
1: A follower of Jesus.
0: Последователем Иисуса.
1: Amen. Thank you, Lord, that we can be here together.
0: Спасибо тебе, Господь, что мы можем быть здесь вместе.
1: We can have a time for in your presence.
0: Что мы можем иметь время в твоем присутствии.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the prayer that David prayed.
0: За молитву, которую молился Давид.
1: Create a clean heart in me.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Let it always be a prayer for us.
0: Пускай это всегда будет молитва в нашей жизни.
1: As we continue in life with you.
0: Когда мы продолжаем жить с тобою.
1: Amen.

0: Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каное Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, Юля.
1: Привет, друзья.
0: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
1: О пути нашей жизни.
0: Поиска счастья или чего-то большего?
1: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
0: Как найти себя.
1: Ну, отчасти да.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что... Что мы ожидаем, какие есть

ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия. Потому что, ну, потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Вы знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке. Вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нет вот, возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать, то когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно, для чего вот этот путь нужно продолжать и что вы ожидаете в конце. Поэтому мотивация вот, в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Ну вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет от основания пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Ну а где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности – а вы не этого ищите, вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть то мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас.

Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят: хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит: «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать?» Порой такие вопросы, да, задаются. Или: «Если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода, я не могу так жить». Я не могу жить по принципам царствия твоего, потому что иначе мне не будет хватать там на кровь, на еду, на питье, да. И поэтому Господь говорит: если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не заботьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду, мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что для меня не проблема, манна. Идите, собирайте. Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение: о моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток и от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут». Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит: я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь, Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, но нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают, как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют всех в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот-вот-вот-вот оно. И оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь говорит, что я

знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди сегодня, очень большая проблема, я консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит, и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя, тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя. Господь опять предлагает. Ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает «Ищите прежде Царствие Моего». Он говорит, если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды – это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит «любите друг друга». И как узнают, что мы его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга, и так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят, заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят, на работе, дома, в семьях, имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал, издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но он
кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли? Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих». Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда, бегло прочитывая, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях моих»? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, Судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, что когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем. И радость от этого переполняющая, и любовь, которую он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому он имеет право сказать следующие слова: «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда он совершил свою великую жертву на Голгофе, он показал, что он выкупил нас, показал свое право над нами, как его творением вновь. И он говорит: вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми,
а вещи ценят. И Господь говорит, так не должно быть.

Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на Его Царстве. Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания. Вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер, да, что... Вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да? И человек, может быть, идет в разрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, вот такую ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим. Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот это все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславия или гордыни. Этого просто нет места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь? Исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да, то есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление. Когда вы устали, когда все идет не так, у вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности?
желание самореализации вот любыми путями. То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми-всеми-всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, а, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце. Он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? А он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. И у него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которую я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот... опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы, есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания. Это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю, Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так. Но если так, то хорошо. И тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы. И, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И

не бояться позволило лишь только... Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моменты мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли вы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель вот, уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить. В принципе, Господь желает нас всегда вести лучшим путем, но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да? Иди туда, ну я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. И они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на
первенство Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом, и это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто, и я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там, то не произошло того бы, что я пережила здесь. И отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни, он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, в псалме поется, то, что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона. Потому что Он есть путь и истина, и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Но, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят... Вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят, ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг, не уступлю, то наши отношения развалятся просто. Пусть развалится. Господь говорит, не прелюбодействуй. Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются. Потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство. Не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу. Будьте настойчивы, будьте терпеливы.

0: счастливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими, на то, чтобы постигать Бога, на то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений.
1: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: Слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому, когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
1: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце. Но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло. Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием

0: свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже вот в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то. А вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: О, ну такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я, знаете, часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общения, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
1: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Ну нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это Его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, ну, я приведу пример, это такой, ну, может быть, очень... Послушайте, в общем, сами определите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что там затянуло все тучами, это было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно надолго. И я думаю, я и так часто, вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, пожалуйста, пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора. Да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву. А иногда Господь говорит: no way, никак, ни за что. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. И я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
1: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться.

0: Потому что каждому из нас багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть зазуликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь. Ставить там позвоночки куда нужно, да, или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, как Он хочет нас вести.
1: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.

0: Италии до Израиля, от Греции до Африки и России. В прошлом году в России 35 тысяч человек пришли на наше представление, и телевидение России транслировало эту программу на одном из двух каналов, и они оценили, что свыше миллиона россиян смотрели программу телевидения, и они видели, как я разрывал наручники и проповедовал добрые новости Евангелия Иисуса Христа. Это чудо! Я хочу, чтобы вы молились и помогали нам, и я думаю, что результат будет очень хороший. Мы пришли сегодня, чтобы ограбить ад, и Берри Хендли собирается надуть грелку, и мы все будем радоваться, потому что это инструмент, который Бог дал нам, чтобы привлечь внимание и приблизить Евангелие к сердцам людей. Взорви эту грелку, надуй и лопни ей. Давай, Берри. Помогите ему.
1: Help him! Help him! Come on, help him! The 6'7", 315-pound giant, Barry Hendley, three-time national champion heavyweight wrestler. Come on, Barry! You don't want to fail this time, Barry. Come on, Barry! Shake! Barry, you can't fail him! Help him! Help him! I've never seen one get this big! He needs your help! For the glory of God! Woo! Now, Mike, hang on.
0: Now, real quick, Mike Hagen сейчас попытается разорвать эти наручники. Он дважды в них замкнут. Давайте поблагодарим Бога, и пусть это будет символом того, что Святой Дух сделает это место в будущие годы. Это будет представлять миллионы духовных цепей, которые будут порваны в жизнях людей. Из-за веры людей, которые заплатили за то, чтобы это было сделано. И Майк Хейген попытается разорвать эти наручники. Давайте благодарить Бога. Пусть это будет символом того, что делает Святой Дух. И того, что он сделает в будущие годы в каждом доме этого города. Во имя Иисуса Христа. Давайте поможем Майку Хейгену. Майк Хейген играл 5 лет в футбол. Он играл за команду Seattle Seahawks. Давай, Майк, для славы Бога. Ему нужна ваша помощь. Это представляет цепи. Для славы Бога. И молитесь за сегодня. Молитесь.

0: most important thing in the world.
1: Самое важное в мире.
0: Is for you to have a relationship with God's Son.
1: Это чтобы ты имел взаимоотношения с Сыном Божьим.
0: Jesus Christ.
1: С Иисусом Христом.
0: But I know now most of you have heard that message.
1: Но я знаю, что многие из вас слышали эту проповедь.
0: The message about being a Christian.
1: Послание о том, как быть христианином.
0: But look me right in the eye.
1: Но посмотри мне прямо в глаза.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just believing in God.
1: Это больше, чем просто верить Бога.
0: More than just being a nice person.
1: Больше, чем просто быть милым человеком.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just going to a church.
1: Это больше, чем просто ходить в церковь.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is having God's Son.
1: Это иметь Сына Божьего.
0: Jesus Christ.
1: Иисуса Христа.
0: Alive in your heart.
1: Живущим внутри твоего сердца.
0: 2000 years ago.
1: 2000 лет назад.
0: God sent his son.
1: Бог послал своего сына.
0: And he hung on the cross.
1: И он висел на кресте.
0: And he paid the price.
1: И он заплатил цену.
0: To purchase your salvation.
1: Чтобы купить твое спасение.
0: He shed his blood.
1: Он пролил свою кровь.
0: So your sins could be washed away.
1: Чтобы смыть ею твой грех.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Whosoever.
1: Любой,
0: calls on his name,
1: кто призовет его имя,
0: will be saved.
1: Будет спасен.
0: And the Bible says,
1: и Библия говорит,
0: if you believe on him,
1: если ты веришь в него,
0: he'll give you the power,
1: он даст тебе силу,
0: to become sons and daughters of God.
1: Стать сыном и дочерью Божьей.
0: When Jesus died on that cross,
1: когда Иисус умер на этом кресте,
0: he said, I will rise again.
1: Он сказал, я воскресну снова.
0: And I've got good news in St. Petersburg.
1: И у меня есть хорошие новости для Санкт-Петербурга.
0: On the third day,
1: на третий день,
0: Jesus Christ rose from the dead.
1: Иисус Христос воскрес из мертвых.
0: Buddha is still in the grave.
1: Будда лежит в могиле.
0: Muhammad's bones are still in the grave.
1: Кости Мухаммеда все еще
0: But
1: на месте.
0: Jesus rose from the dead.
1: Но Иисус воскрес из мертвых.
0: And there's one name above all names.
1: И только одно имя выше всякого имени.
0: That makes demons tremble.
1: Которое заставляет демонов трястись.
0: That has all power over evil.
1: Который имеет всю силу над злом.
0: That heals the sick.
1: Который исцеляет больных.
0: Sets the demon possessed free.
1: Освобождает одержимых.
0: Sets the dope addict free.
1: Освобождает наркоманов.
0: It's the name of Jesus.
1: Это имя Иисуса.
0: And tonight.
1: И сегодня.
0: It's no accident that you're here.
1: Не случайно ты здесь оказался.
0: God planned for you to be here.
1: Бог запланировал, чтобы ты был сегодня здесь.
0: So you can hear one more time.
1: Чтобы ты мог услышать еще раз.
0: How you can make it to heaven.
1: Как ты можешь добраться в небо?
0: But I want to ask you a question tonight.
1: Но я задам вам вопрос сегодня.
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят добраться до неба?
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят оказаться на небе?
0: How many of you, when you die?
1: Сколько из вас, когда вы умрете,
0: and you stand before God,
1: и будете стоять перед Богом?
0: How many of you want him to let you in?
1: Сколько из вас хотят, чтобы он впустил вас?
0: You may never have a mansion here.
1: Может быть, вы никогда не слышали раньше.
0: But you will have a mansion up there.
1: Но у вас будет свой собственный дом там.
0: And all you have to do,
1: и все, что тебе нужно сделать,
0: is accept him into your heart.
1: Это принять Господа в свое сердце.
0: God is a spirit.
1: Бог есть дух.
0: And those that worship him,
1: и те, кто поклоняется ему,
0: must worship him in spirit and in
1: поклоняются
0: truth.
1: В духе и истине.
0: I want to close with a word of prayer.
1: Я хочу закончить словом молитвы.
0: And I'm going to pray with every one of you.
1: Я хочу молиться с каждым из вас.
0: How many of you in your seats?
1: Сколько из вас здесь?
0: Want God to forgive your sins?
1: Хотят, чтобы Бог простил ваш грех?
0: Want the Spirit of God to come into your heart?
1: Хотят, чтобы Дух Божий был в вашем сердце?
0: How many of you want God to wipe the slate clean?
1: Сколько из вас хотят, чтобы Бог омыл вас чисто?
0: How many of you tonight in Moscow want God to write your name in the Lamb's Book of Life?
1: Сколько из вас сегодня в Москве хотят, чтобы Бог записал ваше имя?
0: How many of you want that peace that passes all understanding?
1: Сколько из вас нуждается в этом мире превосходящем всякое понимание?
0: How many of you want that joy that you can't buy?
1: Сколько из вас хотят эту радость, которую ты не можешь купить?
0: Well, right now I'm going to pray with you. Would you bow your heads and close your eyes?
2: Если можешь, то закрой свои глаза и наклони голову.
0: With everybody's heads bowed and eyes closed.
2: Со склоненными головами и закрытыми глазами.
0: I'm going to pray a special prayer.
2: Я хочу молиться особенной молитвой.
0: How many people with your heads bowed and eyes closed?
2: Сколько из вас?
0: Would want God to count you in this prayer.
2: Хотят, чтобы я молился за вас.
0: You're sorry for your sins.
2: Сколько из вас сожалеют о своих грехах?
0: You want God to wash away your sins.
2: Сколько из вас хочет, чтобы Бог смыл ваши грехи?
0: And you want Christ to come into your heart.
2: Сколько из вас хотят, чтобы Христос вошел в вашу жизнь?
0: I want you to raise your hand high right now.
2: Я хочу, чтобы, если это ты поднял свою руку высоко сейчас.
0: All over this building.
2: По всему этому зданию.
0: If you really mean it.
2: Если ты действительно хочешь этого.
0: And you are not ashamed.
2: Если тебе не стыдно.
0: But you want to know Christ.
2: Но ты хочешь знать Христа.
0: You want to be saved from your sins.
2: Ты хочешь быть спасен от греха.
0: You want to make it to heaven.
2: Ты хочешь быть на небе.
0: And you want Christ to be your friend.
2: Ты хочешь, чтобы Христос дружил с тобой.
0: I want you to raise your hand right now.
2: Я хочу, чтобы ты держал руку поднятой сейчас.
0: Raise it high where I can see it.
2: Поднимай его высоко, чтобы мы могли видеть.
0: And I want everybody here to pray this prayer after me.
2: Я прошу, чтобы вы все молились этой молитвой.
0: Everybody in this building.
2: Каждый в этом здании.
0: Say, dear Jesus.
2: Скажи, дорогой Иисус.
0: I'm sorry for where I've sinned.
2: Я сожалею о своих грехах.
0: I repent of my sins.
2: Я раскаиваюсь в моих грехах.
0: I believe you died on that cross.
2: Я верю, что ты умер на кресте.
0: I believe you rose from the dead.
2: Я верю, что ты воскрес из мертвых.
0: And I believe you did it for me.
2: Я верю, что ты сделал это для меня.
0: I now receive salvation.
2: Я сейчас принимаю спасение.
0: I now receive eternal life.
2: Я сейчас принимаю вечную жизнь.
0: Dear God, write my name.
2: Дорогой Господь, запиши мое имя.
0: In the Lamb's Book of Life.
2: В книге жизни Агнца.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
0: I'm saved.
2: Я спасен.
0: I'm forgiven.
2: Я прощен.
0: I'm adopted by God.
2: Я принят Богом.
0: I'm a son or daughter of God.
2: Я сын и дочь Божья.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
0: Amen.

Дамы и господа, молодые люди, посмотрите сюда. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Поощрение, которое есть у Бога для вас. Вся Библия полна обещаний, которые Бог дал нам за то, что мы приближены к Нему. Дамы и господа, это не просто какие-то запреты и нельзя, то, что нужно делать, то, что нельзя. Это не набор правил. У Бога есть награда за следование за Ним. В Библии говорится, что Он даст вам желание вашего сердца. Молодежь, Он говорит, что Он смотрит по всему миру, чтобы показать себя сильным ради тех, кто идет рядом с Ним. Дамы и господа, Библия говорит, что если вы направляете свои пути к Богу, Он приведет вас к успеху. Вы знаете, что если Бог за вас, кто может быть против вас? И это замечательные вести. Если Бог открывает дверь, никто не может их затворить. Дамы и господа, Библия говорит, что есть награждение, есть награда. Бог не остановит ни единой положительной вещи, которая близка Ему. Не позволяйте дьяволу обманывать вас и говорите, что вы потеряетесь, если будете служить Богу. Это не то, что вы пропустите, а наоборот, то, что приобретете. В Библии полно обещаний, что Бог вознаградит вас. Дамы и господа, кто из вас знает, что я только что прочитал вам о человеке по имени Моисей? И знаете, кем он был? Он был найден дочерью фараона, он вырос в доме фараона. Немногие из вас знают, что он мог бы иметь все золото, он мог бы иметь всю славу и всех девушек. Он был сыном фараона, усыновленным сыном. Но знаете, что говорится в Библии? Он оценивал другие великие богатства, чем все сокровища Египта. Он хотел чувствовать и быть с людьми Бога. Он думал о вознаграждении, которое было у Бога для него, за любовь и за то, что он был с Ним. Молодые люди, Бог обещает вам, если вы будете с Ним, Он направит вашу тропу. Он увенчает вас успехом. В Библии говорится, Он устроит вам божественную встречу. Немногие знают, что когда Бог есть в вашей жизни, люди могут быть ревнивы, и они могут унижать вас, но никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Это добрые вести сегодня. Никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Дамы и господа, я хочу сказать вам, в Библии говорится, если вы ищете Бога и Его пути первыми, то Он добавит все остальное в вашей жизни. Когда мне было 18 лет, я стал вторым в стране по поднятию тяжестей. И я имею в виду, что я становился больше и больше, и сильнее, и сильнее. И фактически, в первый раз в моей жизни все стали обращать на меня внимание. Я был стеснительный маленький парень из Индианы, и чем больше я становился... Но знаете что? Неожиданно. В старших классах все девушки захотели почувствовать мои руки. Они говорили все, смотрите, какие у него руки. Но они должны были сказать, смотри, какая большая у него голова. Но меня стали приглашать на все вечера и на все вечеринки тоже. Неожиданно все полюбили меня. Представьте что, каждый хотел стать моим другом. Но, дамы и господа, это значит тест истины. Я хочу встать и сказать вам. В 18 лет я сказал, я не собираюсь преклоняться и поклоняться. Бог будет на первом месте, потому что я верил, что Бог вознаградит меня. Я хочу сказать вам, молодые люди, послушайте. Я не напивался, я не спал за своей подружкой, я не принимал наркотики. Я хочу сказать вам что-то. Я женат на прекрасной женщине, которая уважает меня и любит меня. Каждую мечту, которую я имел, Бог претворил в жизнь. Знаете почему? Я живое доказательство, что если вы ставите Бога на первое место и ищете Его, Он наградит вас успехом. Он даст вам любое желание вашего сердца. Перестаньте считать, что Бог неправильный. Перестаньте считать, что Бог религиозный, что это то, что можно и нельзя. Дамы и господа, когда вы принимаете Христа, Он не сажает вас в тюрьму, Он дает вам свободу. Когда вы принимаете Христа, Он не ставит вам препятствия, Он удаляет их.
Послушайте меня, те, кто на балконе. Когда вы становитесь христианином, вы не хотите употреблять наркотики и напиваться. Вы не хотите возвращаться домой поздно из баров, потому что Библия говорит, Бог делает вас новым человеком. Все старое уходит. Он дает вам новое сердце. Немногие знают, что у Бога есть награда для тех, кто с Ним. Дамы и господа, я живой пример, что Бог наградит вас за жизнь по закону Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Люди думают, что Бог создал различные правила. Вы знаете, что, на чем я езжу? Некоторые из вас думают, один молодой человек в школе сказал, «Ты на чем ездишь?» Я переспросил, «Что?» Я езжу на обычном додже. И знаете, что я нашел в переднем отделении, в бардачке? Заповеди. Вы не должны ставить управление на задний ход, если едете вперед. Вы должны менять масло каждые 3000 миль. Вы не должны ехать с включенным стояночным тормозом. Знаете почему? Вы знаете, что я могу сказать? «Эй, это моя машина. Я купил ее, я заплатил за нее».

И я не собираюсь ничего слушать. Это моя машина. И знаете, где я окажусь? На обочине дороги с горящим мотором. И если мои тормоза сдадут, вот почему они дают вам заповеди для машины, потому чтобы вы смогли получить лучшее из того же, за то, что вы заплатили. И знаете, зачем Бог дает вам руководство? Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь смогла получить лучшее от Него. Знаете, зачем Бог говорил, «Эй, молодые люди!» Знаете, для чего Бог не любит прелюбодеяний? Потому что Он хочет, чтобы вы испытали дар секса во время брака. Он знает, что конечность бесконечна. Знаете, зачем вам Бог дает границу в жизни? Потому что Бог хочет лучшего для вас. Я хочу вам сказать, что Бог ничего не забирает от вас. В сердце Бога Он хочет дать вам жизнь, и жизнь изобильную. И Бог знает, как это сделать. Он так любил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Перестаньте делать Бога неправильным. Он не неправильный, Он замечательный. Он отдал Своего единственного Сына, Он отдал Своего Сына, Он отдал Свою жизнь. И знаете, что говорится в Библии? Что Он не заберет хорошее от тех, кто будет с Ним. В Библии говорится в Евангелии от Матфея, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это хорошие новости для всех нас.

0: bigot.
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Патио. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity, Дэвид Мэтьюс. И из потайного местечка Луси Сустар. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон.
2: Eat your heart out, Chuck.
1: Эй, давай.
2: Hey, break it down, Bobby.
1: Эй, сломай для меня. Давай, сыграй.
2: Now, it is cool.
1: Но не здорово
2: it's
1: ли
2: cool.
1: это? Это здорово. Господи, все. Well, we have some very... Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка, вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите... Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар.
2: Hey, hey.
1: Hey.
2: Go ahead, guys.
1: Давай.

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да, я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет, она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом, о том, как я пришла ко Христу. Да. Можешь смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народа, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, и чтобы сделал меня звездой. И я устал от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого, по крайней мере, сама захочу? Но не грустно ли это?» Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет, и я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказал: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому».
И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала, как мне простить своего отца за все, что Он со мной сделал? Но Он сказал, я простил тебе все, что ты сделала для меня. И мне нужна была помощь, и одна девушка даже покончила с собой во имя Венити. И Он сказал, я тебе это все простил. Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет он превращал меня в камень, он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить, и тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви. И я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должно быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого. Иногда невозможно. Спасибо Иисусу. Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса. И мы должны быть с ними. И мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу, и вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест. Но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через большее здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть Словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться, Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас.
Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас. И я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Я так рад, что Ты пришла поделиться с нами сегодня. Потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что видишь... 10 минут очень быстро проходит, да, особенно когда я быстро говорю. Да. Благослови тебя, Господь. А сейчас поприветствуйте Люси Состар.

0: Lucy Sestar.
1: Lucy Sestar. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на 4 цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нового видения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, Иисус, я знаю, что я потерян. И я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил. От всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете «Аминь»? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. «Церковь на марше». «Церковь на марше». «Церковь на марше». Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши, давай.

0: Есть только одна вещь, которой Бог не может противиться. Это голод по Богу. И это жажда по Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об этой жажде по Богу, потому что жажда пробуждает вас. Она дает мотивацию жить для Бога и служить Ему с большей силой. Для того, чтобы в вас постоянно была жажда по Богу, необходимо проделывать внутреннюю работу. Для этого недостаточно одного желания. Чтобы в сердце была жажда по Богу, недостаточно одного интеллекта. Я могу удивить вас, но даже чтения Библии недостаточно, чтобы у вас появилась жажда по Богу. Есть люди, которые знают Библию лучше, чем я, но в них нет никакой страсти к Богу. Они просто мертвые теологи. Однажды Иисус обратился к книжникам и фарисеям. Они знали Писание практически наизусть, и они могли цитировать любой стих из Библии. Но Он сказал им: «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь Писание свидетельствует обо мне, а меня вы не знаете и знать не хотите». Я понял следующее. Я понял, что одно только чтение Библии не способно вызвать во мне жажду по Богу. И вот однажды я понял, что мне нужно делать. Я решил быть беспощадным к своей плоти, к своим желаниям, чтобы приблизиться к Богу. Я хотел бы смотреть футбол, гулять с друзьями, веселиться, зарабатывать деньги. Я хотел делать все эти вещи. И я в итоге нашел способ, который помог мне отодвинуть все это в сторону. Вначале я стал просить Бога, чтобы Он пробудил во мне голод, и чтобы этот голод был сильнее всего остального. Когда я учился в библейском колледже, я принял решение молиться как минимум 1 час до начала занятий. Уроки начинались в 8 часов. Я должен был быть в колледже в 7 утра. Следовательно, мне нужно было просыпаться в 6, чтобы успеть позавтракать и затем почитать Библию и помолиться перед началом занятий. Иногда я уставал, и мне не хотелось просыпаться. Но когда я, наконец, вставал с постели, я начинал разговаривать сам с собой. Вы когда-нибудь говорили сами с собой? Я вообще странноватый, я часто говорю сам с собой. Я отвечаю себе, это просто такой легкий разговор. Я говорю сам с собой, и мне заниматься этим несложно. Я говорю так. «Эй, тело, ты хотела поспать и удержать меня от общения с Богом. Тогда я лишу тебя обеда. Я не буду обедать до боли в животе, до ломоты в коленях. Я буду учить тебя, тело, чтобы до тебя дошло, что для меня молитва и общение с Богом гораздо важнее, чем накормить тебя. Я уже не помню, как часто со мной такое случалось, но когда я выключал будильник и оставался в кровати, я всегда начинал подобный разговор с самим собой. Я понимал, что устал и хочу поспать, но я уже знал, какой ужасный голод ожидает меня днем, если я не встану. И еще нужно сказать, что я запрещаю себе перекусывать. Я говорил телу, хочешь спать — спи, но платить придется обедом. У меня есть выбор, либо ничего не есть до 5 вечера, либо все-таки поднять свое тело с кровати и сделать то, что я запланировал сделать. Снова и снова я говорил себе, «Эй, тело, я все равно приучу тебя. Я подчиню тебя своей воле. потому что Бог для меня важнее, чем ты. И знаете что? Со временем мне стало гораздо легче вставать. Я молился каждый день и читал Библию, и потом дошло до того, что когда было уже 8 часов, я не хотел идти в учебный корпус. Я хотел остаться в Божьем присутствии. Я уже не хотел покидать место Божьего присутствия. Знаете, какие мысли приходили мне в голову? Я думал, вот закончатся уроки, наступит перерыв на обед, но я не пойду в столовую. Я пойду в свою комнату помолиться, потому что голод по Богу был больше, чем телесный голод. Я не понимаю этих христиан, которые говорят, что Бог живет внутри них, и что они любят Его. Я не понимаю формального христианства. Я просто не понимаю этого. На вчерашнем служении мы с вами вошли в Божье присутствие и не хотели уходить. Мы очень долго оставались в этом состоянии молитвы и общения с Богом. К сожалению, не всякий пастор в Америке выдержал бы так достаточно долго. Он бы просто не выдержал. И, конечно, такие пасторы не способны привести свою паству к глубокому общению с Богом. В таких церквях нет огня, нет жажды по Богу. Я открыл одну вещь, которая вам поможет. Я хочу поделиться этой вещью с вами сегодня, потому что я чувствую ответственность за вас. Как ваш духовный отец, я хочу вам помочь. Я пытаюсь говорить вам так, как отец говорил бы своим детям. Я хочу рассказать, через что я прошел, и надеюсь, что это вам поможет. Позвольте мне рассказать вам это, потому что это поможет многим из вас. Если Бог однажды пробудил в вас жажду к Нему, если вы начали следовать за Ним, и если вы не можете насытиться им, то знайте, что сложнее всего это удержать первоначальный уровень страсти. Жизнь попытается заслонить Бога. Работа попытается заслонить Бога. Дети попытаются заслонить Бога. Другие люди попытаются заслонить Бога. Вы будете понимать, что вроде бы вы живете правильно, вроде бы вы даже не грешите. Вы ходите в святости, вы любите Бога, вы хороший христианин, вы растите детей, вы все делаете формально правильно. Все вы делаете правильно. И тот факт, что вы такой хороший, вроде бы даже удовлетворяет вас, вас устраивает ваше поведение. Вам это нравится. Но вот однажды вы приходите в церковь и видите человека, который горит любовью к Богу. И вдруг вы понимаете, что раньше вы были таким же, как этот человек, а теперь огонь куда-то исчез. Вы понимаете, что вы утратили жажду, что вы утратили прежнюю любовь к Богу. Но как это произошло? Вы думаете, я же любил Бога, как все остальные, но почему я больше не провожу с Ним время среди недели? Почему я довольствуюсь только воскресной службой? Почему я довольствуюсь одной проповедью? Почему этого хватает мне на неделю? Что со мной случилось? Да, я все еще люблю Бога, я служу Ему, я готов отдать за Него свою жизнь. Но мой уровень жажды по Богу уже совсем не тот, что был прежде. Что же случилось со мной?
1: It
0: Когда со мной произошло нечто подобное, я начал искать причины, и Господь привел меня к тому месту Писания, где Иисус говорит: «Ты оставил твою первоначальную любовь». И я тогда начал вспоминать, насколько сильной во мне была жажда, когда я только-только пришел ко Христу, когда я влюбился в Него всем своим сердцем. В то время я не мог дождаться, когда я снова войду в Его присутствие. В то время я постоянно хотел общаться с Ним. Я постоянно хотел молиться. Я постоянно хотел читать Библию. А теперь я сижу на служении, и уже на половине проповеди я уже думаю, когда же она закончится. Я пою песню и даже не думаю о словах. Я даже не знаю, что я только что спел. Я просто стою со всеми вместе, открывая рот, как робот. И тут меня пронизывает мысль: что со мной случилось? Куда подевалась былая страсть? В книге Откровения, во второй главе, Господь Иисус обращается к церквям и говорит об их первой любви. Сначала Он хвалит церковь. Он говорит: «Знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает тебя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не ослабел». Господь дважды говорит об их терпении. Он хвалит их за терпение. Он поощряет, что они не перестали работать, что, несмотря на трудности, они не ослабели. Он говорит: «Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы». Он хвалит их за то, что они научились отличать истину от лжи. Он говорит: «Вы ради моего имени перенесли трудности и не ослабели». Господь перечисляет целый список их достоинств. Но то, что Он говорит дальше, просто шокирует меня. А далее Он говорит: «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил твою первоначальную любовь». Так, погодите минуточку. Значит, недостаточно просто быть хорошим проповедником и писать вполне хорошие книги, а потом постоянно получать письма со словами: «Ваша книга изменила мою жизнь». Значит, недостаточно получать все больше и больше приглашений от других церквей, чтобы выступать у них, чтобы проповедовать? Недостаточно расширения Царства Божьего? Недостаточно различать ложных пророков? Недостаточно терпеть трудности? Недостаточно делать добрые дела? Недостаточно всего этого формализма?

Всех этих вещей недостаточно. Самое главное, не потерять первую любовь. Ту самую страсть к Богу, которая у вас была в самом начале.

Вы не сможете изменить мир просто потому, что побывали на этой конференции и слушаете меня. Мы не увидим пробуждение во всей Америке просто потому, что здесь собралось 7 тысяч человек, которые отдали свои сердца Богу. Мы никогда не сможем дать вам достаточные знания, дать вам достаточные инструкции, чтобы вы стали человеком, который изменит жизнь, который изменит мир. Есть только одна вещь, которую вам по-настоящему нужно сберечь, когда вы вернетесь домой обратно. Тогда Бог сможет сделать через вас великие вещи. И эта единственная вещь — это страсть к Богу. Это та самая первая любовь к Богу, когда вы стремитесь общаться с Ним каждую минуту своей жизни. Святость — это хорошо. Но этого явно недостаточно. Смирение — это хорошо. Но этого тоже недостаточно. Хорошее учение — это хорошо, но и этого недостаточно. Самая главная вещь — это сохранить первую любовь к Богу. Остается ли Он главным в вашей жизни? Жаждете ли вы Его больше, чем всего остального? Вот это самое главное.

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщины в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять. Слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании, в псалмах. Слава Господу!

здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру. Включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается. Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух. Совершай необыкновенное, Господь. Совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь. И через поместную церковь. Господь, мы хотим быть в Духе Святом. Мы хотим быть с Тобой. Вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек. В Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали, но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливаню и принес в Таллин. И помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манифу Филиппову, благословил меня. И вот так братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильное. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит: прежде всего нам нравится получать через веру. Но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне, я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа. Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры. И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит: подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Дух Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности. И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал Духа повинующимся Ему. То есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути, когда наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит: если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. Со временем

с годами, может быть, с испытаниями наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана, и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит: «Я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное». И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилкерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. Поехать, потому что он читал в статье о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс. И он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка. Она звонит ему. Он говорит: «Дорогая, не можешь ли ты подождать немного?» То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. Это и Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу, он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер. Огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки, он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным, он вообще был никто, вообще не. Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит: «Подающий вам Духа и совершает между вами чудеса». Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит: назидая себя наисвятейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20-21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере, и это уже наша ответственность. То есть каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет, слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить, вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно, не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались.
быть последовательным, то есть читать.

в Библию, но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов, он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой, вот, родной брат был. И мы спрашивали, скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит, да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит, да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реальное, очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека. Потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал, Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал, да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно. Ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это, Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь, но, наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня, а потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств, она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера. С нее все начинается. Надежда. Это то, что устремлено в будущее. И любовь. Это внутреннее качество. Это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3, 14. Больше всего. Итак, ну я просто как пример говорю. Но сегодня мы поговорим о вере. Потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленный стрел лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего. Есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем. Мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также.

больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так, чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время Тайной вечери. Он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятолл в Иране, он дал такой священный такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит, они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев. Пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте. Скажите аминь. Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели. Но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда, и для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять, для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты – это вера. Это щит веры.
И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера. Чтобы поставить именно вера, внутренняя... Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит: бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит: вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: Господь, открой глаза слуге. И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса, он хотел ему хорошего. Он сказал: пусть не будет с тобой этого, пусть не будет никаких страданий, будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: отойди от меня, сатана. Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями, находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: отойди от меня, сатана. Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Уснарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы? Господь говорит: плевелы – это сыны лукавого. А пшеница – это Божьи дети. И он говорит: враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: оставьте их. То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают. Они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями. И они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть, если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько
мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого.

То есть наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят, давайте мы их вырвем. Он говорит, нет, оставьте до жатвы. Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит, дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит, серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства, и так далее. Тогда Симон сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит, покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее, но у него было неправильное сердце. Он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью. Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит, противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. И она поняла, что это... не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот... Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные. Дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью.
И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было. 1 евро было на счету. И потому что и еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня.

и будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоем обиде, мы противостоем огорчению, и нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут: ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет: Господь, я отказываюсь обижаться, я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня, но люди тоже, они столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях вот Ваня тут, его брат, родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия. Вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала. Все отдала, вот такое ей было на сердце. И, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все, вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, она говорит, я чувствовал, что я должна это сделать. И Иван, Завьялов, их сын, говорит, и прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит, Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги. И там было 500 крон, слава Богу. Там было 500 крон, два раза больше, это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет, ну как я могу отдать, у меня ничего нет. Но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера, это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться, то есть у вас достаточно денег, вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат, я думаю, вам нетрудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она, с одной стороны, ну, как бы правильно, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете, я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию, не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, ну, в общем, одна семья обратились ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренняя, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже, ну, вот забирают квартиру, все,

Ему я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то меня, ну, мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит: папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю: слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю: слушай, есть такая вот квартира, подается. Он такой: да. А мне очень хорошо от этого в сердце, он сказал. Но мне нужен первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял, и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. Мы это, и в сердце такая радость. Я говорю: сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще, ну, найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты. Я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, вот, ну, хвала Богу. Это просто сердце отца. Сердце человека отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал: а, ладно, это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще... честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть, отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они, вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился: Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь – это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его так же, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил. Сейчас мы боимся змей, да? Мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми. То есть они были... нормальными. Тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал. Он говорит: нет, с вами ничего не произойдет. Просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство. Это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою, 15 стиха, «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть

не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете? Бог говорит, не злоумышляй. То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое, вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он встанет. То есть его сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют. Но на самом деле не всегда так. Сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной, я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла, испытывайте себя, верили ли вы. То есть проверяйте себя, верили ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, верили ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна. Очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают. Как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет, это не поможет. Мы просто должны верой противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете? Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, там, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон, ну, хлеб тоже, хлеб он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но... Хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять ночлег в церкви, принять ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы. К нам приедут русские, мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас, ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И у нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала, он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили, скажите аминь, да? И вот... Чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры.
Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь, что ты сегодня назидаться в вере. Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие, диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Вы, если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать. С корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был или в реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега, эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да. Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация, вот надо же было, он когда стал молиться,
там вот корабль, и пришла идея, что вот

крикнуть. И Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги. Потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться. Там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья, она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь, и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем, нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру иметь. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». На эту тему почти не говорят в церквях, как-то неловко высказываться вслух, и уж тем более стыдно признаваться кому-то в подобных слабостях. Но от этого грех блуда не становится менее опасным. Что кроется за сексуальными грехами и почему они так опасны? Узнаем сегодня. Как обычно, с нами в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, в нашем обществе в разговорах об интимных отношениях люди склоняются такие в две крайние позиции. Одна, чтобы вообще ничего не говорить на эту тему, якобы у нас дети из капусты рождаются. А в другое, наоборот, очень открытый разговор на сексуальные темы, пропаганда секса ради удовольствия.
1: Вседозволенность.
0: Да, вседозволенность полная. Где здесь истина? Она где-то посередине или где?
1: Но прежде всего, истина и об этой сфере взаимоотношений, да, она в Библии. Иисус говорит о себе, а Иисус – это Слово Божие, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, иными словами, Бог через Иисуса Христа говорит, если ты хочешь разобраться в этих сложных моментах, обратись к моему Слову, к Библии. И с самого начала, когда только сотворил Бог человека по образу и подобию своему, мы видим, что Бог в первом человеке, в Адаме, было как бы две части – мужская часть и женская часть. И когда Бог навел на Адама сон, он взял, как в синодальном переводе написано, ребро, а на языке оригинала написано «часть, сторона, грань». То есть он взял женскую часть, да, и сделал жену, и привел к Адаму. И первая заповедь была какая? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте собой землю. То есть Бог показывает, что первые взаимоотношения между мужем и женой имеют, прежде всего, можно сказать, такое поручение от Бога – плодиться и размножаться. Но потом следующий момент, Бог говорит, и оставит человек, отца и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть идет момент самой близости, вот на уровне не только плоти, но и в духовной близости между мужем и женой. Поэтому в своем писании Бог благословляет сексуальные отношения только между мужем и женой, благословенными в браке. Поэтому, когда в Библии говорится о взаимоотношениях сексуальных между мужем и женой, которую Бог благословил, то всегда употребляют одно слово «познал». Адам познал свою жену, и она зачала. И как следствие вот этой близости одной плоти, познания друг друга, появились дети. А когда Библия говорит о греховных сексуальных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то употреблено такое слово «лег и лежал с ней». То есть ну, чисто механически. То есть уже нет вот этого глубокого познания друг друга.
0: Можно ли сказать так, что в семье секс – это тоже элемент ради удовольствия? Или все-таки это элемент для того, чтобы продолжать свой род?
1: Нет. Конечно же, взаимоотношения между мужем и женой, они должны давать друг другу максимум удовольствия и принятия друг друга. Апостол Павел очень интересно написал, как наставление мужу и жене. Он пишет так, не уклоняйтесь друг от друга ради на время, по взаимному согласию, на время поста и молитвы, а потом снова будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
0: Андрей, ну, за всякий грех мы знаем, Библия говорит, что есть какие-то последствия.
1: Да, конечно.
0: Вот за сексуальный грех какие могут быть последствия?
1: Очень серьезные последствия, о которых предупреждает Библия. Прежде всего, сексуальный грех есть грех, а последствия любого греха есть смерть. Как совершенный грех ведет за собой смерть, то есть отделение от Бога. Блуд, он вызывает за собой превратное, извращенное мышление. У пророка Осии есть такой момент, потому что очень часто Бог в взаимоотношениях между Богом и своим народом сравнивает как взаимоотношения между мужем и женой. И он говорит через пророка Осии. «Дух блуда ввел мой народ в заблуждение». То есть человек, который начинает допускать этот дух, мысли о прелюбодеянии, о блуде, его ум, что заблуждается. То есть Слово Божие закрывается для него. Он не может уже правильно, точно истолковывать места из Библии. Извращенное мышление. Следующий момент, как наказание, да, о чем говорит, что сейчас более 20 болезней, которые передаются через половой контакт. Причем есть такие заболевания, от которых даже презервативы не спасают. Это значит наказание, которое человек несет в своем теле. И также Библия предупреждает, что блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть говорится о том, что этот суд уже приходит при жизни здесь на земле. Такие последствия. Следующие последствия могут быть, это может быть бесплодие. Потому что иногда такая вот сексуальная связь может привести к нежелательной беременности, делается аборт или что, и будет потом бесплодие. И следующий момент очень важен, что через случайные половые связи может прийти демоническая активность и одержимость в жизни человека. То есть мы читаем в Евангелиях, да, про Марию Магдалину, которая занималась проституцией, и там написано, что Бог изгнал, Иисус изгнал из нее 7 злых бесов.
0: Да.
1: То есть откуда она их набрала? Конечно, через сексуальную связь, когда она занималась проституцией.
0: Я думаю, что еще один из косвенных таких последствий – это как, то, что у человека его семейная жизнь впоследствии может быть не такой крепкой,
1: да, конечно,
0: и не такой стабильной.
1: Это может привести к разводу, если это мы говорим о прелюбодеянии. Да. А во время развода всех больше страдают дети. То есть мы получаем ущербное поколение. То есть,
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть следующий сюжет. Героиня сегодняшней истории в раннем детстве стала жертвой чужой распущенности. И этот факт отравил ее жизнь и толкнул ее к ужасным последствиям. Давайте сейчас посмотрим.
2: У нас, получается, в семье было 3 девочки. А папа всегда хотел себе сына. И он как-то воспитывал меня как сына.
3: Алина с удовольствием играла в мальчишеские игры, не уступала мальчишкам в драках и всегда защищала девчонок.
2: У нее всегда была стрижка, коротко, штаны, вот это все. Она никогда в жизни никогда юбку не носила, ну ничего такого.
3: Ее беды начались с 4 лет. Виновником стал 18-летний двоюродный брат, который часто приезжал в гости.
2: Меня обманул мой брат двоюродный. Он, я не помню точно как, но как-то мне объяснил, что давай поиграем. Он меня совратил сексуально, вот, вовлек меня в сексуально извращенные какие-то игры. Вот, когда это произошло, я поняла, что что-то произошло страшное. Мне стало очень внутри страшно.
3: Домогательства брата продолжались на протяжении 2 лет. Все это время Алину не покидали боль и страх. Что будет, если об этом узнают родители?
2: Боялась, что меня родители могут наказать. Я боялась, что с меня будут смеяться. Вот. И я очень стала скована, перестала быть как бы веселой. И как бы по ночам мне начали сниться ужасы, какие-то кошмары. Я просыпалась ночью и кричала. Часто родители прибегали ко мне ночью, успокаивали меня.
3: Еще ребенком Алина пришла к выводу, девочкой быть плохо, потому что каждый ее может обидеть. Алина еще больше стала подражать мальчишкам, без страха вступала в уличные драки. Родителям становилось все труднее справиться с ней. Когда Алине было 10 лет, от рака умерла мама. Отец с горя запил, опустился, забросил детей.
2: Я росла в такой среде, что там, ну, все мои окружающие, да, подростки, там, ребята, с которыми я общалась в нашей деревне, там, они все пили, они все гуляли, то есть все спали друг с другом, такое, как бы, очень распущено, никакой нравственности нет, никакого воспитания.
3: Именно в таком окружении Алина встретила Диму, который ей очень понравился.
2: И как бы я была в него влюблена, я сказала так. И я мечтала о том, что у нас будет семья. Он мне говорил всегда, что он меня любит, что он на мне женится. И я хотела этого.
3: Дима хотел близости с Алиной, и она уступила. Вскоре об этом узнали все односельчане. Девушка решила, что больше не допустит насмешек над собой. Когда в следующий раз Дима стал домогаться ее, она твердо ему отказала. В отместку разъяренный парень изнасиловал подругу Алины.
2: Я чувствую, что меня предали, что мной попользовались, что меня вытерли ноги. Не знаю, очень было больно. Казалось, что все болело. Все внутри было болело, потому что еще я чувствовала себя опозоренной, потому что, ну, со мной переспали, да, и все об этом знали.
3: После этого случая Алина еще больше утвердилась в том, что быть девушкой плохо. Сильно жалея, что не может быть мужчиной, Алина стала коротко стричься и носить только мужскую одежду. Мечты о замужестве и ребенке были теперь чем-то нереальным, недостижимым.
2: Не было любви к мужчинам. Я чувствовала себя как-то, ну, от них отделенной, обиженной. Я, конечно, верила в то, что где-то есть принц, который полюбит меня, которого я полюблю, но я не видела, я не находила в окружающих.
3: Отец продолжал пить и часто приводил домой собутыльников. В пьяном угаре те неоднократно насиловали Алину.
2: Каждый день моя жизнь причиняла мне боль. Когда я смотрела, что мои одноклассники имеют полноценные семьи, что у них хорошие родители, а почему у меня нет? Почему мы голодаем днями, месяцами? Когда меня насиловали, я думала, почему других не насилуют. Когда я пила, я думала, почему я пью. Я всегда задумывалась о жизни. И всегда внутри я понимала, что есть другая жизнь. Я всегда искала выход. Всегда. Но я не знала, где выход.
0: Блуд, насилие, распущенность – это духи, которые входят в человека и контролируют его в дальнейшем всю его жизнь. Андрей, можно ли назвать это демоническим вмешательством?
1: Ну, да. В этом случае с Алиной мы это реально увидели. Через вот это сексуальное надругательство пришла демоническая активность в ее жизнь. Это говорит о том, что она стала видеть там страшные сны, замкнулась, стала недоверчивой к людям.
0: Да, это явные такие результаты демонического влияния. Но зависимыми от такого влияния становятся не только люди, которые, скажем, пережили насилие над собой. Угу. Также бывает, что люди, не испытавшие над собой никакого насилия, вступают на эту же стезю. Какие есть вот эти опасные крючки дьявольские в жизни человека, на которые можно попасться?
1: Библия говорит о всех видах сексуальных грехов и извращений. Поэтому, как говорил мудрый Соломон, нет ничего нового под луной. Библия говорит о флирте. То есть флирт, когда сексуальный мужчина или сексуальная женщина через свою сексуальность пытается управлять представителями противоположного пола. То есть когда мы читаем «Соломея, она танцевала», да, вот такой танец, царю Ироду очень это понравилось. Он говорит, ну что хочешь, проси у меня даже до полцарства. То есть, такое вот. Библия говорит об обольщении. Да? Mm-hmm. То есть когда Иосиф был в доме Потифара, да, вот, жена Потифара очень сильно его возжелала. То есть она стала даже требовать сексуальной близости вместе с ним. И к чему это привело потом. Mm-hmm. Похоть, да, когда Самсон решил взять себе Далиду. То есть mm-hmm. из того народа, который Бог запретил своему народу брать жен. Mm-hmm. И это привело к тому, что она, получив вознаграждение, остригла его волосы, и он потерял силу. То есть mm-hmm. он потерял свое призвание быть судьей в Израиле. Мы читаем о прелюбодеянии. То есть когда Давид, будучи уже женатым, увидел Версавию, которая тоже была замужем, uh-huh. и восхотел ее. И мы читаем, какие последствия потом были в его доме из-за uh-huh. этого. Мы читаем о проституции, то есть когда пророк Осия женился на проститутке. То есть мы читаем о гомосексуализме. То есть Бог говорит о двух городах, о Содоме и Гоморре. Uh-huh. Мы читаем про инцест, то есть это кровосмешение между родственниками. Это uh-huh. когда дочери
0: Лота,
1: mm-hmm. да. Напоили его. Почему? Они думали, что они одни остались на земле, mm-hmm. и они решили продлить род человеческий. То ими двигала, можно сказать, не похоть такая, а вот неправильная их осведомленность вот их толкнула к такому последствию. Mm-hmm. Изнасилование, когда сын Давида Амнон изнасиловал сестру по отцу, по Давиду Фамарь. Mm-hmm. Да. И mm-hmm. Библия говорит о скотоложестве. Mm-hmm. То есть Библия говорит обо всех видах сексуальных грехов и извращений. Угу. И предупреждает, что приходит Божье наказание за каждый из угу. них.
0: Андрей, на сегодняшний день в нашей культуре популярное, просто не просто популярное, а давлеющее имеет такое как бы положение, мысль о том, что не надо жениться, давай поживем с тобой вместе, и если что, мы разойдемся. При этом как бы избегается, получается, нарушение заповеди «не прелюбодействуй». То есть вот этот грех любодеяния, блуда, он на сегодняшний день прикрывается и говорится, что это нормально. Хотя первое послание Коринфянам нам очень часто об этом говорит, и в 6 главе даже говорится конкретно, что избегайте блуда. Угу. Как сегодня мы можем противостоять такому давлению?
1: Апостол Павел очень четко, конкретно говорит, что когда вы уверовали, то ваше тело уже не принадлежит вам.

0: ваше тело – это суть храм Духа Святого. Поэтому он говорит, что если твое тело – храм Духа Святого, и верующий начинает где-то с блудницы соединяться через греховную сексуальную близость, он говорит, ты свое тело делаешь общником с телом блудницы. Говорит, невозможно такого. Это грех против тела, против храма Духа Святого. Поэтому он опять предупреждает, еще раз, что блудники и прелюбодеи Царства Божьего не наследуют. Он говорит, не заблуждайтесь.
1: Именно извращенное мышление и ложное понимание самой себя толкнули нашу героиню еще глубже в грех. Грех, из которого не было никакого выхода, кроме одного. Давайте посмотрим.
2: Я думала, что там же в аду хуже, чем здесь на земле мне. И я думала, как я буду жить, как я дальше буду жить и носить тот грех, ту боль, ту грязь, с которой я уже жила на тот момент. И у меня внутри как-то голос сказал, ну, как бы что-то начал со мной говорить. Вот, я испугалась, ну, такой любящий голос такой. Он успокаивал меня, он говорил, что все будет хорошо. Этот голос внутри меня сказал, как бы, что в 20 лет моя жизнь полностью изменится. И я поверил. Внутри вот то, что у меня сохранилось навсегда, это эта надежда, что 20 лет моя жизнь изменится.
3: Но все оставалось по-прежнему, пока Алина не обнаружила, что ей стали нравиться девушки.
2: На одной из дискотек я заметила, что я обратила внимание на женские ноги. И мне это понравилось очень. Не то, что просто так обратила, а как мужчина. Я была в шоке от этого. Но потом я стала за собой замечать, что чем дальше, тем больше. Что мне нравятся очень девушки и эмоционально, и физически. И что в сексуальном отношении я испытываю возбуждение к ним. Я влюблялась постоянно в девушек, в разных девушек. Но была одна девушка, в которую я влюбилась, как бы.
4: Играем в бутылочку. Два мальчика, а там четыре девочки. Ну, на девочку бутылочку упала, и так поцеловались. Так мы с Алиной начали целоваться. Идем на дискотеку. Она мой парень, а я девушка, делали так. Я относилась к ней не как к девушке, а к мужчине.
5: Сначала я внимания не обращала просто. А потом, уже потом, как я стала замечать, больно, конечно. Очень больно. Она даже вот так, там, я и Зоя, еще меньшая сестра, она даже мало времени, ну, нам уделяла. Она все там с Надей, там, с компанией.
4: Мы даже вот вечер гуляем, идем домой, ложимся спать. Она ложится у себя дома, я у себя дома спать. Потом где-то 2-3 часа ночи я чувствую, что вот нужно встретиться с ней. Я выхожу, и она. Были у нас такие встречи.
5: На их даже говорили лесбийки.
4: Просто вот эти поцелуи. И потом пошли уже слухи. Неправильные ориентации.
3: Ну и такая любовь принесла Алине только разочарование.
2: Я очень ее ревновала, когда она с парнями была. И я себя ненавидела за то, что я не парень. Я себя как-то, на меня это очень негативно повлияло, потому что я не могла ей дать то, что она хочет. Вот, и я в какой-то момент я поняла, как бы, что внутри у меня как мужская душа, но тело женское, и я себя не могла принять из-за этого.
3: Большой трагедией для Алины стал переезд любимой девушки в столицу.
2: Я не могла жить без нее, я не могла без нее дышать. Я писала ей стихи, я звонила, и, ну, я очень страдала. Мне не хотелось жить, я хотела с собой покончить. И, ну, вообще умереть хотелось из-за того, что я ее не видела, я ее не слышала.
3: Алина приехала в Киев, но девушка не захотела продолжать отношения. Свое горе Алина пыталась утопить в водке.
2: Каждый день большими количествами я просто заливалась. Я хотела заглушить ту боль, которая внутри меня. Я не хотела видеть реальность, я не хотела видеть ту жизнь, которую я живу, которую живет моя семья.
3: От постоянной душевной боли сердце девушки огрубело. Теперь его мало что трогало. Но болезнь сестры настолько напугала Алину, что она впервые обратилась к Богу.
2: Я сказала Богу, сказала, что если ты есть, помоги мне, а я за это тебе брошу курить. Потому что я все равно понимала, что это неправильно. И у меня как бы этот голос внутри меня опять сказал, что ты сначала брось, и тогда я помогу тебе. И я сказала, все, я больше никогда не буду курить. С тех пор я никогда не закурила.
3: На второй день сестре стало лучше, и Алина поняла, что Бог ответил на ее просьбу.
2: Для меня это было такое чудо, что Бог есть.
3: Алине захотелось больше узнать о Боге. Она сразу же согласилась пойти в церковь, куда ее пригласила женщина, работавшая вместе с девушкой на рынке. То, что произошло с Алиной в церкви, навсегда изменило ее жизнь.
2: Я очень захотела поверить Богу. Я просила Бога: «Господь, я хочу поверить, чтобы удержаться с тобой, чтобы не упасть». А мне Бог показал, что вера без любви, она ничто. Я говорю: «Господь, что такое любовь? Научи меня любить». Какая она любовь? Как любить, как я люблю? А мне Бог сказал, что ты не знаешь, что такое любовь. Ты никогда ее не знала, не получала никогда. И ты не знаешь меня, потому что я любовь. И мне Бог сказал, что, Алина, ты ненавидишь меня, потому что ты думала, что я ошибся, когда я тебя сотворил. Мне Бог так показал, что он так любит меня. Я поняла свои ошибки. Я говорила, что Дух Святой, воскреси мой дух, возроди мой дух для жизни, новой святой жизни и вечной жизни. И что я отказалась от своих грехов. И что я поняла, что Бог меня прощает. Что Он умер за всех, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Я покаялась, приехала домой, мне сестра предложила выпить пиво. Я сказала ей, что я больше никогда пить не буду. С тех пор я никогда не пью. Я перестала пить и гулять.
5: Вообще совсем другой человек. Не пьет, не курит. Все хорошо просто. Прекратила отношения неправильные. Стала нормальной девушкой.
2: Я чувствую себя полноценной женщиной. Я чувствую, что я женщина и снаружи, и внутри. И я рада, что я женщина. Я простила всех мужчин, которые меня обижали. Тяжело было простить брата. Очень тяжело было простить. Но я простила. Когда... И слава Богу, я очень довольна. Я очень довольна тем, что я могу об этом говорить, заявлять. О том, что у меня такая была жизнь. Для того, чтобы помочь другим людям.
1: Андрей, в случае с Алиной, ее такое гомосексуальное мышление и ее ориентация на женщин привели к отчаянию. Такое ощущение, что все-таки ее внутренний мир не соответствовал ее внешнему миру. Человек, который страдает от такого искушения и от такого греха, наверное, много очень мучается и не может понять, как ему выйти из этой ситуации.
0: Конечно, потому что Бог не мог ошибиться. Бог не может ошибаться. То есть, если он берет человеческую душу и помещает ее в женское тело или в мужское тело, то есть тело как бы определяет и образ мысли, и поведение. А что получилось с Алиной? То есть, когда она перетерпела в детстве насилие, она стала ненавидеть свое женское тело. Она стала считать, что ее тело – это источник внутренних ее боли, отверженности и проблем. И с этим она стала ненавидеть мужчин. И вот находясь в такой ситуации, она была открыта для демонического влияния. Произошло то, что, вот, можно сказать, демон, мужской демон стал контролировать ее мысли. И пришло разделение. Она говорит, я стала видеть в себе это разделение. То есть я живу в женском теле, а мыслю как мужчина. То есть она стала обращать внимание на девушек. И поэтому и Бог говорит, что гомосексуализм для него – это мерзость. Почему? Потому что гомосексуализм – это открытый вызов против Бога-творца. Как бы заявление: «Бог, ты неправильно меня сделал». И следующий очень важный момент, да, что дух гомосексуализма – это воинствующий дух. Потому что они не прячутся по углам, как алкоголики, как наркоманы. Они идут во власть, они пытаются получить контроль над средствами массовой информации, над сфере образования. Почему? Потому что дьявол знает, что если общество подчинится тому духу гомосексуализма, то придут Божьи суды на целый народ.
1: Сексуальные грехи, наверное, одни из самых тайных и прикрываемых грехов в мире. Но мы знаем, что Библия говорит: не прелюбодействуй. И прелюбодеяние – это один из таких грехов, также которые людям очень сложно простить, потому что он связан с предательством. И когда у многих людей спрашивают, какой бы вы грех ни простили, люди часто говорят: я бы не простил предательство. Поэтому дьявол очень широко пытается использовать этот грех против человечества. Прелюбодеяние, блуд, какая-нибудь сексуальная нечистота, порнография, зависимость от других людей. Если вы страдаете такими проблемами, знайте, что Бог вас все равно любит и готов принять вас, и готов вас освободить от этих грехов. Иисус Христос умер за нас на кресте, чтобы дать нам свободу и от этой мерзости тоже. Поэтому сейчас я хочу предложить вам помолиться за освобождение от этого греха, чтобы Господь своим Святым Духом совершил работу в вашем сердце и изменил ваш внутренний мир на здоровый. Андрей, я предлагаю тебе сейчас помолиться за телезрителей, которые нуждаются в таком освобождении.
0: Очень важный момент, прежде всего, быть в мире с Богом, примириться с Богом. Следующий момент – необходимо исповедать эти поступки как грех, не как слабость, а назвать грех грехом. Следующий очень важный момент – необходимо отречься от всех удовольствий, которые мы получали, когда занимались сексуальными грехами. И следующий момент – надо очистить свое жилище от порнографии, от фильмов, от порнографических журналов, чтобы действительно Господь царствовал и в доме нашем. Давайте помолимся.
1: Давай.
0: Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что благодаря Твоему Слову, Господь, которое есть свет и истина и жизнь, Ты показываешь, Господь, все планы лукавого, который восстает против людей, Господь. Ты показываешь все последствия сексуальных грехов, Боже, и Ты показываешь тот образец благословенной семьи, которую Ты создал, Господь. Те отношения, которые Ты благословляешь между мужем и женой, благословены Тобой браки, Господь. Мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть проблемы в сексуальной сфере, чтобы они сейчас покаялись перед Тобой, Господь, примирились с Тобой посредством жертвы Иисуса Христа на кресте, чтобы они сейчас отреклись от всех греховных сексуальных поступков, Господь, отреклись от тех удовольствий, которые они пытались получить за счет этого. Во имя Иисуса и даруй им силы, Господь, противостоять всем этим искушениям, чтобы они убегали от блуда, от прелюбодеяний и от всяких похотей, и чтобы они очистили свои дома от всякой скверны, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. И традиционно на прощание стих из Библии. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог».

0: 17 серия. Заблудшая овца.
1: М-13. Проверка. Фронистат. Проверка. Фламдудл. Проверка.
2: Великолепно. Я боялся, Фламдудл может быть не в порядке. Готово?
1: Летим, наше время.
3: Отлично. О, Джастин, Корки потерялся.
4: Этого не может быть.
2: Куда он мог пойти? Он же знает, что мы готовимся к старту.
1: Уже поздно менять режим.
3: Вы что, хотите отправить летающий дом в 20 век без Корки?
4: Так твоему братцу и надо.
2: Этот мальчишка все испортил.
1: Надо нажать стоп.
2: Думаю, ты прав.
4: О, что случилось?
3: Сделайте что-нибудь. О,
1: вы дернули нужный рычаг, но не вовремя. Придется нам остаться.
3: Простите, я должна была следить за Корки. Это моя вина.
4: Ну что ты? Это мы не уследили за Корки, пока профессор работал.
2: А?
3: Корки!
1: Где бы ты ни был,
4: Корки,
1: иди сюда.
4: Корки, где же ты? Куда запропастился этот пескля?
1: Раньше этот пескля не исчезал.
3: Я чувствую себя как пастух из притчи Иисуса про заблудшую овцу.
4: Здесь много овец, но они не заблудились, как Корки.
1: Расскажи нам притчу.
3: Ну, я не знаю, поможет ли она найти Корки, но вдруг она наведет нас на верную мысль. Слушай.

0: Привет, девочки! Как самочувствие? Все нормально? Ни у кого ничего не болит сегодня? Барбара! Как твоя простуда?
1: Да.
0: А где Рамона? А, вот ты где! У тебя болит животик, так что не ешь сегодня травку. А где Пуф? Вот он, Пуф, мой любимый ягненочек. Что же, можете выйти из загона и позавтракать. Эй, не так быстро! Не мчитесь вы так! Оу!

0: Через горный перевал. Овцам нравится, какая там трава. Я хочу, чтобы им было хорошо.
1: Ты уж слишком трясешься за своих овец.
0: А как же, всякий пастух должен переживать за своих овец. И ты тоже, у тебя такие же милашки, как у меня.
1: На прошлой неделе 3 овцы пропали.
0: Ты не будешь их искать?
1: Искать? Делать мне что ли нечего?
0: А хочешь, пойдем сегодня со мной?
1: Нет, я пойду сегодня на озеро, потому что я слыхал, что в этих горах водятся волки. Завтра снова увидимся.
0: Не волнуйся, милый Пуф. Вы под моей защитой. Я задам этим волкам перцу. Ты должен быть осторожен. Ты не можешь бегать, как взрослые овцы. Ну что я тебе говорил?

0: же говорил, что задам волкам перцу. А вам пора обедать.
1: Вы поняли, что пастух действительно любил своих овец, защищал и заботился о них.

всем моим овечкам пора домой. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять. Что? Одно не хватает. Как же так? Не хватает малыша Пуфа. Надо найти его раньше, чем найдет его злой старый волк. Бедный Пуф.

0: Бедный Пуф. Подождите меня, ребята. Я пошел искать Пуфа.
1: Хотя пастух устал после тяжелого рабочего дня, 99 из 100 его овец были целы и невредимы. Он пошел искать одну заблудшую.
0: Пуф, где же ты?
2: Эй!

0: Пуф, я тебя слышу! Где ты, Пуф? О, это следы огромного волка! Пуфчик! Я уж была... О! Нет! Получи! Не бойся, Пуфчик, опасность миновала. Только не шевелись, я сниму тебя со скалы.
1: Я так рад, что ты нашелся. Пошли. Вот мы и дома. Правда, здорово вернуться к себе домой, Пуф.
2: И когда пастух пришел домой, он созвал всех друзей и соседей и сказал: «Радуйтесь вместе со мной, я нашел заблудшую овцу». Потом Иисус сказал: «Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Я думаю, что Иисус хотел сказать этой притчей, что каждый, кто сделал что-то не так, подобен заблудшей овце.
0: А пастух, который придет за нами, это сам Иисус.
3: Все понятно.
4: На помощь!
2: Слушайте, это мой братик!
3: Заблудший барашек.
0: Голос звучит откуда-то оттуда. Вон большая яма. Вперед!
2: Корки, это ты?
4: Помогите мне выбраться, пожалуйста!
3: Держите меня за ноги.
0: Ладно, теперь тянем.
4: Спасибо, что спасли меня. Я уже думал, что я пропал.
2: Корки Робертс, ты что, не знаешь, что тебе без меня нельзя никуда уходить?
4: Виноват.
2: Профессор Бамбл уже был готов к старту, но из-за тебя ничего не вышло. Пусть тебе это будет уроком. Я посажу тебя на колени и отшлёпаю.
0: Ты забыла, что в честь найденной овцы устроили праздник?
2: Вообще-то да. Обещай мне, что больше так делать не будешь. Я все прощу.
0: Благодари Иисуса, что не получил взбучку.
3: Именно.
4: Правда?
5: Такая тяжкая работа. Не пора ли перекусить? Есть хочу.
4: Так вы устали или проголодались?
3: Можно проголодаться, не работая.
5: И устать от лени.
2: Эй, всем пора перекусить.
0: Здорово! Перекусить я готов всегда. Где моя большая порция, а?
5: Ишь ты,
3: я же говорил.
5: Какой чудный виноград. Лучше, чем на любой картинке.
2: Подождите, пока не трогайте. Потому что все заслужили специальный приз.
4: Несправедливо.
3: Корки говорит правду.
2: Это почему?
4: Все работали, а Джастин нет. Он бил баклуши. А винограда ему дали столько же, сколько тем, кто все время работал.
0: Тебе что, не хватило, что ли?
3: Несправедливо.
5: Ну, не надо ссориться. Я поделюсь с тобой, Корки.
2: Нет, профессор. Это иллюстрация к другой притче, рассказанной Иисусом о виноградарях.
4: А почему?
0: Так ведь Иисус на моей стороне.
2: А вот посмотрим.
0: Давай.
2: Насколько я помню, однажды... Жил-был землевладелец. Рано поутру он вышел посмотреть на свой урожай, а приказчик сказал ему:
5: «Ну где же нам взять столько работников для сбора урожая?»
6: «Да, но если виноград не будет собран, и мы не получим из него вино, мы разорены».
5: «Я понимаю, хозяин, но собирать некому. Хотя на базарной площади всегда много желающих заработать».
6: Не сомневаюсь, что эти люди на базарной площади хотят заработать, но вопрос в том, хотят ли они работать в моем винограднике.
5: Спросите их и узнайте.

0: Господа, хорошая новость. У меня созрел виноград, и для всех трудоспособных людей у меня есть масса работы.
1: Я бы рад. А сколько ты заплатишь?
0: Один динарий в день.
1: Один динарий в день?
0: Я согласен работать. Один динарий, это здорово. Здорово.
2: И так, чтобы собрать урожай, помещик нанял работников и обещал платить по динарию в день каждому.
0: Они управятся к заходу солнца?
1: Боюсь, что нет, хозяин. Но через пару часов найдутся, думаю, еще желающие подработать.
0: Тогда надо нанять еще работников.
1: Может быть, мне теперь уговорить людей?
0: Лучше следи за теми, кто уже здесь.
1: Слушаюсь.

0: Так, я вижу, тут многие хотят получить работу. Кто из вас готов прямо сейчас поработать в моем винограднике? Подумайте, решайтесь. Ну что, согласны?
1: Прямо сейчас? А сколько заплатишь?
0: Даже за неполный день? Клянусь, что заплачу каждому один динарий.
2: Если не обманешь, то я готов. Приятная новость, да.
3: И вот в полдень помещик нанял еще людей. И еще в 3 часа пополудни. И каждый раз он обещал каждому один динарий за его работу.
4: Шевелись, корзина должна быть уже полной.
0: Тебе легко выражать недовольство, пока мы тут потеем. Здесь хуже, чем в парной бане. Вот.
4: Это моя работа, смотреть, чтобы вы работали.
0: Нам нужен перерыв. Не пора ли, братцы? Мы же вкалываем много часов без перерыва.
4: Хватит. Я уже наслушался ваших жалоб. Когда хозяин обещал платить вам по динарию в день, никто не обмолвился о перерыве.
0: Приказчик, погоди-ка.
4: Я надеюсь, вы не уступите их глупым требованиям.
0: Они правы. Эти люди с раннего утра работают в поте лица. Они заслужили отдых.
4: Конечно.
0: Отлично! Слышали? Перерыв! Еще приказчик.
4: Да.
0: Дай им отведать винограда. Я думаю, что они страшно проголодались.
4: Что? Не только платить, но и кормить?
0: Работают хуже голодные.
4: Все это хорошо, но вы дали им слишком много поблажек. Они не управятся.
0: Тогда нам надо найти еще работников. Только бы успеть.
4: Да, хозяин.

0: Извини, старичок.
1: Это вы мне?
0: Вы не хотите поработать. Работа принесет вам деньги и улучшит самочувствие.
1: Думаю, никто не захочет предложить нам работу.
2: Верно, все говорят, мы слишком старые и дряхлые.
0: Вовсе нет. Поэтому я дам вам работу.
1: Работу?
2: Не может быть.
3: Сколько он заплатит?
1: В том-то и дело, сколько.
0: Я готов платить 1 динарий каждому, кто хочет собирать виноград с этого часа до захода солнца.
2: Правда, 1 динарий?
4: О, нам повезло! О, какой чудесный виноград!
3: И заработаем немного.
4: Готово, урожай собран.
0: Я знал, что успеем. Теперь пусть работники построятся в очередь за деньгами. Последние первыми, первые последними.
4: Слушаюсь. Все, кончай работу. Тебе 1 динарий.
1: Спасибо большое.
4: Тебе и тебе.
1: Спасибо.
0: Спасибо, без вас мы бы не управились.
4: Ну, теперь мы заплатим тем, кто работал с полудня.
1: Эй, дедушка, сколько заплатили?
2: 1 динарий каждому, хотя мы даже не очень напрягались. Мы пришли всего час назад. Я впервые вижу такую щедрость.
4: Храни его Бог.
2: Да, хороший.
4: Да, хороший человек.
1: Если столько заплатили старикам, сколько же получим мы?
5: Они работали всего час, а мы целый день.
2: Мы получим кучу денег.
1: Ох, и погуляю я на эти денежки. Вот увидите.
4: Теперь те, кто работал весь день.
1: Да. А? Что? 1 динарий? Это ошибка.
4: Все по уговору.
0: Я обещал каждому 1 динарий.
1: Но ты заплатил по 1 динарию тем, кто работал всего час. Но мы работали с самого утра, а ты платишь нам столько же.
0: Да, так в чем же дело?
1: Это совершенно несправедливо. Мы работали с самого утра, на жаре. А теперь ты говоришь, что заплатишь нам всего 1 динарий.
4: Да, именно так.
0: Это справедливо. Утром я обещал вам 1 динарий за целый день. И я сдержал свое обещание.
1: Но эти старики всего за час получили столько же. Разве это справедливо?
0: Безусловно. И вообще, кто ты такой, чтобы учить меня, как я должен вести свой бизнес?
1: Я хороший работник.
0: Верно. Ты хороший работник для своих лет. А старики хорошо работают для своих лет. Поэтому я плачу вам поровну. Никаких «но». Не надо жалоб. Я плачу вам по уговору. Зачем завидовать им из-за того, что я щедр?
4: Я понимаю вас. Трудно вынести, что кто-то заключил более выгодную сделку, чем ты. Но факт есть факт. Вы все согласились работать за 1 динарий в день. Так вы возьмете деньги или нет?
1: Ну тогда ладно, я возьму.
4: Вот тебе. И тебе. И ты возьми. Деньги деньгами, но что еще означает этот случай?
0: Станут последние первыми и первые последними.
6: Вот притча о виноградарях.
7: По-моему, чудесная притча.
8: Еще бы, ты ведь хочешь съесть виноград.
7: Не в том дело. Думаю, перед Богом все равны. В конце концов, он одинаково шлет награды молодым и старым.
4: Эй, погоди минутку. Если я правильно понял, то в этой притче ничего не говорится о награде для тех, кто не работал вовсе. Ведь так, Джастин?
9: Он прав. Даже старики работали целый час.
8: Джастин способен трудиться, но он бил баклуши.
6: Но ведь ты же не хочешь получить награду за свою лень. Так что сиди голодный.
7: Не надо.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже вот у, как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает, Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента: сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее он говорит, что несмотря на то, как он превознесен, как он велик, как он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее он говорит, что я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же, я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые
имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его. И Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. Мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни, может быть, какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал
каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня хочу с вами поделиться тем, что положил мне на сердце Господь. И я верю, что это может послужить кому-то ободрением, кому-то укреплением, а может быть даже исцелением. И если коротко, то моя тема сегодня называется «В одиночестве воззови к Богу». И мысли эти у меня родились тоже путем таких своих переживаний, своих трудностей, которые я проходил. И ближе к концу я постараюсь ими тоже поделиться. Для размышления я выбрал один из псалмов. Псалм 106 в новом русском переводе. «Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий. Повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за милость Его и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смертной, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердца тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий». Аминь. И я думаю, что каждый из нас сталкивался с разными проблемами, и когда мы выходили особенно из них, то мы, а может быть кто-то даже во время проблем, понимаем, что да, слава Господь тебе, что ты избавил меня от бедствий. И я понимаю, что нам стоит благодарить Господа всегда, каждый день, все ли прекрасно, или, может быть, что-то не очень прекрасно. Но Он призывает нас благодарить, не роптать, не возмущаться, а сосредотачиваться, фокусироваться на Нем, смотреть на Него, общаться с Ним и понимать, что где бы я ни был, мое спасение в Боге. И я думаю, что нам нужно стараться замечать эти моменты, замечать то, что Бог с нами, что Он Эммануил, как в Новом Завете сказано, Бог с нами. И в этих стихах я нашел для себя такие два важных пункта, которые помогут нам понять, в каких обстоятельствах, где я сейчас нахожусь и что мне с этим делать. И первый пункт – это ты можешь ощутить себя, что ты находишься в таком месте или в таком моменте, что ты один, как мы читали сейчас выше, что нет никого рядом, что ты как будто где-то блуждаешь и потерялся вообще даже, что нет никакой помощи, нет никакого просвета, ты вообще один. И второй момент – это внутри горят эмоции, горят чувства, апатия, усталость, нежелание даже, вот как у верующих людей, это молиться, искать Бога. Ты думаешь, что да что-то вообще, как будто не слышит Бог молитву, она докуда-то долетает, там останавливается и дальше не идет. Что такое? То есть как будто бы Бога даже вообще нет. И, конечно, забегая сразу вперед, я бы хотел сразу сказать, что несмотря на наши чувства, наши желания, наши мысли, Бог с нами. То есть Он не через наши чувства нас спасает или через наши желания что-то делает. Он делает все по своей воле. И, как Писание говорит, только верой мы спасаемся. Никакие наши чувства тут вообще ни при чем. Верой мы спасаемся, и верой мы молимся, и верой мы получаем там то или иное, что нам необходимо через молитву. Бог благословляет нас. И что же нам делать в наших обстоятельствах? И из этого псалма я читаю, что первое – это «воззови Господу». Какая бы эта ситуация ни была, все ли прекрасно или что-то плохо, воззови Господу. Это первое, что нам стоит делать в своем несчастье. Также Писание призывает нас и в радости славить Господа, и в грусти, проходя долиной смертной тени, уповать на Господа и так далее. То есть мы не забываем про Бога. Это первый момент. Даже когда нас составляют люди, мы проходим трудности, мы идем за Богом, мы взываем к Нему и ожидаем ответа от Него. Пусть мы даже сразу его не получаем, но верующему все возможно. В Исаии 57:15 сказано, что «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть очень такие сильные стихи. Еще прочитаю, в Исаии 66:2 идет как дополнение к этим, что Бог вот на кого презрит, на смиренного и сокрушенного духом, что сейчас прочитал, и на трепещущего перед словом моим. То есть такие три момента. Сокрушенный, смиренный и трепещущий перед словом моим, то есть перед словом Божьим, перед Библией. И тут мы читаем, да, что Господь как будто бы высоко, Он далеко, Он святой. Ну и кто мы, да, мы понимаем, что мы ошибаемся, мы совершаем ошибки, но тем не менее Он говорит, что несмотря на то, как Он превознесен, как Он велик, как Он могущественный, свят, а мы нет, порой мы сами это очень прекрасно понимаем, тем не менее Он говорит, что я оживлю сердце сокрушенное, смиренное и то, которое боится меня, то есть, да, боится Господа. Он хочет сказать, что в этих обстоятельствах, да, мы наверняка понимаем, что когда у нас беды, мы проходим свои трудности, у каждой какие-то свои. Конечно же, мы сокрушенные, мы ослабеваем. Мы можем ослабевать в вере в такие моменты, в надежде, в уповании своем на Бога. Мы такие сокрушенные. Если так сказать, что вот толпа людей стоит, и для Бога особенным образом высвечиваются те люди, которые понимают или которые стремятся к тому, чтобы сокрушаться перед Богом, смиряться. Даже когда меня обидели, мне сделали больно, причинили зло какое-то, будь то это в церкви или вне ее, все равно боль, в принципе, одна и та же, я начинаю сокрушаться. То есть я начинаю молиться и говорить Богу, что у меня внутри. Я не пытаюсь спрятать от Бога свою боль или вот благослови там то это, благослови страну детей моих. И как будто бы не говорю про своего там обидчика, я спрячу это внутри себя, в сердце свое, Бог сам все знает и так далее. Но нет, Бог сокрушенных, смиренных, то есть я признаю, да, у меня есть эта боль, у меня есть это страдание, мне этот человек принес такую-то боль, я его не буду там проклинать, что-то плохое говорить, но у меня эта боль внутри, и я прошу тебя, Господь, избавь меня, исцели и так далее. Он оживляет дух, оживляет душу, то есть наши эмоции, наши чувства, наши желания. Это душа, да, и дух, это наша совесть, это наши внутренние, такие глубинные переживания Бога. Это туда, куда Он кладет нам откровения, куда Он нам вкладывает свои слова, которые потом на протяжении всей нашей жизни как бы несут нас, ведут нас в нашем призвании, в нашем служении, какое бы оно ни было, какое-то большое или маленькое. То есть Бог оживляет вот эту внутренность. Мы можем в эти моменты грусти, обиды потерять вообще все, потерять фокус, который должен быть на Боге, потерять фокус служения, что мне нужно продолжать делать, мне нужно продолжать служить Богу. Мы это теряем, к сожалению, и Он говорит, что я оживляю вот эти внутренности, оживляю вот эти мечты твои, оживляю дух твой. И хочу сказать также здесь, в этом месте, что Бог — это наше прибежище. То есть это то место, куда мы должны бежать, когда у нас что-то происходит, какие-то переживания. Он наше убежище, такая как скала, куда мы входим и можем сказать, вот я Господь, вот у меня то и все произошло, вот я использую меня и так далее, да, как пророк говорит. То есть наш Иисус – это наше убежище, прибежище. Также в Новом Завете сказано, что Святой Дух, по-гречески «параклетос», это значит «наш утешитель». То есть Он нас успокаивает, Он дает нам мир и исцеляет наши внутренности, наши мысли и даже наше тело. Итак, первое было – это «воззови Господу в своем несчастье». И вторая мысль, которую я вынес для себя, и надеюсь, она поможет кому-то также из зрителей, это «не оставайся один, не теряй общество людей». Единомышленников, конечно, в первую очередь, христиан, верующих людей, которые будут тебе поддержкой, которые будут тебя ободрять, и в первую очередь это могла бы быть церковь. А также я лично участвую в домашней группе и люблю это место, где мы более узким кругом можем собраться и более искренне передавать то, что у нас на сердцах, то, что у нас происходит в наших жизнях. Это замечательное время, место, где мы можем находить эту поддержку, чтобы не оставаться одними в своих бедах, своих проблемах, обидах и так далее. Мы можем поделиться. Обычно там всегда найдутся люди, которые
имеют опыт какой-то, имеют знания, подсоветуют что-то и так далее. То есть второй момент – это не оставаться одному, не уходить куда-то в одиночество, только если, пожалуй, для молитвы, но не отделяться от единомышленников, от верующих, от любящих Господа Иисуса Христа людей. И третий момент, мы читали его в Псалме, это славить, благодарить Бога. И иногда мы думаем, что как я могу славить и благодарить Бога за болезнь, за переживания, за боль. Конечно, мы не прославляем Бога за то, что у нас болезнь. Мы прославляем Бога внутри этих переживаний, в момент, когда мы там, в этих переживаниях, мы славим Бога за то, что Он рядом, и за то, что у Него есть ответ, и у Него есть исцеление. Он не автор болезней, Он автор решений, исцелений, прорывов там и так далее. Всего такого хорошего. Он не хочет нас уничтожить, как-то обижать, куда-то там опускать. Он призывает нас славить Его, и Писание нас говорит: радуйтесь каждому дню, радуйтесь всегда, бодрствуйте, молитесь. То есть будьте такими бодрыми, будьте активными, не засыпайте. Библия нас призывает просыпаться, пробудись, говорит. То есть не засыпать в этих суете, там, в переживаниях, а бодрствовать, молиться, искать Господа. И часть этого – это славить и благодарить Его, потому что у Него есть выход, у Него есть исцеление, у Него есть дорога, Он проломит дорогу, если надо, в стене, туда, куда нужно, Он тебя проведет. Итак, мораль такова этих стихов, этих всех моих мыслей, переживаний в том, что тот, кто восстает против Бога, он рано или поздно окажется во тьме, он окажется в страшных мучениях и беде. А тот, кто смиряется, тот, кто сокрушается, кто продолжает, начинает искать Господа, тот идет к свету, тот на правильном пути. И в моей жизни было также переживание довольно-таки тяжелое. Это у нас общее с нашей женой, когда мы поженились. Мы еще не были верующими, но спустя несколько лет уже буквально мы пришли к Господу. И наш таким главный вопрос наш был, что мы хотим иметь детей. Это нормально, это здраво. Но их почему-то не было. И в течение около 3 лет мы абсолютно здоровые люди, но не могли иметь детей. И мы искали ответы, мы молились, мы надеялись, мы верили. И вот это тот самый момент, я размышляю вот об этих стихах, об этом послании, понимаю, что это тот самый момент моих таких тяжелых борений. Как бы слово говорит Божье, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю эту, но у меня нет плода, так сказать. И это было сложно, это был трудный период такой непонимания. Но при этом, что я хочу сказать, что мы не жили вот в этой пустоте. Мы постоянно молились, мы продолжали искать Господа. И мы в итоге пост брали тоже. Пастор знал, молился, наша домашняя группа, даже частично, наверное, не вся, может, церковь знала. Мы молились, и Бог давал нам ободрение разными способами, через людей, через Библию, через такое внутреннее осознание, понимание, вот это глубинное, давал нам ободрение, что будет, что ребенок будет, все будет в порядке, все получится. И в итоге, конечно, в 2018 году родилась наша замечательная доченька, а в 2015 мы пришли к Господу, то есть через 3 года таких вот мучений все-таки, таких вот борений, веры, надежды на Господа, все-таки произошло это чудо, и мы славим Господа. Поэтому также и в твоей жизни может быть какие-то переживания, может быть, они длятся гораздо больше даже, чем 3 года. Но я уверен, что Бог принесет и туда ответ на жаждущее. Он обязательно даст то, что необходимо. То есть Он любит нас, и как бы то ни было, Он сострадателен, Он милостив, Он добр и верен Своему Слову. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас, чтобы помогать нам. И Он сказал, что если я не уйду, то я не смогу помочь как бы всем и разом. То есть теперь Он послал нам Духа Святого, и теперь где бы мы ни были, мы можем обращаться к Нему, мы можем надеяться на Него, и Он будет отвечать и исцелять наши сердца и мысли, и давать правильных людей вокруг, и обстоятельства. Все будет меняться, если мы надеемся на Господа и продолжаем искать Его. Поэтому пусть Бог благословит, и молюсь, чтобы Господь отвечал
каждому на молитвы, чтобы Он говорил к тебе и исцелил тебя через это послание. Пусть Бог благословит, наполнит миром и радостью во имя Иисуса. Аминь.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с очень важной информацией. Во время этой программы мы отвечаем на те вопросы, на которые даже невозможно, казалось бы, ответить. Существует конфликт между натурализмом и супернатурализмом, между эволюцией и сотворением. Изменяется мнение даже самих ученых по поводу того и другого вопроса. И сегодня вы познакомитесь с тремя очень хорошими учеными, моими друзьями, и они помогут нам разобраться в некоторых тайнах планеты Земля. Как это сюда попало? Какова структура планеты Земля? Как относиться к ископаемому? Ну что ж, сегодня у нас в гостях тех, которые являются не просто христианами, но и сторонниками сотворения. И если вы смотрите эту программу довольно долго, вы помните, что и я когда-то верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь я в это не верю. Я не преподаю ни эволюции, ни натурализма. Я верю в библейское и научное сотворение. Как раз это я и преподаю. Трое сегодняшних наших гостей очень сведущи в этих вопросах. Двое из них геологи и один геофизик. Я хочу представить их вам. Рядом со мной, с левой стороны, доктор Флойд Джонс, геофизик и палеонтолог. Мы много чего достигли вместе.
1: И это верно.
0: И много еще впереди.
1: Аминь.
0: Фактически, доктор Джонс и я — близнецы. Конечно, этого нельзя сказать, судя по нашим размерам или по лицу. У нас разные матери, родились мы в разных штатах, но зато в один и тот же день. Когда я впервые об этом узнал, я подумал, что это мой дорогой брат, и он просто шутит надо мной. Но мы действительно родились в тот же день.
1: Да.
0: И ты разве не рад, что мы оба рождены свыше?
1: Аминь.
0: Вам понравится этот ученый. В дополнение к геофизику и палеонтологу у нас в гостях Куб Дорси, выпускник Техасского университета, факультета геологии. Куб, очень приятно, что ты принимаешь участие в программе.
1: Я этому очень рад тоже.
0: Профессиональный геолог и хороший ученый. Вам понравится то, о чем он вам расскажет. И немного дальше от меня сидит самый первый геолог, который когда-либо был связан с Музеем сотворения. После его официального открытия в его работу были вовлечены и другие геологи, но Джон Ватсон был одним из его основателей. Джон, ты долгое время был моим другом.
1: Это был длинный путь.
0: Да, но зато приятный.
1: Верно.
0: Джон Ватсон также выпускник факультета геологии Техасского университета. Почти 20 лет он был очень важным членом комиссии водного обеспечения Техаса. Фактически, Джон, насколько я понимаю, ты был членом комитета, учредившего так называемый cut boundary, границу для частной собственности и государственной собственности в реках Техаса, правильно?
1: Верно.
0: Джон не только мой дорогой друг, он друг, заслуживший наши молитвы. Джон страдает от обостренной стадии болезни Паркинсона. Мне захотелось, чтобы как наши зрители, так и международные зрители познакомились с этим дорогим другом. И, Джон, я хочу, чтобы ты помахал тем друзьям, которые не встречались с тобой раньше. Да, молитесь за него. Он геолог Джон Ватсон, прекрасный ученый, дорогой друг. Как геолог, всегда ли ты был сторонником сотворения, Джон? Или ты стал сторонником сотворения, познакомившись с библейскими и научными доказательствами, которые вырисовывали тебе правду?
1: Глядя в прошлое, я всегда был сторонником сотворения.
0: Но тебе очень повезло, что ты сразу же знал, как относиться к этому вопросу. К тому же у тебя была возможность анализировать приобретенную информацию на уровне университета. Ты не просто сторонник сотворения. Насколько я понимаю, ты веришь, что Земля была сотворена сравнительно недавно, а всего лишь несколько тысяч лет назад, правильно?
1: Верно.
0: И очень приятно услышать подтверждение это от ученого. То же самое утверждает и Куб. Ты выпускник очень важного университета в области геологии, и ты практикующий профессионал. А когда-нибудь ты поддерживал теорию эволюции?
1: Да, поддерживал.
0: Хорошо. А когда же ты изменил свое мнение, или что его изменило?
1: Я стал христианином в 70-м году, и вскоре после этого мне выпала привилегия встретиться с Ллойдом Джонсоном.
0: Но прежде всего ты встретился с самим Творцом, а потом с Ллойдом Джонсом. А сотворитель, Творец направил Ллойда заняться чем-то изумительным, не так ли?
1: Да.
0: Таким образом, само обращение изменило твое мнение от натурализма к супернатурализму, от эволюции к сотворению.
1: Верно.
0: Это удивительно. Доктор Джонс, Ллойд, будучи студентом факультета палеонтологии университета в Миссури, ты уже был знаменитым палеонтологом, и тебе предложили кресло целого факультета палеонтологии, но ты еще тогда был сам студентом, не так ли?
1: Да, и как раз к этому меня подготавливали.
0: А ты был тогда эволюционистом?
1: Преданным эволюционистом.
0: Ну что ж, давайте пойдем дальше. На протяжении 14 лет ты руководил целой лабораторией геофизиков. Ты возглавлял ее, не так ли?
1: Фактически, это нельзя было назвать лабораторией. Я был региональным геофизиком и в то же самое время выполнял кое-какую палеонтологическую работу.
0: Хорошо. Ты по-прежнему занимаешься палеонтологией?
1: Да, да.
0: А теперь скажи мне, доктор Джонс, поскольку ты был рьяным эволюционистом, что же привлекло тебя к сотворению?
1: Прежде всего, Карл, я вот что скажу тебе. Мои ученые степени в областях химии, физики и математики только способствовали этому. Когда я стал немного старше, где-то около 30 лет, я начал осознавать, что кое-что из того, чему меня учили об эволюции, не совпадает с тем, что я узнавал из научных областей.
0: Повтори это еще раз, потому что это подведет нас к чему-то восхитительному. Но сначала нам нужно подготовить фундамент для нашей международной аудитории, чтобы они это поняли. Ты имеешь в виду, что информация, которую ты изучал, искажала факты?
1: Верно. И когда я стал, как говорится, более зрелым ученым, я начал замечать эти расхождения. Я понял, что многое из того, чему меня учили в области геологии, совершенно невозможно было ни проверить, ни доказать. К тому же, все это противоречило хорошим известным законам химии и физики, даже статистике вероятности. Помню, как на пути в Миссурский университет я думал, что просто что-то пропустил, что мои профессора смогут направить меня на верный путь. Таким образом, я обратился к троим из них, каждому индивидуально. С глазу на глаз я объяснил каждому из них, с чем у меня были проблемы, что противоречило тому, что я изучил. Например, второму закону термодинамики, но это только один пример. И они ответили мне, что все само по себе постепенно деградировало. Но ведь это эволюция учила меня, что все каким-то образом развивалось. Таким образом, произошла очень странная вещь. Все трое моих профессоров, каждый в отдельности, очень рассердились на меня. Я был их самым лучшим студентом, никогда раньше у них ни со мной не было проблем. Таким образом, они начали обвинять меня в том, что я стал христианином. Я тогда еще им не был.
0: Хотя ты был и баптистским диаконом.
1: Да, я был, но не был христианином. Тогда я не был рожденным свыше, поэтому я ответил им, что это неправда. И все-таки продолжал спрашивать их о том, что меня беспокоило. И у них не было никаких ответов. Фактически то, что я от них получил, было просто эмоции. Уже позже, наедине, анализируя то, что произошло, я понял, что все становятся действительно очень злыми только тогда, когда совсем не уверены в своих ответах на религиозные вопросы. Для меня даже стало забавным то, что все трое обвинили меня в одной и той же ереси с эволюционной точки зрения, что я как будто бы стал христианином. Тогда впервые меня и осенило, что существует только два выбора. Либо я эволюционист, либо христианин. Тогда и начались мои поиски.
0: Но затем ты встретился с самим Творцом.
1: Да. Иисус Христос — Сотворитель. И я считаю, что вот что произошло. Как только я отдал свое сердце Господу, Он заставил меня перечесть все мои основные учебники геологии. Тогда меня просто изумило то, сколько всего не совпадает с моими научными знаниями в других научных дисциплинах. Я и глянуться не успел, как совсем отказался от эволюции. Хотя, конечно же, у меня не было всех ответов, их у меня по-прежнему нет.
0: Ни у кого из нас нет всех ответов, но у нас есть основные.
1: Верно, но я понял, что встретился с тем, у кого были все ответы.
0: Да, не может быть ничего важнее, чем встреча с тем, у кого есть все ответы. И кто является самим ответом? Сегодня очень много было сказано, это прекрасная программа. Эти ребята очень серьезные ученые. Фактически каждый раз, когда Флойд бьет по мячу, он забивает гол. И много лет он был также и боксером, выигрывающим каждый раунд. У него такое отношение к самой жизни, отыскав верный путь, он с него не сбивается. Огромное удовольствие лично знать этих людей и пригласить их на нашу программу. Ведь Флойд Джонс на протяжении первых 2 лет своей учебы в университете справлялся с любой математической задачей. Целых 2 года в этой области у него совершенно не было никаких проблем. А вот что я давно хотел у тебя спросить. Ну, я подождал, чтобы наша аудитория тоже это услышала. Ведь я всем говорил, что у этой программы нет заранее подготовленного текста. Поэтому я хочу, чтобы она была теплой и личной. Как раз поэтому мы и делаем все экспромтом. В конце 2 лет в университете, на математическом курсе, было ли что-то, что ты не мог решить?
1: Да, было. И мне по-прежнему вспоминается задание, с которым я не справился на 4-м курсе математического факультета. А профессор, когда раздавал работы, всегда объявлял отличников. Весь класс от меня уже просто устал. Но в тот раз профессор сказал: «Наконец, Флойд Джонс не справился с задачей». Разразилась целая овация аплодисментов и смеха. А ведь я тогда был довольно самонадеянным, потерянным человеком. Поэтому вначале мне это совсем не понравилось. Но затем вдруг меня вот что осенило. Ведь это же для меня довольно большой комплимент. Они признали мое существование.
0: Каждый из вас, господа, обследовал ископаемое, которое на этом столе. Здесь есть и следы волн, и окаменелый остаток плода, и, как было установлено, отрезок кожи динозавра. И это было здорово впервые это увидеть. Это от динозавра анкилозавра, найденного в Боливии. И вот это, как подтвердило предварительное исследование, окаменелая медуза. А теперь позвольте мне вот что спросить у каждого из вас, чтобы услышать ваше личное мнение. Для того, чтобы все эти живые системы, как и неживые, например, следы волн, которые очень быстро исчезают, чтобы все это осталось в таком виде, как и было, что для этого потребуется? Могло ли это образоваться на протяжении длительного времени, как нам единообразно пытаются объяснить эволюция? Или для того, чтобы это окаменело подобным образом, это должно было произойти внезапно? Доктор Джонс, ты химик и физик.
1: И они должны были быть похороненными почти немедленно. Фактически, медуза, по всей вероятности, была завалена живой, иначе ей бы совсем не сохраниться. Большинство ископаемого сохранилось только потому, что было погребено сразу же, без промедления, и очень часто заживо задохнувшись.
0: Поскольку ты изучал все эти дисциплины и сдал по ним все необходимые экзамены, и затем учил других, и ты применял свои математические способности для очень точного анализа, есть ли у тебя представление о том, сколько лет нашей Земле? Каково твое собственное мнение? Ведь хотя мы с тобой родились в один и тот же день, у нас не было возможности наблюдать за Адамом и Евой. По твоему профессиональному мнению, сколько лет Земле?
1: Лично я считаю, что планете Земле примерно 6000 лет, как и все Вселенной. Как раз это в буквальном смысле соответствует Библии. Я провел свои собственные хронологические исследования, результатами которых могу поделиться с твоими зрителями. Я уверен, что это замечательная работа.
0: Да, и сейчас это печатается и выйдет в толстой обложке. Я очень горжусь хронологией Ветхого и Нового Заветов доктора Джонса. К тому же ты провел и математические исследования. А обнаружил ли ты какие-то данные, подтверждающие истинность Библии?
1: Да, но ведь очень многие не понимают, как ведомство эволюционистов, членом которого когда-то я был, объясняет нам возраст. Фактически, у меня уже были ученые степени, и я работал над докторской диссертацией, когда обнаружил основную формулу радиометрического датирования камней. И совсем не важно, что именно ты датируешь, аргонный калий, пласты, рубиды или телефлору урана. Главное уравнение является следующим. X равняется неведомый камень, равняется... И с другой стороны, необходимо подставить 7 цифр, чтобы решить это уравнение. А мы ведь не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, 5 из 7 цифр. В таком случае, себе же нужно и сказать, подожди, как я могу верить в математическое уравнение, в котором неизвестны 5 из 7 цифр? И вы спросите, как же можно решить подобное уравнение, предполагаешь нули, а в конечном итоге почти все сокращается. И обычно это приводит к огромным цифрам. А мы ведь знаем, что эволюции, они необходимы хотя бы для того, чтобы вообще оказаться возможно.
0: Таким образом, эта часть информации искажена, как и все эти предположения в пользу натуралистической концепции.
1: Верно.
0: Надеюсь, что зрители это поняли. Ведь это значит, что нет точных ни математических, ни химических, ни физических, ни радиометрических данных, которые могли бы доказать, что Земле более чем несколько тысяч лет. Верно, доктор Джонс?
1: Верно.
0: А теперь я вот что хочу спросить у этих двух представителей геологии. Обследовав это ископаемое от следов волн до живых систем, считаете ли вы, что они были захоронены очень быстро?
1: Да, по всей вероятности.
0: Я думаю, вы совершенно правы, так должно было быть. Когда наслаждаешься чем-то, время летит слишком быстро. Все относительно, все не расширяется, сжимается. Таким образом, давайте перейдем к другим данным, пока время не истекло. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Доктор Джонс, подойди ко мне на минутку. Ты был первым палеонтологом и геофизиком, приглашенным мной на берега реки Палакси вскоре после 3 июня 1997 года. И ты привез с собой и документалиста, и фотографа. Главным образом ты знал, что произойдет, ведь ты сам ученый. Ты работаешь с документацией. Помнишь, как в конце июля 1997 года ты вместе со мной рассматривал то, что мы раскопали на берегах реки Палакси? Ведь их пересекала тропа динозавров. Мы также раскопали и другие уникальные тропы, но они почти размылись, и ты лично рассматривал еще одни следы, сохранившиеся в скале. Ведь они были среди следов динозавра. И как профессиональный геофизик и палеонтолог, что ты сказал по этому поводу? Кому принадлежали вот эти вторичные следы, которые мы нашли?
1: Прежде всего, эти поочередные следы левых и правых лап. Их была целая серия этих троп терапода, динозавра с тремя пальцами на лапах. Так что этот след никак не перепутаешь с вот этим. И вне всяких сомнений он принадлежит человеку. И мы смотрим на след в камне, в известняке. И эти человеческие следы пересекаются со следами динозавра. А в человеческом следе можно рассмотреть и большой палец, и пятку, и свод стопы.
0: Доктор Джонс, понимаешь ли ты, что ты только что сказал? Конечно же, я уверен. Опять-таки,

0: Перед тем, как углубиться в научную и философскую подоплеку всего этого, пожалуйста, объясни нашим зрителям, среди которых, наверное, много и детей, откуда мы знаем, что это человеческий след. Я хочу, чтобы они это поняли.
1: Ну что ж, мы знаем, что это человеческий след, потому что такого другого ему подобного больше нет на всей планете. Человеческий след необыкновенно уникален. Ни у кого другого земного существа даже и не может быть ничего подобного. У медведя круглый след, у гориллы круглый, с противоположным большим пальцем. К тому же человеческий след вытянут, что чрезвычайно уникально. И с ним не сравнится никакой другой след.
0: Насколько я помню, когда ты там был, ты обследовал и большой палец, и второй, третий, четвертый мизинец, и боковую часть продольного свода, и пятку, и среднюю часть продольного свода. И ты тогда высказался о каждом из них.
1: Это верно.
0: Ты понимаешь, что ты только что сказал? Ведь ты палеонтолог, ты поместил человека и динозавра на одном и том же уровне в истории планеты Земля. Понимаешь ли ты, что ты сказал?
1: Да, я только что потерял уважение довольно многих своих коллег, ученых-эволюционистов.
0: Однако ты только что заслужил довольно много аплодисментов на небесах, ведь стандартная геология предполагала, что этому камню 110 миллионов лет, а ты поместил человека вместе с динозаврами. Так или иначе, это указывает на то, что все это осталось после потопа Ноя, который произошел всего лишь 4500-4600 лет назад, что сравнительно недавно. А если бы этим следам и было 110 миллионов лет, тот факт, что человек и динозавр жили в одно и то же время, совершенно разрушает концепцию эволюции. И, конечно же, совсем нет никаких доказательств того, что этой скале могло бы быть 110 миллионов лет. Фактически, раскопанное нами обугленное вещество внутри этой скалы указывает всего лишь на несколько тысяч лет. Доктор Джонс, ты вместе с другими учеными сделал сторонникам сотворения и всем христианам огромную услугу, признав перед международной аудиторией тот факт, что человек и динозавр жили сравнительно недавно и жили вместе. И именно это мы и находим в Библии, в 40 главе Иова. Я хочу кое-что упомянуть. У нас не остается времени. Доктор Джонс, ты специалист в этих областях. Перед нами углерод-14. Многие спрашивают, а как же узнать, когда он появился? Конечно же, много чего может помешать нашим точным предположениям. Например, атмосферное загрязнение, солнечная энергия, космическая радиация, метеориты и так далее и тому подобное. Но я уверен, что ты подтвердишь, что углерод-14 совсем необычен. Углерод-12 и 13. Обычный углерод-14 образовывается в верхней части атмосферы при столкновении ультрафиолетовой радиации с азотом. Тогда и происходит цепная реакция. Эту таблицу ты уже видел, мы ее рассматривали. И во время этих реакций все живые системы фактически впитывают в себя углерод-14. И мы питаемся как растениями и животными, и мы усваиваем какое-то количество углерода-14. И в результате наших исследований углерода-14 оказалось, что ему всего лишь несколько тысяч лет, а не множество миллионов.
1: Я считаю, что наши зрители должны знать вот о чем. Техника, которую мы обычно используем для установления этих больших дат, просто непригодна для работы над осадочными породами камней. А все ископаемое, конечно же, находится в осадочных породах скал, и вулканическая лава с температурой почти в 1100 градусов Цельсия расплавила бы любое ископаемое. Температура и давление, необходимые для образования метаморфического камня, также избавились бы от него. Таким образом, любое ископаемое в мире могло только сохраниться в скалах с осадочными породами. Но какая-то другая радиометрическая техника датирования, кроме углерода-14, может сработать только на каменных породах вулканического происхождения. Следовательно, возникает вопрос, как же датировать скалу, если техники это не под силу, и она не срабатывает, потому что все радиоактивные минералы растворяются в воде. И поскольку осадочные породы скал формируются путем перемещения металла по потокам в океан, совсем неизвестно, было ли это вещество прибавлено или вычтено.
0: Действительно не знаешь, ведь с самого начала нет никакой формулы.
1: И это верно, просто невозможно, чтобы когда-нибудь кто-то мог доказать, что это скале со следами динозавра или человека от 60 до 100 миллионов лет, что она настолько древняя.
0: Это совершенно невозможно доказать, и если ты эволюционист, тебе просто приходится это предполагать. У нашей программы осталась всего лишь одна минута. Доктор Джонс, подойди сюда со мной, и вы, геологи, посмотрите, перед нами глубокое ущелье, Великий каньон. Осадочные породы также можно раскопать и вдоль реки Палакси, фактически они по всему миру. Позвольте мне за 10 секунд у вас спросить, есть ли у вас, у ученых, какое-нибудь осязаемое доказательство того, что всемирный потоп на самом деле произошел на историческом этапе в прошлом? Доктор Джонс, начнем с тебя и послушаем других.
1: По всему миру мы находим ископаемое в горах, в каньонах и где только угодно. И оно могло сохраниться только в осадочных породах, нанесенных водой.
0: И это в глобальном масштабе.
1: В глобальном масштабе.
0: А вы, геологи, согласны?
1: Согласны. Я полностью подтверждаю.

0: Ханука — это праздник посвящения, приуроченный к великой победе народа Израиля над королем Антиохусом Эпифаном, тираном и язычником, который хотел уничтожить иудаизм в 165 году до нашей эры. Праздник приурочен к дате посвящения храма, оскверненного сатанистами. Этот праздник одинаково важен как для иудеев, так и для христиан, ведь корни обеих религий берут свое начало в божественном освобождении. Во время празднования Иисус отправился в храм Иерусалима, чтобы отметить праздник посвящения. Впоследствии его стали называть праздником света, когда восхваляется отвоеванная свобода вероисповедания и чудо горящих в храме ламп. Сегодня в синагогах по всему миру во время праздника читают главу Захария 4:6, как напоминание, что его люди будут освобождены не с помощью силы, но с помощью его духа.
1: Nest Entertainment и Rich Animation Studios представляют исторические личности. Маковеи, иудейский род. Давным-давно на Святой Земле царь Давид собрался возвести храм в честь своего Бога. В этом священном месте мужчины и женщины могли бы чувствовать присутствие Бога. И поэтому царь Давид собрал самые искусные материалы, которые мог найти. После смерти царя сын его Соломон начал строительство. 7 лет спустя Иерусалимский храм был завершен. Евреи бесконечно возрадовались ему. Они ждали этого храма со времен Моисея. Спустя некоторое время храм был разграблен и уничтожен. Но евреи вернулись и восстановили это священное место, так как без него их жизнь была неполной. Затем нагрянул совсем чужой и очень коварный враг — греческая культура. Она распространилась не только по Иерусалиму, но и по всему миру. Даже на внутреннем дворе святого храма не смогли не чувствовать ее влияния.

0: Увидимся позже. Я опаздываю. Ты не можешь уйти сейчас? Наш ему нужен противник. Нет никого лучше молота. Молот, молот, молот. О, нет. Нет, нет, нет. Через несколько секунд ты будешь лежать на лопатках. Подержи-ка это. Приготовились? Вперед!
1: Теперь понятно, почему его прозвали Молот.

0: Здравствуй, Мора.
1: Натан, это ты скрываешься под греческими одеяниями?
0: Давай не будем обо мне, Мора. Пойдем, я доведу тебя до храма.
1: Иуда Маковей отводит меня туда.
0: Что ж, очевидно, сегодня он об этом забыл. Ну, пойдем же.
1: Иуда придет за мной. И на нем будет надето больше, чем две простыни.
0: О, какая же ты упрямая и несообразительная. Иуда не придет.
1: Если Иуда не придет в течение 5 секунд, то я изваляюсь в грязи.
0: А я сделаю то же самое, если он придет.
1: Договорились. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Прости, я опоздал. Прости.
1: Это ты, Гурон?
2: Мора?
1: Иуда, это Гурон. Я присматриваю за ним, как за ребенком.
2: Все знают Гурона. Говорят, ты бегаешь быстрее, чем все греческие атлеты вместе взятые. А вас тоже немало легенд ходит. Хорошо, что я с вами не состязаюсь.
1: Пойдем в храм с нами.
2: Нет, теперь это не мое. Теперь я грек.
1: Как глупо. Ты никогда не перестанешь быть евреем.
2: Но попытаться-то могу. Приятно было вновь тебя встретить, Мора. Иуда? Иуда?

0: Иногда я чувствую, что нахожусь слишком далеко от Бога. Но здесь...
1: Я знаю, Мора. Знаю. Знаю.
2: Развязать быка.
1: Слушаюсь, господин.
2: Что это? Подарок? От царя Антиоха. На внутреннем дворе и так уже полно его скульптур. Но это особенное. Это статуя самого царя. Разве царь Антиох теперь бог? Он объявил себя таковым. Возможно, вас это не порадует, но мы поставим ее в вашем храме. Хотите вы этого или нет? Убирайся!

0: Они не приняли ее, не так ли? Пришло время заставить евреев сделать то, что покорно делали другие народы.
1: Начиная с сегодняшнего дня и впредь, я, царь Антиох, приказываю, каждый еврей, не преклонившийся и не принявший греческих богов, умрет.
2: Грек или иудей?
0: Иудей. Но я давно перешел на вашу сторону.
2: Преклонись греческим богам или умри.
3: Никогда.
1: Я верен греческим богам. Я верен им. Верен. Правда.
2: Встань. В таком случае ты будешь греческим солдатом.
1: Я обратился в вашу веру, господин.
0: Я предупреждал тебя. Никогда не предавай себя или потеряешь жизнь.
1: Нет.
2: Никогда!
0: Иуда, сопротивляться бесполезно. Нас всех убьют.
1: Тогда пусть я умру.
0: Нет,
1: мы должны бороться.
0: Храм. Симон, храм!
2: Храм ничего не стоит, если мы умрем.
0: Чтобы выжить, нам нужна твоя помощь.
2: Тяните! Следите за канатами. Тяните, тяните. Вот так. Хорошо. Отлично. Склонитесь.

Иерусалим, взгляни на меня и на нее. Пусть эта статуя напоминает о том, что Зевс все видит, все слышит и все знает. Я обращаюсь ко всему Иерусалиму. Взгляните на вашего нового бога! Взгляните на Зевса!

0: Это твой дом на ближайшее время. Прости. Иуда, мы когда-нибудь увидим вновь Иерусалим? Вернемся ли мы в храм? Скоро. Я надеюсь на это.
1: Верно. Это всего лишь вопрос времени. Солдаты найдут и убьют нас, как и всех остальных.
0: Время покажет.
1: Знаешь, он прав.
0: Солдаты придут за нами. Знаю. Ты не видел Муру?
1: Нет.

0: Слава Богу, Натан.
1: Прошу прощения. Это должно было произойти, Мора. Я не знаю, что сказать.
0: Все в порядке, Иуда придет за мной.

0: Надеюсь, это так.
1: Уходи.
0: Мы хотим все осмотреть. Разумеется, вы знаете, что приговор за предоставление еврею крова в своем доме – смерть. Тогда тебе лучше уйти до того, как мы оба не попали в неприятности. Я грек. Как и я. Я внимательно слежу за тобой, Натан.
2: Дюжина мечей, 29 копий, остальное сельские орудия и деревянные дубины.
0: Нас порежут на куски.
2: В крайнем случае используем камень.
0: Верно.
2: Когда они приблизятся, мы сбросим его на них.
3: Ближе. Давайте. Запомните. Гора дает нам преимущество. Мы обязаны его сохранить.
2: Используйте все оружие, которое у вас есть.
3: Вперед!

0: Гурон, слава богу, это ты.
1: Я нашел ее. Все сюда.
0: Гурон, не делай этого.
1: Гурон, во имя царя Антиоха, отступи.
0: Во имя Господа Бога, остановись.
1: Ты же один из нас. Нет, я грек. Я упустил их. Их было двое. Они направились туда. Поймаем их.

Я еврей. Это ведь греческий солдат. Но он один? Это может быть ловушка. Все по местам.

0: Нам не выжить. Это безнадежно. Не теряй надежды. Мы должны драться. Если мы сейчас убежим, хоть кто-то останется в живых. Пошли. Убежим? От чего? От слабых, озлобленных людей, которые преклоняются каменным богам? Мы — дети живого бога. Того всемогущего бога, что заставил море расступиться перед Моисеем. Вы думаете, Бог любил наших отцов сильнее нас? Думаете, у него больше нет сил оберегать нас от смерти?
1: Нет.
0: Тогда встаньте, люди Израиля, и обратитесь в веру в ваших отцов, потому что сегодня это единственное препятствие между нами и храмом Божьим. Собрать оружие. Тащите.
2: Торопитесь. Сюда, скорее.

0: Не останавливайтесь! Вперед!
1: Бесполезно. Нам лучше отступить, пока не найдем более выгодное положение.
0: Пусть дерутся все без исключения.
1: Но нам никогда не пробиться.
0: Все солдаты в атаку! Приготовиться по моей команде. Вперед! Убейте их!

0: Гурон!
1: Родившись евреем, ты и умрешь евреем.
2: Да будет так всегда.
0: В Иерусалим и в Иерусалимский храм. В Иерусалим!

0: Иуда! Иуда! Я знала, ты придешь.
1: Я тоже это знал. И ни секунды в этом не сомневался.

25-й день месяца Кислев, рано утром, началась церемония нового посвящения храма. И хотя масла хватило бы лишь на один день, менора горела в течение 8 дней, пока не нашли еще масла. Чтобы увековечить

Почтить память об этом чуде, каждый год в Израиле отмечают праздник света, напоминая таким образом о любви и милосердии Бога, и как Он спас Израиль и возродил святой храм.

0: Здравствуйте. Наверное, никто не способен ранить ребенка так глубоко, как его близкие люди, родители. И эти раны могут, к сожалению, отравлять всю последующую жизнь. Как этого не допустить? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Иногда уже взрослые люди говорят: «Я вырос несчастным человеком, и виноваты в этом мои родители». Как вообще человек определил, кто виноват в его несчастьях? Может быть, это не родители, может быть, это он сам сделал неправильный выбор. Действительно ли есть такие беды в нашей жизни, в которых виноваты наши родители?
1: Вы знаете, в последнее время психологи действительно выделяют такую фразу, что очень много сейчас людей, которые с травмами детства приходят к ним и говорят: «Меня воспитали несчастным. Я несчастлив с самого детства, потому что родители меня не услышали. Они меня не слышали, делали все не так, как я хотел. Я любил это, они делали то. Я хотел то, они делали это». И почему ты тогда не сказал об этом родителям? Как? Я же их люблю, я же их уважал. Я не мог поперек слова сказать, потому что у нас часто родительское слово стояло впереди всего, и уважение к родителям, конечно. И так, как родитель сказал, и, конечно, родитель прав. Но часто родители говорят: «Мое слово – закон. Я твоя мать или я твой отец, что я сказал, то и будешь делать», и никаких разговоров. И мы часто не задумываемся, как в этот момент себя чувствует ребенок. Что происходит в этот момент с ребенком? А ребенок тебя услышал неправильно, понял неправильно, он обиделся, и эта обида маленькая, но как маленький, знаете, ярлычок в свое сердце отложилось. Следующая обида, и опять ярлычок. И так за прошествие какого-то времени оно накапливалось этими ярлычками, этими записочками в своем сердце откладывалось. И каждая обида, она имеет свое название, свой подзаголовок. И когда потом человек вырастает, говорит: «Да, меня родители воспитали несчастным». Но чтобы в корне туда посмотреть и чтобы понять, что же происходит, часто мы сами, родители, очень не хотим прислушиваться к нашим детям. Мы считаем, что зачем возиться, уделять столько времени, когда можно четко сказать, чтобы ребенок тебя послушал и пошел выполнил. Мы часто, как родители, забываем о том, что у ребенка есть свои чувствования и есть свой язык общения. Если мы говорим о 5 языках любви, о том, что у каждого ребенка есть свой язык, и у каждого человека есть свой язык общения. Узнайте, как разговаривает с вами ребенок. Если ему нужна ласка, то ту же самую просьбу, но попросите у него лаской. Если это язык общения, у него время, то ту же самую просьбу, но уделите ему время и то же самое попросите.

0: И ребенок уже не будет обижаться. Одна девочка говорила мне, что я обижена на своих родителей с детства только потому, что они мне купили плохие сапожки. И мне пришлось 2 года носить эти плохие, некрасивые сапоги. И я так обижена, потому что сапоги были некачественные, и они быстро развалились. Меня родители обвинили в том, что я неаккуратно их ношу, и в ближайшие 2 года они мне новых сапог не купят, потому что они свой лимит исчерпали. Было то время, когда люди жили тяжело. У кого-то денежные средства не хватает на то, чтобы покупать каждый сезон обувь. А кто-то обладает этими средствами, кто-то не обладает. Кто-то живет в стесненных обстоятельствах. Но дети что там несчастны. Часто мы смотрим, как на сегодняшний день наша золотая молодежь, как она себя ведет, вызывающе, агрессивно она себя ведет. Она хамит взрослым людям. Откуда опять это идет? А это все идет с детства. Если тому ребенку было обидно, что он в некрасивых сапожках ходил, и он обиделся на родителей, затаил эту обиду до взрослого состояния, уже почти сама, будучи бабушкой, но она еще держит обиду на родителей, то дети с богатых семей, они тоже держат обиду на родителей. У них есть все, но у них нет того внимания, которого они хотели от родителей. Часто дети обижаются на то, что не хватает внимания им. Дети хотят видеть глаза родителей, хотят с родителями посидеть, поговорить. А родители часто заняты, им некогда этого, и они не уделяют должное внимание. И ребенок и на это обижается. Часто обижается ребенок на то, что пообещали родители и не выполнили. И это тоже обида, и он себя чувствует действительно по-настоящему несчастным в детстве. Я помню, одна знакомая мне говорила, мне папа пообещал сделать домик в детстве. И я так ждала, чтобы мне сделал он этот домик. Я так ждала. Я спрашивала: папа, ты когда мне домик сделаешь? Он говорит: скоро сделаю. Я опять спрашивала: папа, когда ты мне домик сделаешь? Он: скоро сделаю. Я, говорит, уже выросла, мне уже было 16 лет. Папа привозит домой какой-то такой прямоугольник железный и говорит: вот тебе домик. А я говорю: пап, так я уже выросла с этого домика. Он: так ты ж просила, я тебе привез. Это человек.
1: Дорога ложка к обеду, да?
0: Да, да. И когда она выросла, она вышла замуж, но она не имела своего дома. И она все время говорила: я хочу иметь свой дом. У меня, как в детстве, отец не дал мне домика моего, которого я хотела играть с куклами, со своими подружками. И выйдя замуж, они не имели своего собственного жилья. Может быть, и была возможность когда-то, но ребенок, глядя на обиду на родителей, он это переносит все во взрослую жизнь, и он чувствует себя глубоко несчастным. Он не может перейти этот барьер. Он абсолютно не может перейти барьер, потому что ему кажется, что его обидели, и ему сейчас тяжело, ему сейчас плохо. И он это из года в год переносит. А это, извините меня, нелегкая ноша. Это настолько тяжело на самом деле нести обиды прошлого, что, вы знаете, человек, идя по улице, он обычно расправляет свои плечи. А человек, который несет ношу, у него плечи назад возвращаются. И ему действительно настолько тяжело бывает, ему дышать тяжело, потому что грудная клетка сдавлена. Даже когда плечи опущены, сдавливается грудная клетка,
1: но ему обычно
0: дышать тяжело.
1: Когда несчастный, конечно, человек, у него как
0: у него облик несчастного человека, да. Действительно. Да, он конечно. Не может вздохнуть, а невысказанная обида – это как крик. А крик, если ты не можешь выкрикнуть, он застряет вот здесь вот. Здесь. И ты и вдохнуть не можешь. У тебя проблемы с пищеварением. У тебя получается непроходимость пищевода. А откуда ты не можешь понять? Ты лечишься, ты думаешь, я все правильно питаюсь, все делаю зарядку, гимнастику какую-то. Но эти обиды, они тебя покрывают, сжимают они тебя. И первое, что нужно самому родителю знать, что признать в том, что мы можем детей ранить так же, как и нас самих могут ранить другие люди. И мы должны признать, что мы можем обидеть наших детей. И часто говорят родители: как я могу у ребенка попросить прощения? Я же авторитет потеряю в глазах ребенка. Но почему другого человека, которого я обидел взрослого, я могу сказать: ну ты извини меня, погорячился я. Ну, бывает всякое. Почему ты перед этим человеком можешь извиниться, перед сыном или дочерью извиниться не можешь? А как же ты ему подашь пример, что за свои поступки иногда неправильно ты должен попросить прощения?
1: Ну, есть родители, которые говорят, я, во-первых, лучше знаю, что нужно моему ребенку, я лучше знаю, как его воспитывать, вот меня вообще в детстве пороли, а если бы меня не пороли, толк бы из меня не вышло, а сейчас из меня вышел толк. То есть, ну, он полагает искренне, что из него вышел толк. Да, и думает,
0: я счастлива за этого человека.
1: И он думает, что он так имеет право воспитывать и своего ребенка, и действительно искренне не понимает, какие там вообще могут быть обиды. Не понимает, так скажем, тонкую душевную организацию ребенка. Кажется, что он какой-то недочеловек. У него нет чувств, он не может обижаться, не должен плакать, а должен только благодарить за родителей.
0: За родителей, И действительно... Может быть, для кого-то и есть язык общения, чтобы пару раз дали ремешком по мягкому месту, чтобы привести в чувство. Есть и такие дети, без этого никуда не денешься. Но если ты видишь, что на твоем ребенке это не срабатывает, не нужно дальше насиловать ребенка этим. И хочу сказать о том, что часто мы говорим о том, что неприлично родителей комментировать, критиковать, потому что родители все-таки нам дали жизнь. Они не спали с нами ночами. И вы знаете, прежде чем начать действительно критиковать своих родителей, вы задумываетесь о том, каким вы на сегодняшний день являетесь сами родителем. Сами ли вы идеальны для своего ребенка? Если вы говорите, у вас не идеально воспитали, вы перенимаете это на своего ребенка, идеальны ли вы? Когда я покупаю книги каких-нибудь психологов и смотрю, я не открываю эту книгу, не читаю сразу, о чем она написана, эта книга. Я переворачиваю оборот и смотрю об этом человеке, на лицо человека, который написал эту книгу. И читаю нотации, что комментарии к этой книге. И об одном психологе я очень... Мне сначала не понравились ее книги. Но когда я прочитала комментарии ее детей, комментарии к этой книге, что этот психолог воспитала 5 детей, и эти рекомендации она дает в этой книге. И эти дети воспитывают детей так же, как их воспитала мать. И когда я узнала о том, что дети эти воспитывают по той же технологии, что их воспитывала мать, и все дети успешны и счастливы, значит, мать сделала все правильно, и дети делают в дальнейшем все то же самое, как сделала ихняя мама. И те внуки, которые сейчас воспитываются, они тоже счастливы. И это правильное воспитание. Но как понимать о том, что меня все-таки воспитали несчастным? Как мне простить моих родителей? Потому что боль, эта тяжесть в моем сердце, она не дает мне прощения. Во-первых, если я скажу так, время лечит, я вас обману. Время на самом деле не лечит, потому что чем дальше время идет, тем больше обид накапливается, тем больше тяжести становится, и совсем проблема только будет усугубляться. Вы поэтому должны сначала принять это, понять, что действительно ли у тебя жизнь не состоялась, потому что ты обиделась на папу в свое время, который не додал тебе домик, и можешь ли ты сейчас себе позволить купить квартиру? На сегодняшний день есть и ипотека, и все что угодно, ты можешь взять и потихоньку выплачивать эту квартиру. Либо ты сконцентрировал мысли эти на папе, и ты обвиняешь его во всех своих поступках.
1: И как бы застряла в прошлом.
0: Конечно.
1: Не даешь себе двигаться.
0: Да. Ты не живешь настоящим, ты не живешь даже будущим, ты не фантазируешь о будущем, тебя все время подавляет это прошлое. И часто психологи советуют очень легкий такой способ, но он один тоже является из эффективных способов – написать письмо родителям. И в этом письме вы можете написать все те обиды, все те претензии, которые вы имеете к своим родителям. Вы описываете их в подробности, не можете день писать, можете два. Если вам понадобится на это месяц, пишите месяц. Но вы четко, подробно опишите, почему, как вы почувствовали эту обиду и как она сказалась с вами сегодня. Я обиделся на тебя тогда-то, тогда-то, а сейчас я несчастлив потому-то, потому-то. И отложите это письмо на некоторое время. Пускай это письмо полежит. Через некоторое время откройте это письмо, прочитайте его. И со стороны позиции родителя представьте, что вы родитель, и отвечайте своему ребенку на это письмо. И с позиции родителя, с позиции любви, что с позиции незнания, как вы поступили, что я из любви действовал к тебе, что если я все-таки же принес тебе домик, ты же хотела, я старался, как у меня получилось время, я же тебе принес, у тебя же этот домик был, пусть он такой, неказистый, пусть не такой, как ты хотел, не терем расписной, пусть это такой железный квадрат, но там же можно было повесить шторки какие-то, оградить как-то, и у тебя был бы прекрасный домик, пусть тебе будет 16 лет, но я же тебе принес, но если ты с позиции отца или матери это письмо потом будешь писать, и ты поймешь, что на самом деле не так все было тяжело, как тебе кажется, и проблема она будет, конечно, может быть, не совсем решена, но ты немножко с другой стороны на эту ситуацию посмотришь.
1: Ну, как я понимаю, вот это письмо, оно помогает, если невысказанная была претензия, да? А потом уже спустя много лет ее как-то странно высказывать уже ставшими родителям, которые стали уже старыми, да? А если все-таки вот мы говорили своим родителям, были детьми, мы говорили: мам, я не хочу этого, нет, все равно будешь, мам, я не буду, я хочу другое, нет, я лучше знаю. Ну, как бы мы и спорили, отстаивали свое мнение, но родители все равно нас заставляли учиться, например, не там, где мы хотим, и принимали решения за нас. Будучи взрослыми, мы уже тоже, ну, как бы могли высказывать им претензии. Это поможет нам отпустить обиду? Или вот все-таки
0: частично.
1: Вот именно затаённая она делает на
0: частично. Я не говорю о том, что это может полностью тебя излечить, полностью отпустить. Это частично может помочь тебе. Конечно, сейчас очень много психологов, которые работают с такими людьми, и они всегда готовы тебе помочь. Но если мы сейчас посмотрим, действительно, если мы проговаривали со своими родителями в детском возрасте, в подростковом возрасте, мы можем сейчас то же самое сказать им: «Мам, вот обиделся я на тебя, потому что так, так и так было. Если, мам, прости меня». Вот ты попроси у мамы прощения за то, что ты хотя бы на него обиделся. И если вы ждете прощения от мамы, мама посмотрит на тебя и скажет: да ты, сынок, меня прости, или доченька, ты меня прости, я по незнанию своему делала это, может быть, действительно, да я не хотела это сделать. На сегодняшний день родители уже не те стали, которыми они были тогда, они уже пожилые стали родители, и сегодня они хотят нашего внимания, нашего тепла. И вместо того, чтобы нести вот этот груз, вот всех этих обид, ты подойди, объясни, скажи вот так и вот так, ты прости меня, взаимное прощение. Но если ты хочешь,
1: вот, да. Олесь, все-таки бывают родители, которые, несмотря на то, что стали уже стариками, продолжают портить жизнь своим детям. То есть настолько тяжелые характеры, которые в старости еще больше портятся, если человек над собой не работает, они продолжают помыкать, ругать, упрекать, вмешиваться. Это ладно, там стали старичками, беспомощными, нам уже их жалко, и мы уже их и простили. Нет, тут-то было. Есть такие старики, которые дадут фору молодым и будут тебе портить жизнь.
0: Конечно,
1: Пока ты не заболеешь какой-нибудь болезнью страшной.
0: Да, на самом деле это есть. Действительно, и обида в этом будет. Но, вы знаете, хочу сказать, что вот верная помощь тебе, первая экстренная помощь в таких ситуациях, это, конечно, быстрая молитва, чтобы Господь тебе помог сдержаться, не ответить на вызов матери, чтобы суметь вовремя смолчать. Нужно понять, что этот человек уже не изменится, ничего не случится, но у тебя есть возможность поработать над собой, не стать такой, как она, и посмотреть, как ты себя ведешь на сегодняшний день со своими детьми. И часто, кстати, с такими матерями дети становятся такие же, как они, и перенимают свою семью. Если тебе было некомфортно с матерью, которая так себя ведет, ну почему ты так себя ведешь? У меня вопрос. Либо ты не хочешь над собой работать, и ты действительно жизнь отравляешь всем. Поэтому хочется ко всем сказать: обратите на себя внимание, обратите на своих детей и будьте терпимы друг другу.
1: Ну да, в конце концов, каждый строит свое счастье сам. И это важно, взять на себя ответственность именно за свою жизнь, а не винить кого-то другого в этом. Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Всего доброго, до свидания.

В 8 году нашей эры кесарь Август, римский император, издал декрет о переписи населения Римской империи. Потребовалось порядка 2 лет, чтобы подготовиться к этому колоссальному мероприятию. И вот в 6 году нашей эры правитель Иудеи, Самарии и Галилеи, великий царь Ирод, объявляет о начале переписи в своем регионе, на территории, подвластной ему. Особенность этой переписи состояла в том, что для участия в ней все жители Иудеи должны были прежде всего отправиться в свой родной город, туда, откуда были родом их предки, откуда пошло начало их фамилии, их семьи. И вот, например, плотник Иосиф, его супруга Мария, которая ждала первенца своего, должны были выйти из Назарета, расположенного в Галилее, и отправиться в родной город Иосифа, Вифлеем. Можно только догадываться, каким тяжелым было для них на самом деле это путешествие. Совсем непростым. Им предстояло пройти расстояние от Галилейского моря до Мертвого моря. А это порядка 120 километров по руслу реки Иордан. Но еще большая часть этой дороги проходила не в долине, в русле реки, но по дорогам Иудеи, то восходящим в горы, то спускающимся в долины. Как это приятно бывает, согласитесь, после трудового дня вернуться домой, в уютную квартиру, сесть в любимое кресло, отдохнуть, принять душ, лечь в мягкую чистую постель. Я думаю, все мы знаем, как прекрасны эти плоды цивилизации, этот уют и комфорт, который нам дают наши квартиры. Это так замечательно, прийти и отдохнуть. Но вот эту семью в их родном городе ждал только хлев. Хлев, где держали животных. Для них не нашлось места в гостиницах. По понятным причинам гостиницы на то время были в Вифлееме переполнены людьми. Удивительно, что ни в ком не вызвало сочувствие и положение молодой женщины Марии, которая ждала ребенка. Их провели в хлев, где ночью она и родила. Спеленав младенца, Мария положила его в ясли, то есть в кормушку для скота. Из этой кормушки там лежало сено, и оттуда ели животные, и она, спеленав младенца, положила его туда. Вот как вся эта история описана в Евангелии. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 тексты. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». По всей земле имеется в виду по всей Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел он записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить, и родила сына своего, первенца, и, спеленав его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот такие удивительные слова, такая удивительная история. История, как мы с вами понимаем и знаем, о Спасителе, который родился в наш мир и для которого не нашлось места в человеческом жилье. Его приютили животные, если так

можно, конечно, выразиться. Это спаситель неузнанный в кормушке для скота лежал первые часы своей земной жизни. Так родился человек и Бог, Господь Иисус Христос. Люди, жившие в те времена, они ожидали Мессию, они ожидали пришествия особого Божьего помазанника. Но дело в том, что на протяжении всей истории Священного Писания помазанник, Мессия, их же было много. Ведь Мессия – это и есть помазанник, Христос – это и есть тоже помазанник. Это были люди, над которыми проводился особый такой ритуал. Их помазывали елеем, и это обозначало, что они также символически помазаны присутствием Духа Божия. И вот такие люди периодически появлялись на арене библейской истории. Таким был Самсон, таким был царь Давид, таким был Саул. Да, царь Саул был точно таким же помазанником Божьим. Немного их приходило. Но было, естественно, одно отличие. Они были людьми, помазанными для особой миссии. А здесь мы встречаемся с Сыном Божиим, пришедшим во плоти. Так вот, все эти образы помазанников, мессий из Ветхого Завета, из прошлого, это же были очень сильные люди, и в деле они были силены, и в слове они были силены. Они воевали, они побеждали врагов, они судили людей. И поэтому люди ожидали, что вот когда придет вот этот особый Мессия, особый помазанник, тот, кто был еще обещан Аврааму как спаситель Израиля, тот, в котором благословятся все народы земли, они ожидали в нем увидеть точно такой же образ. Но древние пророческие книги вместе с тем ведь в точности предсказывали время и место, и признаки его пришествия. И поэтому удивительно, но люди, имея пророчество, не опирались на них, но они нарисовали вот себе собственную картину прихода Мессии. По их мнению, это великий воин, это победитель, это пророк, не знающий возражения, окруженный божественной славой, божественным величием. А тут младенец, лежащий в кормушке для скота. Как можно было в этом младенце, рожденном в столь скромной обстановке, узнать Спасителя мира, Бога, явившегося во плоти? Священное Писание учит нас тому, что этот обещанный Мессия-помазанник был не просто человеком. В его облике мы находим божество, обитающее в плоти человеческой. Да, это часть библейского учения. Я бы сейчас хотел на него обратить наше с вами внимание. Потому что то, что говорит, то, что делает Иисус Христос, ведь многие вещи кто-то говорил до него, многие вещи никто не говорил, и поэтому нам нужно особое подтверждение его авторитета, что он имел право говорить эти вещи. Но вместе с тем, и он много делал добрых дел, но были тоже люди, которые благотворительностью занимались и до него, и после него. Почему же каждое его слово обладает сегодня неприходящим авторитетом, высшим авторитетом для нас? Почему каждое его действие в качестве примера, когда мы его рассматриваем, имеет просто силу закона для нас? Вот как он поступал, так и мы должны поступать. Для этого есть основания, потому что он был Богом, Богом, пришедшим во плоти. Итак, книга Псалмов, 109-й Псалом. Книга Псалмов, Псалом 109, стих 1. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь есть один очень интересный оборот. Мы можем его так прочитать, но Священное Писание, здесь много странных оборотов, кому-то покажется.
Но здесь особенно, поэтому мы можем прочитать, как бы даже не заметить, но здесь особенно интересный и странный оборот. «Сказал Господь Господу моему». Давайте переведем это на другой язык, понятнее для нас. «Сказал Бог Богу моему». Это Давид сказал. И вы знаете, Иисус Христос вспоминает этот отрывок. Это очень важный отрывок в череде библейских текстов, которые учат нас совокупно, учат нас тому, что Мессия – это воплощенный Бог. Итак, Иисус Христос ссылается в Евангелие от Матфея, в 22 главе описывается разговор Иисуса с его оппонентами. Итак, Матфея, 22 глава, 44 стих. И вот один из ответов, который дает Иисус своим оппонентам, когда он спрашивает их, Иисус их спрашивает: «А что вы думаете о Христе? Чей он сын?» А ему отвечают: «Это сын Давида». А он говорит им: «А как же тогда Давид по вдохновению, то есть будучи движим Духом Божьим, называет будущего Мессию Господом? Когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». И дальше Иисус дает такое пояснение: если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Кого Давид? Кем был Давид? Давид – это царь. Давид – это царь, тот, кто всем владел. Кого он может назвать Господом? Он Господом называет Бога. И вот Иисус говорит: как вы можете называть Мессию, Христа, обещанного Богом, сыном Давида, когда сам Давид называет его своим Богом? Немножечко позже уже апостол Петр, общаясь с израильтянами, относит библейский текст, который мы только что прочитали, к Иисусу Христу. И говорит, что вот это обращение «сказал Господь Господу моему» – это указание на то, кем был при жизни среди людей Христос, Иисус из Назарета. Он был Богом. Книга «Деяния апостола», 2 глава, 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“. Итак, твердо знай, весь дом Израилевых, что Бог соделал Господом Христа, Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Однозначно, вот это эти древние слова Давида, царя, псалмопевца, поэта и пророка относились к Иисусу, который был Мессией, и он называет Мессию Богом. Это очень важный отрывок библейский, который мы только что прочитали. Что еще говорит об Иисусе Христе как о Боге? Пророчество Исаии. 7 глава, 14 текст мы читаем. Исаия 7:14. Одно из тоже из древнейших пророчеств о рождении Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Знамение чего? Знамение того, что Мессия близко, что Христос, Избавитель, Спаситель близко. Какое же это знамение? «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, Бог в лице Иисуса Христа, воплотившись, пришел в этот мир, чтобы жить среди людей. Об этом же говорит и евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, это знаменитые слова, многие их знают, даже те, кто не так близко знаком с библейским учением, даже мы прочитаем не 14 текст, а немножечко раньше, первые стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть. Здесь говорится о неком слове, живом слове, которое действует, творя мир. Творя миры, и все, что начало быть во Вселенной, начало быть через Него и благодаря Ему. И дальше мы с изумлением читаем слова в 14 тексте. И Слово, вот это самое Слово, через которое Бог миры сотворил, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Священное Писание учит нас тому, что Иисус Христос существовал как личность вне человеческого тела, без воплощения, как Дух. Он существовал и до своего рождения на земле. Он является источником жизни бесчисленных миров и автором творения всей этой вселенной. Отец и Сын, они творили всю вселенную, они творили все эти бесчисленные миры, которые мы видим, когда смотрим на звездное небо по ночам. Так вот, это самое Слово, этот самый Сын воплотился и жил среди нас. Это библейское учение. Очень интересны еще и имена, которые даются Мессии. Мы прочитаем также книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Посмотрите, какие имена даются Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Вот кто может соответствовать требованиям этих имен? Кому в первую очередь могут относиться эти имена? Здесь прямо сказано: Бог Крепкий, Отец Вечности. К Богу, только к Богу могут относиться эти слова. И, наконец, Иисус Христос, если мы говорим об этом Боге великом, Бог вечный, Бог крепкий, Отец вечности, в Евангелии от Иоанна мы слышим такие слова Иисуса: «Я и Отец одно». Он не говорит: «Мы с Отцом одинаковы», но Он говорит: «Тот, кто видел Меня, видел Отца Моего». Еще есть множество других библейских текстов, как я уже говорил, стоящих в череде одно за другим и доказывающих, и провозглашающих, что Бог был среди нас. Он родился как маленький беспомощный младенец в Вифлееме 2000 лет назад, но в этом беспомощном маленьком младенце обитала вся полнота Божества телесно. И, наконец, одно, может быть, из самых важных свидетельств – это слова Иисуса, когда однажды, обратившись к своим соотечественникам, Он сказал слова, заставившие их схватиться за камни, чтобы совершить наказание. Наказание, которое было предусмотрено, читайте книгу «Левит», только для богохульников, только для тех, кто совершал богохульство. Его на месте хотели наказать именно таким же образом. За что? Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Удивительные слова. Не «я был», не «я жил», не «я существовал», а «я есмь». Если вы вчитаетесь в эти слова, которые Он сказал, и сравните их с тем, что было написано в Ветхом Завете, вы увидите, что это имя «Я есмь» – это Яхве, это Иегова. И вот Иисус себя к себе применяет это имя. И когда люди это услышали, они схватились за камни, но они так ничего и не смогли с ним сделать.
Но совершает ли Иисус богохульство, называя себя Яхве –

он и правда есть Бог Израиля? Или он и правда тот, кто вывел Израиль из Египта, кто вел их на протяжении

библейских свидетельств из Ветхого Завета пришли на помощь небесные существа, небесные силы. Ангелы Божии явились пастухам, которые недалеко от того места той ночью сторожили в поле овец. Наверное, это были богобоязненные люди, благочестивые люди, которые... Почему к ним ангелы пришли, возвестили им о рождении Мессии? Вероятно, они этого ожидали. Вероятно, они обсуждали именно это. Может быть, они как раз-таки и вспоминали библейские отрывки из закона Моисеева, которые говорили о том, что Мессия должен прийти, что он должен принести в судьбу израильского народа. Но так вот, когда ангелы явились им, они возвестили о рождении младенца здесь, неподалеку, в Вифлееме, и сказали, как его найти. Надо найти хлев, и там в яслях лежит младенец спеленутый. И когда ангелы отошли от них, они отправились в Вифлеем и нашли тот самый хлев, и в изумлении обнаружили именно ту картину, которую нарисовали им небесные посланники. Младенец в пеленах лежит в кормушке для скота. Что же заставило пастухов оставить все и пойти посмотреть на новорожденного ребенка? В Евангелии от Луки мы читаем слова, которые произнесли Божьи ангелы, явившись пастухам: «Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Разве не удивительно, что небесные существа, ангелы, воспевают и прославляют Бога? За что? За какое-то грандиозное событие? Так ничего никто не слышал об этом. Это произошло где-то в хлеву, и об этом никто ничего не знал. А ангелы Божьи возвещают об этом и прославляют Божье имя за то, что родился где-то там какой-то маленький человечек. Это было удивительно. Это заставило пастухов незамедлительно пойти и посмотреть на ребенка, за рождение которого ангелы благодарят Бога. Кроме того, ангелы пели о мире на земле, о мире, который несет с собой этот младенец. И речь идет не о спокойствии и безмятежности, не о отсутствии конфликтов, но о примирении мира, то есть земли, человечества с Богом. Ангелы прославляли Всевышнего, потому что Он послал Своего Сына примирить мятежный человеческий род с самим собою. И пастухи это поняли, что идет примирение, грядет примирение между народом Божьим и Богом. Народ Божий к тому времени, много уже веков существуя, много раз отступал от Бога. И вот ангелы провозглашают, это мы сейчас говорим о том, что ангелы провозгласили примирение с Богом для всех людей, а для пастухов в те времена, которые помнили трудную историю взаимоотношений между Израилем и Всевышним, они это услышали по-своему. Ангелы провозгласили, что этот младенец несет примирение за все, что когда-то делалось Божьим народом, когда было отступничество, когда было противление Богу, и в этом родившемся младенце дано каким-то образом примирение между Божьим народом и Богом. И в-третьих, небесные существа говорили об исполнении благой, благой значит доброй, воли Бога в отношении к людям. Воля Божья заключается в том, чтобы простить, спасти грешника от погибели. И эту волю пришел исполнить Божий Сын, поэтому ангелы и прославляли Всевышнего. Немного позже, говоря о своей главной миссии, сам Христос сказал: «Так возлюбил Бог этот мир, что отдал
Сына Своего Единородного.

единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но получил бы жизнь вечную». После того, как пастухи повидали новорожденного Мессию, они возвращались к стадам своим. И всем встречным по дороге рассказывали о том, что с ними произошло. Сколько улыбок они встретили на дороге, сколько удивлений и любознательности они встретили в глазах и в лицах людей, с которыми общались. Многие могли еще тем вечером пойти и поклониться Божьему Сыну. Могло быть 10, и 20, и 100, и 1000 человек. Но мало кто поверил пастухам. И мы знаем в Евангелии, что больше ни один человек в тот вечер не пришел по слову пастухов поклониться Мессии. Слыша историю рождения Иисуса, многие думают: вот если бы я был там, если бы я услышал рассказ пастухов, я непременно навестил бы этого младенца. Но я хочу спросить, а что мешает это сделать сегодня и сейчас? Ведь в наши дни все так же звучат слова небесных ангелов. Небесных ангелов, прославляющих Бога за рождение Мессии, который примирил своей смертью Бога и людей. И услышав эту весть, придете ли вы к Иисусу?

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства
базировались на моей роли в «Ньюсбойс». А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с «Ньюсбойс», я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы,

0: Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против Тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю тебя, не брошу тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-твоему. Я хочу быть на все 100 с тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. «Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что что я все еще твое дитя. Иисус, я хочу следовать за тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все. От физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль, словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господа и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к Нему и делала то, что Он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. «Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса». Когда она сказала это, я закричала «Принимаю! Принимаю!». Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала «Я исцелена! Моя рука не болит!». Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала, нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это, и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила, «Господи, дай мне сил, научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась, помоги мне прожить этот день, дай мне мудрость. В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. Господь говорит вам, восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его. Я просто не могла поверить. Я сказала, вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин

0: Лин заботится о двух дядях. И говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям — исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал, «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала, «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам, «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
1: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым, от головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил:

скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов? Он ответил, половину я бы отдал церкви. В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил, «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил, «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал, «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано, «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать, «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря. И кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе, это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, Всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот. Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. «Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит?» Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах.
Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: в конце у Бога все хорошо. Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека в вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?»
Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит, «Я поместил звезды на небесах, я Словом сотворил миры, я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет. Об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал, вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это. Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать, «Я не смогу осуществить свои мечты». Все против меня, плохой диагноз. Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила, так и назову своего ребенка, Израиль. Когда ребенок родился,
что все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты,

и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израиль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не Навуходоносор. Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: «Слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок». Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует».
Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить. Если у вас будет правильное отношение,

ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано, после сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения. После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать, ты уже видел свои лучшие дни. Было здорово. Лучше уже не будет. Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал, «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал, «Если вы разрушите этот храм, то в 3 дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы, «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал, «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там. В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена, сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь».

Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Мы в Израиле, на святой земле, приехали в назначенное место для того, чтобы встретиться с израильским гидом Барухом Керемом, для того, чтобы он раскрыл тайны сегодняшнего дня. Что ждет телезрителей в сегодняшней телепрограмме «Путеводитель по Израилю»? Шалом!
1: Шалом, друзья! Добро пожаловать на отметку «Уровень моря». Отсюда мы отправимся вниз к Иорданской долине, которая находится в большой рифтовой долине, начинающейся в Африке и заканчивающейся аж в горах Турции. Мы посетим библейские места, упомянутые преимущественно в Ветхом Завете. А для того, чтобы наша поездка была интересной, мы возьмем с собой, конечно же, Библию, вспомогательные материалы, атлас дорог, нам может пригодиться компас, рулетка и, конечно же, не забудьте много-много-много питьевой воды. Ну что, в путь? Готовы?
0: Добро пожаловать! Поехали!

Дорогие друзья, мы остановились сейчас на обочине дороги номер 90, прямо на повороте на Ерихон, который у меня за спиной находится. И я хочу прочесть для вас из книги Иисуса Навина 4:19. Написано следующее. В 10-й день первого месяца израильтяне перешли Иордан, сейчас он за вами, и стали лагерем в Гильгале к востоку от Ерихона. Место, на котором мы находимся, согласно компасу и согласно географии, где мы стоим, это на восток от Ерихона. То есть где-то здесь, на этих степях, находился библейский Галгал. В наши дни это сельскохозяйственные угодья, и мы не знаем точно, где был этот лагерь, но, пользуясь картой и пользуясь компасом, мы знаем, что мы стоим на историческом месте, где произошли удивительные события, месте, где был главный лагерь Иисуса Навина, месте, где встретил лидера небесных воинств с мечом, место, где перестала падать манна, и написано, что израильтяне начали уже кушать плоды этой земли. На этом месте, с этого места отправился народ завоевывать Ерихон и позже город Гай и всю Нагорную страну, которую уже видно отсюда. Те из вас, кто знаком с библейской историей, наверняка помнят, что при переходе через Иордан сыны израильские вынесли по Божьему повелению 12 больших камней в честь 12 колен Израилевых и поставили их в Галгале. Однако уже через несколько поколений эти камни, которые когда-то стояли здесь, стали объектом поклонения. Написано в книге Судей, что при судье, которого звали Аод, он проходил этот город, он проходил мимо Ерихона, мимо Галгала, написано «там, где стоят истуканы». То есть очень быстро народ Израиля из памятных камней сделал их камнями поклонения. К сожалению, идолопоклонство быстро вошло, скажем так, в израильскую привычку. И с этим боролись уже все благочестивые цари и судьи Израиля, и его пророки. Галгал также был известным местом, которое посещал пророк Самуил. Написано, что он обходил излюбленные свои места, и Галгал был одним из них. Интересно, что в период раннего царства израильского на этой земле Галгал оставался важным местом. И я хочу зачитать вам отрывок из первой книги царств, 11 главы. После того, как молодой царь Саул, освободил город Иавиз Галаадский, тогда он получил признание со стороны израильтян. И вот что говорит Самуил, пророк, народу. «Давайте пойдем в Галгал и осветим начало царского правления». Тогда все пошли в Галгал, и там перед Господом Саула провозгласили царем и принесли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем Саула помазали в Массифе на горах. Но вот второй сюжет, когда после его первой военной победы его, скажем так, перепомазывают на царство здесь в Галгале. Почему? Этот сюжет связан с тем, что филистимляне к этому времени захватили большую часть Израиля. Филистимляне пришли с побережья Средиземного моря, захватили прибрежную долину, Шфилу, вторглись в горы. И они были настолько крепки в военном смысле, что израильтянам ничего не оставалось, как спуститься с гор снова сюда, к реке Иордан. И написано в Писаниях, что некоторые даже вернулись обратно на долины Моавские, где умер Моисей. Получается, что филистимляне настолько притесняли израильтян, что вся Нагорная страна или ее большая часть была захвачена. И израильтяне вынуждены были оставить горы, вернуться сюда, в долину Иорданскую, где когда-то был лагерь Иисуса Навина. И здесь, в Галгале, Саула перепомазывают на царство. О чем нам это говорит? Это говорит, что израильтяне того времени видели в Сауле второго Иисуса Навина. Они как бы поверили, что это второй человек, который перезавоюет Ханаан для них снова. Так же, как это несколько поколений назад сделал Иисус Навин. И вы знаете что? Это действительно произошло. Написано, что Саул был действительно помазанником Божьим, и что куда бы он ни обращался, Господь давал ему успех.
И действительно, начиная отсюда, так же, как это сделал Иисус Навин, Саул покорил всю Нагорную землю, действуя успешно против филистимлян, и его последователь Давид, уже только мы встречаем Давида в долине Дуба, в долине Эла, это уже Шфила. Это значит, что все горы были отвоеваны Саулом вновь. Многие сегодня знают, что Саул плохо закончил свою жизнь, однако при своей жизни он был достаточно успешным царем, в которого верил народ. И его, скажем так, успешная деятельность началась здесь, с этого места, на котором мы сейчас стоим.

Дорогие друзья, мы находимся в историческом месте в Израиле, в историческом библейском месте, у моста, который называется мост Адама. В древние дни здесь находился город, город Адама, упоминаемый в Библии. И это был один из нескольких переходов через реку Иордан. По всей видимости, здесь были броды. Иордан в те дни был достаточно широкой рекой, большой рекой, и являлся серьезным препятствием для путешественников. Согласно библейским описаниям, с противоположной стороны, вот сейчас вы можете видеть так в дымке такую V-образную долину, долину реки Иавок. По этой долине в свое время Авраам, Сара и Лот спустились сюда к Иордану, прошли вот сюда вот к городу Адама, пересекли реку и направились вот прямой дорогой. Это был как такой главный путь к крупнейшему городу Ханаане, в Ханаане, который назывался Шхем. Отсюда вы видите снова такую V-образную долину. Вот прямо она в дымке. Это прямая дорога к Шхему. Этот же путь знал Иаков. И когда он бежал от гнева своего брата Исава, он также направился отсюда в Харан. И потом возвращался через 20 лет уже с 4 женами, с большим имуществом. Они все перешли реку здесь. И написано, что также Иаков остановился в Шхеме, когда вернулся в Ханаан. То есть это был такой как главный путь для путешественников. И сейчас мы находимся прямо на месте, где ходили патриархи.

Дорогие друзья, мы находимся сейчас возле кибуца Аргаман. И здесь находится одна из загадок, можно сказать, загадок цивилизации. В этом месте была обнаружена древняя структура, которая датируется временем, когда израильтяне зашли в Ханаан, и была в использовании до времени, когда ассирийцы пленили Северное царство Израиля. Что это за структура? Это огромная такая конструкция, выложенная двумя рядами камней в виде правой стопы человека. Она обращена на север. И посередине этой структуры есть круглый жертвенник и также вот такой вот открытый квадратный двор. Мы не знаем точно, для чего и кто соорудил такую правую ногу, но есть догадки, что израильтяне, которые зашли в эту землю, им было обещано Богом во Второзаконии, 11 глава, 24 стих написано: «Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим». И по всей видимости, израильтяне, которые прибыли в эту землю, в местах, которые они уже захватили, они ставили вот такую вот правую ногу для того, чтобы утвердить свое присутствие, как бы провозгласить: «Господь, мы здесь». Таких структур было найдено еще 4 в Самарийских горах, и они были найдены и исследованы профессором археологии Адамом Зерталем в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть 5 таких стоп, все они представляют форму правой стопы человека, обращенную на север. Это место, это было культовое место. Не было здесь нигде рядом никакого поселения. И остатки черепков, они были типичны для израильской посуды. И также кости только кошерных животных были найдены вокруг алтаря. Но никаких других поселений, никаких других признаков цивилизации не было, не существовало здесь. Логично предположить, что это было, скажем так, культовое место, куда люди собирались для жертвоприношений, для общего собрания, и потом они расходились по своим домам. Больше деталей никаких нет. Мы находимся, в общем-то, в пустынной зоне, и больше никаких признаков человеческой деятельности здесь никогда не было найдено.

Прямо сейчас я нахожусь вот возле жертвенника, который находится в этой стопе. И вы, конечно, вы видите, что он имеет круглую форму, что было необычно для культуры хананеев, которые здесь жили, не для израильтян. Израильский жертвенник должен был быть длиной в 5 локтей и высотой в 3 локтя. То есть этот же является собой круглый, то есть очень необычно для всех местных обитателей Земли. Что же это такое? Почему он находится здесь? У меня есть предположение, что, возможно, это тот самый жертвенник, который описан в книге Иисуса Навина, 22 главе. Здесь говорится, что когда израильтяне завоевали весь Ханаан, 2,5 колена, колено Рувима, Гада и половина колена Манасии, возвращались домой за Иордан. И, возвращаясь домой, написано, что они, в 10 стихе говорится, придя к Гелилоту, что у Иордана, мы находимся у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манасия построили там у Иордана огромный жертвенник. Учитывая, что израильский был только 5 локтей, этот жертвенник действительно огромный. Против них немедленно вооружились другие колена, чтобы выяснить, что же происходит, не начинается ли здесь новая волна идолопоклонства. И тогда эти люди сообщили им, что мы строим жертвенник не для жертвоприношений, но как память, что наши потомки имеют к этой земле такое же отношение, как ваши потомки. И в 28 стихе говорится удивительно вещь. Взгляните на это подобие жертвенника. Взгляните на это подобие жертвенника. То есть, по всей видимости, это именно тот жертвенник, который построили 2,5 колена, как напоминание, что и мы причастны ко всему Израилю. И как первоначально этот жертвенник не планировался быть культовым местом, но как заводилось в Израиле, что часто места памятные, они же становились местами поклонения довольно быстро. И как я сказал, что здесь в самом деле было культовое место, где сжигали жертвы и где было место большого собрания. Это предположение имеет еще такую силу, что мы находимся не только у Иордана, но вот этот вот горный массив у меня за спиной, это как раз надел колена Гадова, а слева за долиной это надел половины колена Манасии. И как раз недалеко находится город Адама, который был главным переходом через реку Иордан. То есть географически это находится на дороге в Заиордание, и вполне возможно, что как раз этот жертвенник, где я нахожусь, он как раз тот самый библейский, построенный 2,5 колен. Вы видите сейчас, что скала здесь расположена в виде полукруга. То есть эта топография напоминает такой природный театр, где тысячи и тысячи людей могли сидеть, просто собраться и сидеть на склонах, наблюдая за ритуалами, которые происходили здесь, вот в этой стопе. Вот мы замедлили диаметр этого жертвенника, он 6,5 метров. Израильский жертвенник должен был быть всего-навсего 2,5 метра.

Друзья, мы взобрались по серпантину, по горной дороге наверх, на скалы, и находимся у подножия горы, которая называлась Сартаба. Здесь хасмонейские, еврейские правители построили крепость прямо на вершине горы, и царь Ирод, который сменил их, улучшил эту крепость. Такая же крепость, она была не единственная, здесь было целый ряд крепостей, самая известная из них, пожалуй, Масада. И на горе вы до сих пор можете видеть отверстия, это остатки водной системы, огромных цистерн, которые накапливали дождевую воду в сезон зимних дождей. Эта же гора была идентифицирована как библейская гора Цартан, упоминаемая в книге Иисуса Навина 3.16. Здесь говорится следующее. «Когда народ израильский переходил Иордан, случилось вот что. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ города Адама, что рядом с Цартаном. А вода, что течет вниз, в море соленое, ушла, иссякла, и народ перешел реку напротив Иерихона». И вот как раз здесь мы видим гору Цартан, а вот в долине Иордана, немного левее, был город Адама, и сейчас там находится мост Адама. То есть получается, что вот на этой линии между горой и переправой вода остановилась в этом месте. Мы находимся сейчас в нескольких десятках километров от Иерихона, и получается, что вода иссякла на все это огромное расстояние, и народ переходил по суху не гуськом, как это часто изображается в фильмах и в мультиках, но весь народ одновременно по всей ширине Иордана пересек реку и довольно быстро оказался на этой стороне. Находимся сейчас на одной из самых высоких точек этого горного массива. Мы в Самарийских горах, и отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Иавок. Библейская долина, которую, по всей видимости, прошли наши патриархи Авраам, Сара с племянником Лотом. Они спустились вниз к мосту Адама, к городу Адама, и потом вот по вот этому пути поднялись дальше в Шхем. И, как я сказал, что это был такой популярный путь для многих путешественников, которым потом Иаков убегал от своего брата Исава и направился в Харан. Позже он, путешествуя этой же долиной, спустился сюда вниз. Это было место, где он боролся с Богом и где он приобрел свое новое имя Израиль. Израиль происходит от слова «бороться» или «срот» на иврите, «бороться». И, кстати, имя Сара имеет тот же корень. Бороться, бороться и побеждать, конечно же. В этой же долине, спускаясь вниз, Иаков построил Суккот. На русский язык это переведено как Сакхов. Место для стад. Это были шалаши для стад. И позже это место стало городом. Также сюда прибыл его брат Исав. Иаков встретился с ним и, в общем-то, примирился. Послал ему дарственные дары. И позже они написаны при встрече. Обнимались и плакали друг, скажем так, на плече друг у друга. Отсюда Иаков, так же, как в свое время Авраам, поднялся в Шхем, где построил жертвенник Господу, где вся семья закопала своих идолов, и они продолжили свой путь в сторону Вифиля и дальше в сторону Хеврона. Итак, эта долина также была, долина реки Иавок была известна в период Судей. Одна из самых известных битв произошла севернее от нас, битва Гидеона с мадианитянами, жителями Востока, с исмаэлитянами, которые опустошали землю. Написано, что когда Гидеон победил этих кочевников, он преследовал их до Сакхофа и Пинуэла. И дальше он поднялся по этой долине наверх и нанес им сокрушительное поражение, и потом спустился этой долиной вниз. Интересно, что все эти библейские события можно вспомнить, вот просто находясь на одном месте и глядя на одну долину. Сейчас я также хочу привести вам еще одно очень интересное место Писания. Говорится теперь о времени Соломона. Когда Соломон стал царем и задумал построить храм, много утвари храмовой было сделано из меди. И вот Писание говорит, что медь, медные принадлежности для храма выливали в глинистой земле возле Иордана
где мы находимся возле горы Сартабы. Итак, вот эта долина, которая сегодня наполнена глинистыми породами, глинистыми отложениями, здесь рабы Соломона выливали медные чаши, лопатки, светильники, и все, что требовалось для храма, было произведено прямо здесь, и отсюда через Иерихон транспортировалось в Иерусалим. Поэтому это место, которое знал царь Соломон и, конечно же, посещал его.

0: Дорогие друзья, я хотел бы резюмировать наш сегодняшний день, используя вот этот прекрасный макет Иорданской долины. Мы встретились с нашей съемочной группой вот здесь, на нулевой отметке на уровне моря, спустились вниз к Иордану и поехали на север по 90-й дороге. Вот здесь мы остановились, чтобы говорить о библейском Галгале. Это город Иерихон, и, значит, здесь на восток от него был Галгал. Дальше наша дорога пролегла далее на север, и мы остановились вот здесь, возле этой переправы через Иордан. Это мост Адама, который связывал Иорданию с Израилем. Дальше мы посетили удивительное место вот здесь, вот возле кибуца Аргаман. След человеческой стопы размером 200 метров на 80. И в конце концов мы вернулись немного южнее, взобрались по серпантину к подножью огромной горы Сартабы. И отсюда, с утеса, мы также смотрели на Иорданскую долину и обсуждали вот ущелье реки Иавок, по которому ходили наши патриархи.
1: Долина – это кладезь достопримечательностей для путешественников и ищущих туристов. Это спуски, подъемы, это активный отдых. Но, конечно же, это все восполняется сторицей такого хорошего, тоже душевного отдыха на Мертвом море, потому что Мертвое море, оно как раз и начинается там, где заканчивается Иорданская долина. Очень близко, и здесь всегда можно восполнить силы, которые вы потратили во время вашего путешествия.
2: Сегодня был шикарный день. Я сделал несколько открытий для себя, побывал в новом месте, и казалось бы, вот уже по протоптанным дорогам я здесь езжу, а оказывается, нет. Если свернуть на совсем маленькую дорожку, она может вывести в какое-то новое интересное место.
0: Дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что у меня есть особая любовь к библейской тематике и также особая любовь к местам, которые, скажем так, редко посещаемы туристами. Я приглашаю вас присоединиться к экскурсиям по Израилю со мной. Мои контакты вы видите на экране. И если вам интересно изучать библейские темы, находясь здесь, на аутентичных местах Израиля, я приглашаю вас, звоните, связывайтесь и, надеюсь, скоро увидеть вас здесь, в Израиле. Друзья, до новых встреч в цикле «Путеводитель по Израилю».

0: 2 weeks ago,
1: 2 недели назад,
0: we had this big meeting in main stage.
1: У нас было большое собрание общее в main stage.
0: When we tried to, at least tried to gather the whole church in one meeting.
1: По крайней мере, мы пытались собрать всю церковь воедино.
0: That of course not possible to gather everybody, but we were 4,000 people.
1: Но не всех, конечно, мы смогли, но 4,000 человек были.
0: And it's always great also to see also the different campuses that we have and filiali.
1: И так здорово, когда у нас различные кампусы и филиалы собраны вместе.
0: And the national branches.
1: И национальные ветви.
0: And it was a really good time.
1: Это было прекрасное время.
0: And I said on that meeting.
1: И я сказал на том собрании.
0: That we would take 2 weekends at the end of October and speak about the letter, the Paul's letter to the Galatians.
1: И я говорил, что мы возьмем 2 недели в конце октября и будем говорить о послании к Галатам.
0: And we do this. I've done it for many years in October.
1: Мы делали это на протяжении многих лет в октябре.
0: That we have taken a book in the Bible and studied during the whole month.
1: Когда мы брали какую-то книгу в Библии и изучали ее на протяжении месяца.
0: I mean, that's a good thing to do.
1: И это прекрасно.
0: Not just read kind of chapter by chapter.
1: Не просто читать главу за главой.
0: But try to penetrate, you know, sometimes one of the book in the Bibles.
1: Но пытаться погрузиться в какую-то главу, в книгу в Библии.
0: And to penetrate the book.
1: И просто погрузиться в нее, раствориться в ней.
0: You know, what was the historical context?
1: Какой исторический контекст был?
0: Why was this letter written? And what's the background of this book?
1: Почему было написано это письмо? Какой бэкграунд у этого письма?
0: We do this also to revive our interest in reading the Bible.
1: Мы также пытаемся возбудить это желание читать Библию.
0: So now we had the youth conference in the middle of the month.
1: И вот у нас посреди месяца была молодежная конференция.
0: So we decided that this year to take 2 weekends.
1: И мы решили, что 2 выходных мы возьмем в этом году.
0: Weekend and this weekend.
1: Прошлые выходные и текущие.
0: And dive into the Paul's letter to Galatians.
1: Просто погружаясь в послание Павла к Галатам.
0: And last weekend we had a guest speaker, Pastor Sergei Sukhov.
1: И пастор Сергей Сухов был на прошлых выходных.
0: And I told him what I wanted him to preach about.
1: И я сказал ему, о чем я хочу, чтобы он проповедовал.
0: And he did that very well.
1: И он хорошо справился с заданием.
0: Amen. So he spoke about.
1: И он говорил о.
0: Paul wrote to the churches in Galatia.
1: Как Павел писал к церквям в Галатии.
0: That we are saved not by deeds but by grace.
1: Что мы спасаемся не делами, но благодатью.
0: And we are free from the law.
1: И мы свободны от закона.
0: And now I'm going to continue today.
1: И сегодня я хочу продолжить.
0: And speak about the last part of the letter to the Galatians.
1: И говорить о последних заключительных частях книги Галатам.
0: And I want to encourage you.
1: Я хочу вдохновить вас.
0: After this Sunday, read the letter to the Galatians.
1: После этого собрания прочитать послание Галатам.
0: And revive also what we have been speaking about.
1: Чтобы это ожило в вас. О чем мы говорим?
0: Because this is a letter so full of life.
1: Потому что это письмо настолько полно жизни.
0: And I call my message today.
1: И я назвал сегодняшнее послание.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: So let me just repeat now.
1: Позвольте мне повторить сейчас.
0: What we started with last weekend, what Pastor Sergei Sukhov spoke about.
1: О чем мы начали на прошлых выходных, о чем пастор Сергей Сухов говорил.
0: That Paul said in Galatians 4:7.
1: Павел говорит в Галатам 4:7.
0: Therefore you are no longer a slave but a son.
1: То, что ты уже не раб, но сын.
0: And that's also where I started my message in main stage.
1: Это то, с чего я начал свое послание в main stage.
0: You are a son in the house.
1: Что ты сын в доме.
0: If you have received Christ,
1: если ты принял Христа,
0: you are forgiven.
1: Ты прощен.
0: You received a home in the kingdom of God.
1: Ты принял, приобрел этот дом в Царстве Божьем.
0: You're not a slave of sin.
1: Ты не раб греха.
0: You're not a slave of fear.
1: И ты не раб страха.
0: And Paul continues and he teaches about this.
1: И Павел продолжает и учит об этом.
0: Galatians 3:13.
1: Галатам 3:13.
0: He says, Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Христос искупил нас от проклятия закона.
0: And what's the curse of the law?
1: Какое было проклятие?
0: That's the hopeless efforts to try to be good enough so God will receive you.
1: Что это безнадежные проблемы, сложности пытаться заполучить благодать Бога.
0: You will never be good enough.
1: Что ты никогда не будешь достаточно хорош.
0: You need a savior.
1: Тебе нужен спаситель.
0: And the curse of the law.
1: И проклятие закона.
0: That when men try to earn their salvation by their deeds.
1: Когда человек пытался заполучить свое спасение путем дел.
0: Which is hopeless.
1: Безнадежно.
0: Because in the days of Paul.
1: Потому что в дни Павла.
0: Already then there were people preaching.
1: Когда люди проповедовали.
0: You know, some they said is believing Jesus is good.
1: И кто-то говорил, что кровоточие Иисуса это хорошо.
0: To believe in him is good.
1: И верить в него это хорошо.
0: But it's not enough.
1: Но это недостаточно.
0: You also need to be circumcised.
1: Тебе также нужно обрезаться.
0: And keep the law of Moses.
1: И сохранять закон Моисея.
0: And then you will be saved.
1: И тогда ты будешь спасен.
0: And Paul said no.
1: И Павел говорит нет.
0: It is not like that.
1: Не так это.
0: So circumcision will not save a man.
1: Что обрезание не спасет человека.
0: Only one thing.
1: Только одно.
0: That's faith in Jesus Christ.
1: Это вера в Иисуса Христа.
0: And then you will be saved by His grace.
1: И ты будешь спасен Его благодатью.
0: And not by your deeds.
1: И не своими делами.
0: Galatians 5:1.
1: Галатам 5:1.
0: Paul says like this.
1: Павел говорит следующее.
0: Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free.
1: Для свободы Христос освободил нас.
0: And he speaks about the liberty.
1: И он говорит о свободе.
0: From the law.
1: От закона.
0: I'm not saved by my deeds.
1: Что я не спасаюсь своими поступками.
0: I'm not saved because I keep the law.
1: Я не спасаюсь потому что храню закон.
0: No, I stand fast in the freedom.
1: Но я стою твердо в свободе.
0: That I'm a child of God.
1: Что я дитя Божье.
0: Because of the blood of Christ.
1: Из-за крови Христа.
0: Because of what He has done for me.
1: Из-за того что Он сделал для меня.
0: And nothing else.
1: И ничего больше.
0: If you believe that also.
1: Если вы верите в это также.
0: Let's praise the name of the Lord.
1: Давайте
0: together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So that's where we started.
1: И вот с этого мы начали.
0: But
1: но
0: when we come to chapter 5,
1: когда мы приходим к пятой главе,
0: Paul also he directs our attention in this letter.
1: Павел также обращает наше внимание на это послание.
0: To what he says in chapter 5 and verse 13.
1: О чем он говорит Галатам 5:13.
0: And he says like this.
1: И следующее.
0: For you brethren have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
1: Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природе, а наоборот, служите друг другу с любовью.
0: Because listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Paul understood.
1: Павел понимал.
0: That what he now had taught.
1: О чем он сейчас учит.
0: About freedom from the law.
1: О свободе от закона.
0: Could be misused by people with wrong motives.
1: Можно использовать неправильно, если мотивы у людей искажены.
0: And they would say.
1: И они скажут.
0: You know well. Since I'm saved by grace.
1: Ну, с тех пор, поскольку я спасен по благодати.
0: Sin is not a big issue any longer.
1: Тогда грех уже не имеет, в принципе, никакой природы.
0: I'm already a child of God.
1: Я уже дитя Божье.
0: So I can go on doing what is wrong.
1: Поэтому я могу делать то, что неправильно.
0: And it will not really matter.
1: И это не будет иметь никаких последствий.
0: Some said so.
1: И кто-то говорил так.
0: In the first generation.
1: В первом поколении.
0: And this heresy.
1: И вот эта ересь.
0: Has popped up in the church of history many times.
1: Она возникала в истории церкви многократно.
0: And it's still also today you can find preachers saying this.
1: И по-прежнему сегодня ты можешь найти проповедников, которые проповедуют так.
0: If you say you don't need to, you know, think about the Ten Commandments.
1: Если ты говоришь, тебе не нужно думать о десяти заповедях.
0: You don't need to confess your sins.
1: Тебе не нужно исповедовать свои грехи.
0: And that's why Paul is ending the letter.
1: И вот почему Павел заканчивает послание.
0: By saying this.
1: Говоря следующее.
0: Let your freedom not be an opportunity to refresh.
1: Пускай эта свобода не будет поводу к угождению греховной природе.
0: Serve one another in love.
1: Но служите друг другу с любовью. Поэтому сегодня.
0: We need to establish some of the cornerstone. Of doctrines of the Christian church.
1: Нам нужно установить краеугольные камни доктрины церкви истории.
0: So we know where we stand.
1: Чтобы знать на чем мы стоим.
0: And we know what God says about our lives on the earth.
1: И мы знаем, что Бог говорит о наших жизнях здесь на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: About freedom and moral responsibility.
1: О свободе и о моральной ответственности.
0: About grace and holiness.
1: О святости и о благодати.
0: Amen. So let me then first now.
1: Позвольте мне сейчас.
0: Just establish three truths.
1: Просто основать три истины.
0: About what we
1: о чем мы верим.
0: And what the doctrines of the Christian church.
1: И о чем доктрины христианской церкви.
0: So, number one,
1: говорят, первое.
0: Again,
1: снова.
0: We are saved by grace.
1: Мы спасены по благодати.
0: We are not saved by our deeds.
1: Мы не спасены по нашим делам.
0: There is nothing that you can add to what Jesus has done for you on the cross.
1: Нет ничего, что ты мог бы добавить к тому, что Христос сделал на кресте уже.
0: It is not like he did something.
1: Это не то, что он что-то сделал.
0: And then you need to do the rest.
1: А тебе нужно остальное доделать.
0: No.
1: Нет.
0: Salvation is not a cooperation between God and man.
1: Спасение это не сотрудничество между Богом и человеком.
0: God saves.
1: Бог спасает.
0: And God saves alone.
1: И Он спасает только Он.
0: Аминь. Давайте воздадим Ему славу еще один раз. He saves a man.
1: Он спасает человека.
0: And the glory
1: и слава
0: goes to him
1: ему принадлежит
0: and to him alone.
1: И только ему одному.
0: It was not Jesus and me.
1: Это не то, что Иисус и я.
0: It was Jesus.
1: Это Иисус.
0: And only him.
1: И только он.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So that's the number one.
1: Это первое.
0: And then number two.
1: Второе.
0: After I become a Christian.
1: После того, как я стал христианином.
0: After I'm saved.
1: После того, как я спасся.
0: Then I become a follower of Jesus.
1: Тогда я становлюсь последователем Иисуса.
0: I will follow Jesus.
1: Я буду идти за Иисусом.
0: And that's how my life now will be on the earth.
1: И вот такой будет моя жизнь здесь на земле.
0: We can look in the Gospel of Mark.
1: Мы посмотрим Евангелие Марка.
0: Кто-то благословенцы сегодня, слава Богу. Аминь. And it is so clear here.
1: И так очевидно здесь.
0: The first verse Jesus quote that Mark quote Jesus saying.
1: Первые, когда Марк цитирует Иисуса здесь.
0: Chapter 1, verse 14 and 15.
1: Первая глава, 14-17 стихи.
0: Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.
1: После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть Бога.
0: And what did he say?
1: И что он говорит?
0: The kingdom is fulfilled. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
1: Пришло время, говорит он, царствие Божье уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть.
0: Repent and believe.
1: Покайтесь и верьте.
0: And salvation will come.
1: И спасение придет.
0: And then he meet what we will become his first disciples.
1: И вот он потом говорит о первых учениках своих.
0: You know, Simon and Andrew.
1: Симон и Андрей.
0: And he says them verse 17.
1: И в 17 стихе он говорит им.
0: Follow me.
1: Идите за мной.
0: And I'll make you become fishers of men.
1: И я сделаю вас ловцами людей.
0: And this is true. This is how it all started.
1: И вот так это все зародилось.
0: And it's so true about me, you and me also.
1: И также о тебе и мне это истина.
0: In a moment I'm saved.
1: В момент, когда я спасен.
0: Who am I?
1: Кто я?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: Amen. I am called to follow Him.
1: Я призван следовать за Ним.
0: To learn from Him.
1: Учиться от Него.
0: To listen to what He says about me and my life.
1: Слышать, что Он говорит обо мне и о моей жизни.
0: Because He is now my Lord.
1: Потому что Он теперь мой Господь.
0: And I am Him.
1: И я Его.
0: To read His Word.
1: Читать Его Слово.
0: The moral code of the Bible now become my ethical life.
1: Моральный код Библии теперь становится моей идентичностью.
0: Amen. And this is how I now. We live on the earth.
1: И вот так я буду сейчас жить на земле.

0: And the motivation for doing that.
1: И мотивация, чтобы это делать.
0: It's not fear.
1: Это не страх.
0: It is not pride.
1: Это не гордость.
0: The motivation is love.
1: Мотивация — это любовь.
0: That's what Paul said to the Galatians right away also.
1: И вот почему Павел об этом пишет Галатам прямо же, сразу.
0: Listen to Jesus, John 14.
1: Послушайте, Иоанна 14 глава, о чем Иисус говорит.
0: And verse 15.
1: 15 стих.
0: Listen.
1: Послушайте.
0: If you love me,
1: если вы любите меня,
0: keep my command,
1: то вы будете исполнять заповеди мои.
0: Аминь. Love is what motivates us.
1: Любовь — это то, что мотивирует нас.
0: Follow him who is my savior.
1: Идти за тем, кто является моим спасителем.
0: And to devote myself to keep his command.
1: И посвящать себя, чтобы хранить его заповеди.
0: Who loves Jesus?
1: Кто любит Иисуса?
0: The one that shouts with the loudest voice in the church.
1: Тот, кто кричит самым громким голосом в церкви?
0: Not necessarily.
1: Не так, не всегда. No. Нет.
0: If you love me,
1: если любишь меня,
0: you keep my command.
1: Ты сохранишь заповеди мои.
0: That's the proof.
1: Это доказательство,
0: that he is my Lord and he is my Savior.
1: Что он является моим Господом и Спасителем.
0: I mean, even though I'm not perfect, never will be perfect.
1: Даже если я несовершенен и не буду никогда совершенным.
0: Скажите, еще раз. God knows you're not perfect.
1: Бог знает, что ты несовершен.
0: But
1: но
0: what do you want with your life?
1: То, что ты хочешь со своей жизнью?
0: Do you want to keep his commands?
1: Ты хочешь сохранять его заповеди?
0: Or go your own way?
1: Или идти своим собственным путем?
0: John 14, verse 21.
1: 14 Иоанна, 21 стих.
0: He who has my commandments and keeps them is he who loves me.
1: Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня.
0: And that your devotion,
1: и твое посвящение
0: to be a disciple of Christ,
1: быть учеником Христа,
0: that's the proof that you act, that you're saved.
1: Это доказательство того, что ты спасен.
0: I mean, that he is your Lord,
1: что Он твой Господь.
0: That your heart belongs to him,
1: что твое сердце принадлежит Ему.
0: And that is why,
1: и вот почему
0: to follow him,
1: следовать за Ним,
0: I mean, to aim to keep what he tells in his word,
1: стараться сохранить то, что Он говорит в Своем Слове,
0: it's not the way of salvation,
1: это не путь спасения,
0: but it's kind of the proof.
1: Но это доказательство самого спасения.
0: Amen, that he has become my Lord now.
1: Что он стал моим Господом сейчас.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And that is why,
1: и вот почему.
0: The third truth.
1: Третья истина.
0: When we speak about sin, holiness and sanctification.
1: Мы говорим грех, святость и освящение.
0: What is true about this?
1: Что правда об этом?
0: But what we need to know,
1: что мы должны знать?
0: That even though that I am saved,
1: что даже несмотря на то, что я спасен,
0: sin is still my enemy.
1: Грех по-прежнему является моим врагом.
0: Sin is still an enemy.
1: Грех по-прежнему враг.
0: That I need to resist and I need to fight.
1: Я должен сопротивляться, я должен сражаться с ним.
0: Because sin,
1: потому что грех,
0: can still destroy my life.
1: Может разрушить мою жизнь.
0: You know, deceive me and lead me away from God and back into the world God saved me from.
1: Обмануть просто и вести меня обратно в мир туда, где Бога нет.
0: Sin can still destroy my family.
1: И грех может разрушить мою семью.
0: Destroy my marriage.
1: Разрушить мой брак.
0: Sin can destroy my calling.
1: И может разрушить мое призвание.
0: The purpose of my life.
1: Цель моей жизни.
0: Paul wrote about one of his co-workers, Demas.
1: Павел пишет о Димасе своем, одним из соработников.
0: Who served Paul for many years?
1: Который служил с Павлом на протяжении многих лет.
0: And he said, out of love for this world.
1: И он говорит из-за любви к этому миру.
0: Demas left.
1: Димас, он оставил.
0: Left his calling.
1: Оставил свое призвание.
0: And maybe he even left his faith in Jesus.
1: И, возможно, оставил свою веру во Христа.
0: Because something in this world deceived him.
1: Потому что что-то в этом мире обмануло его.
0: So he walked away from the Lord.
1: И он отошел от Господа.
0: And that's what we need to know.
1: И это то, что мы должны знать.
0: Sin is still my enemy.
1: Что грех по-прежнему является моим врагом.
0: Although I'm a child of God.
1: Даже несмотря на то, что я дитя Бога.
0: And
1: и
0: at the same time,
1: в то же самое время,
0: as a child of God,
1: как ребенок Божий,
0: God wants to change me.
1: Бог хочет изменять меня.
0: Amen.
1: Аминь.
0: He wants to make me more like him.
1: Он хочет, чтобы я был более похож на него.
0: You know, if we go back to Galatians 5.
1: Если мы посмотрим Галатам 5.
0: Paul writes about this so beautiful.
1: Павел так прекрасно описывает.
0: In verse 22 and verse 23.
1: 22 и 23 стихи.
0: He says the fruit of the spirit.
1: Он говорит плод же духа.
0: You know, is love, joy, peace.
1: Это любовь, радость, мир,
0: long-suffering, kindness, goodness,
1: долготерпение, великодушие, доброта,
0: faithfulness, gentleness, and self-control,
1: верность, кротость и умение владеть собой.
0: You know, when you build a house,
1: когда ты строишь дом,
0: you need to have a blueprint.
1: Тебе нужен какой-то чертеж.
0: You know, this is the house I want to build.
1: Вот такой дом я хочу сделать.
0: And then you build according to that blueprint.
1: И тогда ты следуешь этим инструкциям, чертежам.
0: And this is God's blueprint for you.
1: И это Божий чертеж для тебя.
0: How does God want to make body?

0: Борис here? How does God want to make Boris?
1: Как Господь хочет видеть Бориса?
0: You know, what's God's plan for Boris?
1: Какой у Бога план есть для Бориса?
0: He's going to be a man.
1: Чтобы он был человеком.
0: Of love, joy and peace.
1: Чтобы у него была любовь, радость и мир.
0: Long suffering.
1: И долготерпение.
0: A lot of long suffering.
1: Чтобы было много долготерпения.
0: Amen. Сколько детей у тебя?
2: Семь.
0: Семь, да. Долготерпение en masse. Amen.
1: Много долготерпения.
0: Kindness and goodness.
1: И доброта, великодушие.
0: The same for you, Larissa.
1: И также для тебя, для вас, Лариса.
0: This is God's plan for your life.
1: Потому что это план Божий для вашей жизни.
0: Amen. For my life.
1: Для моей жизни.
0: He wants to change us.
1: Он хочет менять.
0: He wants to form us according to His own image.
1: Он хочет просто делать нас соответствовать своим именем.
0: Image.
1: Своим образом.
0: Amen. Because this is how He is.
1: Потому что Он такой.
0: He is full of love.
1: Он полон любви.
0: Peace, goodness and kindness.
1: Мира, великодушия, доброты.
0: Amen. And these two things.
1: И вот эти вещи.
0: You know, to fight against sin.
1: Сражаться против греха.
0: And changing to become more like Jesus.
1: И изменяться, чтобы быть похожим больше на Иисуса.
0: This is a work of the Holy Spirit.
1: Это работа Духа Святого.
0: And that's what Paul is writing about.
1: И вот о чем Павел пишет
0: this
1: здесь.
0: This is what we call sanctification.
1: Это то, о чем мы говорим, освящение.
0: Who are you, Matsula?
1: Кто ты, Мацула?
0: I'm a disciple of Christ.
1: Я ученик Христа.
0: I follow him.
1: Я следую за ним.
0: And he helps me.
1: И помогает мне.
0: To overcome sin.
1: Он преодолеть грех.
0: And he changes me and forms me.
1: И он изменяет меня, формирует меня.
0: Hopefully.
1: Надеюсь я.
0: Amen. To become more like him.
1: Чтобы я был более похож на него.
0: И весь народ сказал. Amen. So let's go back now to Galatians chapter 5.
1: Давайте вернемся опять к Галатам, 5 глава.
0: Amen. Because when we understand this,
1: потому что когда мы понимаем это,
0: that this is the kingdom of God,
1: что это царствие Божье,
0: then also we understand what Paul is now turning our attention to.
1: Тогда мы понимаем, на что Павел пытается обратить наше внимание.
0: So let's study a little.
1: Давайте немножко изучим это.
0: Walking in the Spirit.
1: Поступать по духу.
0: That's the key. The key phrase Paul is using.
1: Это ключевая фраза, которую Павел использует.
0: Let's read verse 16, 17, and 18.
1: Давайте прочитаем Галатам 5, 16 по 18
0: стих. Follow now the reasoning of Paul here.
1: И сейчас мы будем смотреть за рассуждениями Павла здесь следовать.
0: Verse 16.
1: 16 стих.
0: I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
1: И я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы.
0: For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
1: Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа, а дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы.
0: But if you're led by the Spirit, you're not under the law.
1: Но если вами руководит дух, то вы уже не под законом.
0: What's Paul saying here?
1: О чем Павел говорит здесь?
0: He speaks about spirit and flesh.
1: Он говорит о духе и о плоти.
0: And he says that we still have a flesh.
1: И он говорит, что мы по-прежнему ходим в плоти.
0: Amen. That we have a flesh.
1: У нас есть плоть.
0: Amen. Борис, как у тебя? Плоть есть? Есть много. Amen. Yeah, we still have a flesh.
1: И у нас есть плоть.
0: You know, when a child is born,
1: когда ребенок рождается,
0: you know, that's the cutest thing in the world.
1: Это прекраснейшая вещь в мире.
0: Two-year-old child.
1: Вот двухлетний малыш.
0: Скажите, And you as a parent,
1: и вы как родители,
0: you think,
1: вы думаете,
0: there is nothing evil at all here.
1: Нет ничего прекраснее здесь.
0: Nothing evil at all.
1: А нет никакого зла здесь.
0: And then the child turned 3 years.
1: А потом ему 3 года становится.
0: Ба-да-ба. And you discover.
1: И ты вдруг обнаруживаешь,
0: that in this creature,
1: что это создание.
0: There is a flesh.
1: У него есть плоть.
0: Борис, ты со мной, да? Ты со мной сегодня? No.
1: Нет.
0: Не понял. You think where did this come from?
1: А ты думаешь, откуда же это все появилось?
0: I remember so well.
1: Я помню так четко.
0: A family that visited us.
1: Семья, которая нас как-то посетила.
0: And they had the most cute and obedient child.
1: У них был прекраснейший, наверное, самый послушный ребенок.
0: I was actually really impressed.
1: Я был настолько впечатлен.
0: But during the dinner.
1: Но в течение ужина.
0: The child just gets mad.
1: Ребенок просто начинает быть как сумасшедший.
0: Takes the spoon, you know.
1: Берет ложку.
0: Throw it away.
1: И начинает выкидывать ее.
0: And the mother got red as a carpet, you know.
1: И мама просто вся красная, как помидор.
0: She said to me,
1: она говорит мне,
0: my child has never done like this before.
1: Мой ребенок никогда раньше так не поступал.
0: Я тут.
1: Я подумал.
0: You just wait, you know.
1: Ты просто подождешь.
0: Amen. There is more coming.
1: И что-то большее грядет еще для тебя.
0: And wait until she's 13.
1: Подожди, пока ему не будет 13.
0: Yeah, amen. And then you're gonna discover more.
1: Потом ты обнаружишь еще больше там.
0: Есть мамы сейчас, которые понимают, о чем я говорю. Вот, вот. Amen. And this is well, we are human beings.
1: И мы люди.
0: And Paul he says.
1: И Павел говорит.
0: There are two.

0: What is that?
1: Что это?
0: It's evident.
1: Они очевидны.
0: It's adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresy, envy, murders, drunkenness, maladies, and more like that.
1: Он говорит, разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное.
0: Борис. Do you recognize anything of this in your life?
1: Вы что-то узнаете из этого списка в своей жизни?
0: I mean, any kind of contentions, jealousies,
1: возможно, какую-то зависть или
0: outbursts of wrath,
1: или гнев, или раздражение.
0: My friend, yes, we do.
1: Да, друзья мои.
0: And Paul he says like this.
1: И Павел говорит таким
0: remember,
1: образом.
0: When end of verse he says at even end of verse 17 that you do not do the things that you wish.
1: И он говорит здесь, что ты не делаешь того, что бы ты хотел в 17 стихе.
0: Amen. Да. And this is the battle.
1: И вот это сражение.
0: This is the battle we are in.
1: Сражение, в котором мы находимся.
0: But then Paul.
1: Но потом Павел,
0: he gives us hope.
1: Он дает надежду.
0: And he says, walk in the spirit.
1: Он говорит, ходите в духе, поступайте.
0: And you will not fulfill the lust of the flesh.
1: И ты не будешь исполнять греховных желаний.
0: Amen. So we, as the children of God,
1: и мы, как дети Божьи,
0: as the disciples of Christ,
1: как ученики Христа,
0: who are in this battle,
1: которые находятся в этой битве,
0: Paul says,
1: Павел говорит,
0: you have a helper.
1: У тебя есть помощник.
0: And that helper is the Holy Spirit.
1: И этот помощник — это Дух Святой.
0: Holy Spirit is not only given.
1: Дух Святой не просто дан нам.
0: You know, for prophecy and healing.
1: Для того, чтобы исцелять или пророчествовать.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To be your helper.
1: Чтобы быть твоим помощником.
0: In battle against what is wrong.
1: В сражениях, которые являются неправильными.
0: And to form you to become more like Christ in this world.
1: Чтобы формировать тебя, чтобы ты был похожим больше на Христа в этом мире.
0: And Paul wants us to know that.
1: И Павел хочет, чтобы мы знали.
0: You are not alone.
1: Что ты не один.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To warn you.
1: Чтобы предупреждать тебя.
0: Don't push that button on your computer.
1: Не кликай мышкой в компьютере.
0: Don't do that.
1: Не делай это.
0: Don't open that site.
1: Не открывай этот сайт.
0: You're angry now. Don't start a discussion with your wife now.
1: Ты сердишься сейчас, поэтому не начинай разговора со своей супругой.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you wisdom.
1: Чтобы дать тебе мудрость.
0: Take a step back.
1: Отступить назад.
0: The Holy Spirit is given to you.
1: Дух Святой дан тебе.
0: To give you strength.
1: Чтобы дать тебе силу.
0: To overcome a temptation.
1: Преодолевать искушение.
0: To turn away.
1: Отворачиваться от них.
0: We are not alone.
1: Мы не одни.
0: It's a work of God inside us.
1: Освящение — это работа Бога внутри нас.
0: Something that we can give ourselves to and make room for in our lives.
1: Что-то, что может быть внутри нас и распространиться в нас.
0: Because I like the way he says it.
1: Мне нравится, как он говорит об этом.
0: He says the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh.
1: Он говорит, что вот есть дух, который идет против плоти и плоть против духа.
0: I mean, and it's so real.
1: И это так истинно.
0: And these two voices.
1: И это вот.
0: These two voices.
1: Эти два голоса.
0: They are there.
1: Они всегда там.
0: You wake up Sunday morning.
1: Ты просыпаешься в воскресенье утром.
0: And one voice says.
1: И один голос говорит тебе.
0: Oh, let's go to church today.
1: О, давай в церковь пойдем сегодня.
0: Another voice says.
1: А другой голос говорит.
0: No, I'm too tired.
1: Я настолько уже измотан.
0: Кому-то понятно, о чем я говорю? Amen. These two voices are in us.
1: И эти два голоса всегда внутри нас.
0: Give back.
1: Давай отдай ему сдачу.
0: No, don't do that.
1: Нет, не надо это делать.
0: Take the Bible.
1: Возьми Библию.
0: No, what Santa Barbara?
1: Нет, ну Santa Barbara.
0: Или что смотрите по Santa, наверное. And it's and Paul says it. It's the lust against spirit and the spirit against the flesh.
1: И вот он говорит, что плоть против духа, а дух против плоти.
0: And that is why.
1: И вот почему.
0: We need to learn.
1: Нам нужно учиться.
0: To yield to the spirit.
1: Посвящать себя духу.
0: I mean, to listen to what he says.
1: Слушать тому, что он говорит.
0: To talk to him.
1: Разговаривать с ним.
0: Help me.
1: Помоги мне.
0: Help me to be a man of God.
1: Помоги мне быть человеком Божьим.
0: Help me to grow.
1: Помоги мне расти.
0: As a husband, as a father.
1: Как муж и как отец.
0: Help me to grow in generosity, the Holy Spirit.
1: Помоги мне расти в щедрости, Дух Святой.
0: To be like Christ in this world.
1: Чтобы быть как Христос в этом мире.
0: And he's there together with us.
1: И он всегда рядом, чтобы помочь нам.
0: I thought about this morning when I was praying.
1: И я думал об этом утром, когда молился.
0: You know, sometimes.
1: Иногда,
0: when there is some you know tension in home,
1: когда есть какие-то сложности в доме,
0: you know, maybe so, you know, between me and my wife,
1: может быть между мной и супругой,
0: and I just ask God,
1: я просто спрашиваю Бога,
0: what shall I do?
1: Что я должен
0: shall
1: делать?
0: I bring it up?
1: Должен ли я это это что-то поднять сейчас? Или просто отложить в сторону разговор? Должен ли я сейчас этим заняться делом?
0: No, Мацула.
1: Нет, Мацула.

0: Подсула.
1: Так хорошо говорить об этом, когда жена нет. Она с детьми сегодня в воскресной школе. Аминь. Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Аминь. Коррекция не будет после собрания. Но the Holy Spirit is there.
0: Но Дух Святой всегда с нами.
1: To help me, to help us.
0: Чтобы помочь мне, помочь нам.
1: And this is what we need to be aware of.
0: И вот о чем мы должны знать всегда.
1: Because some of us.
0: Потому что некоторые из нас.
1: We can feel very condemned when we feel what he called the lust of the flesh.
0: Когда мы можем чувствовать осуждение, когда мы говорим о делах плоти.
1: We are attracted to something wrong.
0: Мы к чему-то привлечены, наше внимание к неправильному.
1: And we know that this is wrong.
0: И мы знаем, что это неправильно.
1: And then we feel so condemned.
0: И тогда мы просто под осуждением.
1: But my friend,
0: но друг мой,
1: there's nothing to feel condemned for.
0: Нет, не нужно осуждение в этом.
1: The fact that you are attracted and you all know this is wrong.
0: И факт тому, что ты пристращен к чему-то, но знаешь, что это неправильное.
1: It's a proof.
0: Это доказательство.
1: That you're alive on the inside.
0: Что ты внутри живой.
1: Because before you got saved.
0: Потому что прежде чем ты спасся.
1: You watched this thing and didn't care at all.
0: Ты смотрел на эти вещи и ты вообще не заботился.
1: You did these things.
0: Ты делал что-то.
1: You said these things.
0: Ты говорил о чем-то.
1: You didn't care at all.
0: И ты совсем не заботился о том, что ты делаешь.
1: But now you're uncomfortable.
0: Но сейчас у тебя дискомфорт.
1: Something is warning you.
0: Что-то предупреждает тебя изнутри.
1: And that something is the Holy Spirit.
0: И это что-то Дух Святой.
1: Amen. That is a proof.
0: Это доказательство.
1: Amen. That our conscience is alive inside of us.
0: Что наше сознание, совесть внутри, она работает.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And Paul uses this expression.
0: И Павел использует это выражение.
1: He says, to walk in the Spirit.
0: Ходить, поступать по духу.
1: So, Matsula, how can I do that even more?
0: Поэтому, Мацула, как я могу еще больше этого наследовать?
1: Well, it's not something difficult.
0: Это не что-то сложное.
1: It's all about giving room for him in your life.
0: Это что-то, когда ты даешь внутри много места для духа.
1: Amen.
0: Аминь.
1: To choose him.
0: Выбирать его.
1: Instead of everything else.
0: Вместо чего бы то другого.
1: To choose the word of God.
0: Выбирать слово Божье.
1: You know, I wake up in the morning.
0: Я просыпаюсь утром.
1: And before I get out of bed.
0: И прежде чем я поднимаюсь из кровати.
1: I have a little box of Bible verses.
0: У меня есть коробочка с библейскими стихами.
1: And I take a card.
0: И я беру карту оттуда.
1: And I read that verse.
0: И я читаю ее.
1: And I meditate on it.
0: Этот стих и размышляю о нем.
1: While I'm still in bed in the morning.
0: Но по крайней мере я еще в кровати утром.
1: And the Bible.
0: И Библия.
1: Can be a part of our daily life.
0: Она может быть частью нашей повседневной жизни.
1: When I go to bed at night.
0: Когда я ложусь спать ночью.
1: I do the same. The last thing I do.
0: Я делаю тоже последнее, что я делаю.
1: I take a card.
0: Я беру эту карточку.
1: I read the verse in the Bible.
0: Я читаю стих Библии.
1: I lay down in bed and meditate upon it.
0: Я ложусь в кровать и размышляю об этом.
1: Walk in the Spirit.
0: Ходить в духе.
1: To give room for Him.
0: Давать ему место.
1: Amen. To pray in the Spirit.
0: Молиться в духе.
1: To have time with God in the secret place.
0: Иметь время общения с Богом в секретной комнате.
1: The more you give room for Him in your life.
0: И чем больше ты даешь этого пространства для Него.
1: The more alive your conscience will be.
0: Тем более внутри совесть твоя будет оживать.
1: And easier it will be to hear His voice.
0: И будет легче слышать Его голос.
1: If you're struggling with something.
0: Если ты сражаешься с чем-то.
1: Struggling with anger.
0: Сражаешься с гневом.
1: Speak with God about it.
0: Поговори об этом с Богом.
1: Say, Holy Spirit, help me.
0: Скажи, Дух Святой, помоги мне.
1: Help me to see beforehand.
0: Помоги мне прежде видеть.
1: When I lose my temper.
0: Когда я теряю свой.
1: So I can take a step back.
0: Чтобы я мог отступить назад.
1: There is nothing more real in this world than the Holy Spirit.
0: Нет ничего более настоящего в этом мире, чем Дух Святой.
1: Nothing more real in your heart than Him.
0: Нет ничего более естественного, чем Он в сердце твоем.
1: And Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
0: И Павел говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти. Это не говорит о том, что ты будешь совершенным. И пока мы будем жить на земле, мы всегда будем в этих битвах сражаться. Но Бог хочет, чтобы мы росли.
1: Sanctification is a process.
0: Что освящение — это процесс,
1: going on in my life.
0: Который происходит в моей жизни.
1: I have a picture here.
0: У меня есть картина здесь.
1: Of a plant.
0: Это растение,
1: no, that is watered.
0: Которое поливают.
1: And a plant can grow.
0: И растение может расти.
1: Depending on if you water it or not.
0: Зависит от того, поливаешь ты его или нет.
1: And so is your spiritual life.
0: И также твоя духовная жизнь.
1: If you water it.
0: Если ты поливаешь
1: ее. If you give time to God in your daily life.
0: Если ты даешь время Господу в своей ежедневной жизни.
1: Say to him in honesty.
0: Если ты честно говоришь ему.
1: God, change me.
0: Бог, измени меня.
1: Day by day and year by year.
0: День за днем и год за годом.
1: I mean, you will open up.
0: Ты откроешься.
1: For him to work in your life.
0: Для него, чтобы он мог работать внутри.
1: some people, they think there's soul to anger, soul to lust, soul to outburst or wrath.
0: Потому что многие люди, они просто как будто проданы греху, похоти, различным искушениям, злобе, которые у них есть.
1: But you are not.
0: Но ты не должен быть таким.
1: Anything can change in your life.
0: Все, что есть у тебя, может измениться.
1: Because you're now a child of God.
0: Потому что ты ребенок Божий.
1: And the Spirit of God is in you.
0: Дух Божий внутри тебя.
1: And He is there to work with our character.
0: И Он там, чтобы работать с твоим характером.
1: Amen. To work with our will.
0: Работать с твоей волей.
1: To work with our priorities.
0: Работать с теми приоритетами.
1: И весь народ сказал: Аминь. And Paul uses the expression in Galatians 5:24.
0: И Павел использует это выражение в Галатам 5:24.
1: He speaks about crucifying the flesh.
0: Он говорит о распятии плоти.
1: Kind of theatrical experience.
0: Это такое театральное представление, да.
1: You know, what does he mean?
0: О чем он там говорит?
1: He's saying no to things.
0: Он говорит нет каким-то вещам.
1: No, this is wrong.
0: Нет, это неправильно.
1: And I have free will.
0: И у меня свободная воля.
1: I'm crucifying my flesh.
0: Я распинаю свою
1: I'm
0: плоть.
1: I'm saying no to the things I know that this is not pleasant for the Lord.
0: Я говорю нет тем вещам, которые я знаю, что не угождают Богу.
1: And so the Holy Spirit continues to work in.
0: И тогда Дух Святой продолжает работать внутри
1: and
0: меня.
1: And that's also why.
0: И вот почему именно.
1: Repentance and repentance will always be a part of my life.
0: Покаяние будет всегда неотъемлемой частью моей жизни.
1: When I know I've fallen, I've done something wrong.
0: Когда я знаю, что я упал или совершил что-то неправильное.
1: When then I am ready.
0: Тогда я готов.
1: To confess that to God.
0: Исповедовать это перед Богом.
1: And to not blame anybody.
0: И не винить кого-то.
1: Not my wife.
0: Не свою супругу.
1: Not my interpreter.
0: Не переводчика.
1: And not my friend.
0: И не моих друзей.
1: But I say, God.
0: Но сказать: Бог.
1: This was wrong.
0: Это неправильно.
1: And it was my fault.
0: Это моя вина.
1: God forgive me.
0: Бог, прости
1: when
0: меня.
1: I do that,
0: когда я делаю так,
1: then I give the Holy Spirit
0: тогда я даю Духу Святому
1: room in my life to cleanse.
0: Пространство в моей сердце и сменить меня, очистить.
1: And to change and deliver me.
0: И сменить и освободить меня.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this when we read in the Bible,
0: и вот мы читаем в Библии,
1: we see all the heroes of God.
0: Мы видим героев Бога.
1: How they fell in different situations and how they repented.
0: Как они падали в различных ситуациях и покаялись.
1: To read about David.
0: Давиде,
1: how totally crushed he was when he committed sin with Bathsheba.
0: Насколько он был полностью сокрушенным, когда с Версавией он совершил прелюбодеяние.
1: How he cries and grieves and writes psalms in the Bible.
0: Как он печален просто и пишет псалмы в Библии.
1: That's what repentance can be.
0: И вот таким может быть покаяние.
1: But repentance can also be something more daily.
0: Но покаяние может быть чем-то ежедневным.
1: If you look with me in the book of Acts,
0: если вы посмотрите книгу Деяния,
1: and in verse 23. Chapter
0: 23.
1: This is actually Paul.
0: И Павел.
1: He is being questioned by the Sanhedrin in Jerusalem.
0: И он говорит об одном человеке из Иерусалима.
1: He is being questioned.
0: Его бы задали вопрос.
1: You know, by the high spirit in Jerusalem.
0: Об одном из высоком первосвященнике в Иерусалиме.
1: You know, he's accused of doing wrong.
0: И он был обвинен в том, что делал что-то неправильное.
1: And he tells.
0: И он говорит:
1: I have a good conscience.
0: У меня хорошая совесть.
1: And the Bible says the high priest told them to beat Paul on his mouth.
0: И Библия говорит, что первосвященник сказал бить Павла по устам.
1: And then Paul answers and said, God will strike you whitewashed wall.
0: И Писание говорит, что Павел говорит, что Бог будет бить тебя.
1: And then they tell Paul.
0: И дальше он говорит Павлу.
1: You know, in verse 4.
0: В четвертом стихе.
1: Says, do you revile God's high priest?
0: Ты пытаешься осудить первосвященника Божия, поднять руку на него.
1: And then Paul says.
0: И Павел говорит.
1: I didn't know, brethren, that he was the high priest.
0: Братья, я не знал, что он был первосвященником.
1: Because you shall not speak evil of the ruler of your people.
0: Потому что Библия говорит, не говори плохо о начальствующих в народе твоем.
1: It's not a big thing.
0: И это что-то небольшое.
1: It's not a big thing.
0: Это небольшое.
1: But Paul said.
0: Но Павел говорит.
1: Oh, I shouldn't have said that.
0: Я не должен был этого делать.
1: Even though he was right.
0: Даже из-за того, что он был прав.
1: You know, he's the high priest. I shouldn't have spoken to him.
0: Он первосвященник, но не должен был таким образом с ним говорить.
1: He tells him sorry.
0: Извините.
1: Repentance can be on so many levels.
0: Покаяние может быть так многогранно.
1: But the thing is, if there is no repentance in our life,
0: но если нету никакого покаяния в нашей жизни,
1: then I will keep on doing the same, you know, and it will get foothold inside of.
0: Тогда я буду делать одно и то же постоянно, и оно просто укоренится в моей жизни.
1: You know, I need to repent again and again and again.
0: Мне нужно покаяние вновь и вновь и вновь и вновь.
1: You know, when in my life,
0: в моей жизни,
1: you know, I. For example, this week.
0: Например, на этой неделе.
1: I was driving my car.
0: Я ехал на машине.
1: Monday.
0: Понедельник.
1: Tuesday.
0: Во вторник это был.
1: Free day.
0: Свободный день.
1: And navigator.
0: И навигатор.
1: Обманул меня. Я попал в пробку. And I couldn't keep my...
0: Я не просто не смог смириться.
1: Randy, this shouldn't happen to me.
0: Randy, этого не должно было со мной произойти.
1: I know it's wrong.
0: Я был неправ.
1: So I asked for forgiveness.
0: Я попросил прощения.
1: That's one situation.
0: Это одна ситуация.
1: Another situation I remember very well.
0: Другая ситуация, которую я очень четко помню.
1: That's when I was newly married.
0: Когда я был только-только поженился.
1: And we were at home.
0: И мы были дома.
1: And I really lost it.
0: И я просто потерялся.
1: I don't know what happened.
0: Я не знаю, что произошло.
1: But I shouted at Randy in a really bad way with a loud voice.
0: И я кричал на Ранди громко, просто повышал голос на нее.
1: And after I understood, no.
0: И после я понял, нет.
1: So I asked for forgiveness.
0: Я просил прощения.
1: But this was something more to me.
0: Но это что-то больше для меня.
1: So I left the day and went to be alone the whole day.
0: И я просто ушел и был один день с собой.
1: And I fasted and prayed.
0: И я постился и молился.
1: And I said, God.
0: Я сказал, Бог.
1: I don't want to become a man like that.
0: Я не хочу быть таким человеком.
1: God cleanse me.
0: Очисти меня.
1: And help me.
0: И помоги мне.
1: I don't want to be a man filling my home with this kind of wrath.
0: Я не хочу наполнять быть человеком, который наполняет свой дом таким гневом. Пожалуйста, кто-то может выйти за клавиши.
1: I don't ever want to do this again.
0: Я не хочу этого никогда больше делать.
1: So repentance can be many things.
0: Поэтому покаяние может быть очень многогранным.
1: It can be a word you say.
0: Это может быть слово, которое ты говоришь.
1: And you know, say, God, well, I shouldn't have said that.
0: И можешь сказать, Господи, не должен был я этого делать.
1: Or it can be something deeper in your life.
0: А может быть что-то быть более глубоким в твоей жизни.
1: You.
0: Бог выбирает.
1: You need to deal with this.
0: Ты выбираешь, что ты должен с этим справляться.
1: Because it's not gonna hinder you to be the one I've called you to be.
0: Чтобы это не отвлекло тебя от того призвания, которому Бог призвал тебя.
1: But what's the gospel?
0: Но каково Евангелие?
1: What does the Bible say?
0: Что Библия говорит?
1: John 1:9.
0: Иоанна, 1 глава, 9 стих.
1: If you confess your sin,
0: если ты исповедуешь свои грехи,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive you,
0: чтобы простить тебя
1: and cleanse you from all righteousness.
0: И очистить тебя от всякой неправды.
1: If you say, God,
0: если ты говоришь, Бог,
1: this was wrong,
0: это было неправильно,
1: he is faithful and true,
0: Он верен и праведен,
1: to forgive,
0: простить.
1: And not only forgive,
0: и не просто, я уже прощен.
1: Not only forgive,
0: не только простить,
1: but to cleanse you,
0: но очистить тебя
1: from the unrighteousness,
0: от всякой неправедности.
1: To make you new again.
0: Чтобы создать тебя заново.
1: And how many times, Matsula?
0: Сколько раз, Матсула?
1: Again,
0: снова,
1: again,
0: снова
1: and again.
0: И снова.
1: The Lord is good,
0: Бог благ.
1: And his mercy endures
0: и Его милость, она пребывает вовеки.
1: Аминь. Давайте воздадим Ему славу. And his mercy endures forever.
0: И его милость пребывает вовеки.
1: Аминь. But his desire,
0: но его желание,
1: no, is to be the father,
0: быть отцом,
1: the father in the house,
0: отцом в доме,
1: to us our children,
0: чтобы мы как дети,
1: we whom he has saved,
0: тех, кого он спас,
1: amen, whom he has delivered,
0: кого он освободил,
1: and we are now righteous in Christ Jesus.
0: И мы праведны во Христе Иисусе.
1: But as his children,
0: но как его дети,
1: he doesn't just leave us to be by ourselves.
0: Он не просто оставляет нас, чтобы мы сами с собой были.
1: No, we are called.
0: Нет, мы призваны
1: to be the followers of Christ.
0: Быть последователями Христа.
1: To be the disciples of Jesus.
0: Быть учениками Иисуса.
1: Jesus said, if you love me,
0: Иисус говорит, если ты любишь меня,
1: you will follow me.
0: Ты будешь следовать
1: if
0: за мной.
1: You love me,
0: если ты любишь меня,
1: you will keep my commandments.
0: Ты будешь хранить заповеди
1: I
0: мои.
1: Aim to keep my commandments.
0: Я хочу, стремлюсь их хранить.
1: Amen. And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And then as we walk with him,
0: и как по мере того, как ты ходишь
1: he
0: с ним,
1: will deal with us,
0: он будет с нами разбираться
1: in sin,
0: в всех сражениях с грехом,
1: and change us,
0: изменять нас,
1: amen, and form us,
0: и преобразовывать нас.
1: So we can be the kind of people he described.
0: Чтобы мы могли стать теми людьми, которых он там описывает.
1: People of love and goodness.
0: Людьми доброты и любви.
1: People of forgiveness.
0: Людьми прощения.
1: Generosity.
0: Щедрости.
1: People of kindness and compassion.
0: Людьми сострадания и доброты.
1: In this world,
0: в этом мире,
1: the world who needs the kingdom of God.
0: В мире, который так нуждается в Царстве Божьем.
1: And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And you know something?
0: И знаете что-то?
1: Let me end with this.
0: Позвольте мне закончить следующее.
1: Holiness.
0: Святость.
1: Is something beautiful.
0: Что-то восхитительное.
1: The call to holiness is not the punishment.
0: Что святость это не просто какое-то наказание.
1: Holy God is holy.
0: Бог он сам свят.
1: He is pure.
0: Он чист.
1: There is no evil.
0: Нет никакого зла.
1: No darkness in him.
0: Никакой тьмы в нем.
1: And you know what? Jesus said in Matthew 5:8.
0: И знаете, что Иисус говорит в Матфея 5:8?
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: For
0: ибо
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: Why?
0: Почему?
1: For they will see God.
0: Ибо они увидят Бога.
1: Amen. Because sin will always, of course, disturb our relationship with the Lord.
0: Потому что

0: Грех, конечно же, будет искажать наши отношения с Господом. Не сказано, что совершенные. Но чистые
1: сердце.
0: Приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам.
1: Sanctification will bring you closer to Him.
0: Освящение, оно будет приводить вас ближе к Нему.
1: Deepen your fellowship with Him.
0: Погружать вас глубже в ваши отношения с Ним.
1: Amen. And that is why.
0: И вот почему.
1: There is a prayer that we must never stop praying.
0: Есть молитва, которую мы никогда не должны прекращать молиться.
1: In Psalm 51.
0: 50-й псалом.
1: Paul is crying over. What he has done when he committed sin with Bathsheba.
0: David, он сокрушается о том, что произошло с Версавией.
1: And then he says in verse 10.
0: И в 10 стихе он говорит.
1: In the 12th thing, 12th.
0: 12 стихе.
1: Amen. He said, God,
0: Боже,
1: create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Amen. Create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу заново так поступать.
1: Can the worshipers come coming in here?
0: Пожалуйста, команда прославления может выйти.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу так поступать.
1: And that prayer.
0: И эта молитва.
1: It also should always be a part of our life and our prayer.
0: Она также должна быть частью нашей жизни молитвы.
1: God, change me.
0: Боже, измени меня.
1: Create in me a clean heart.
0: Создай во мне это чистое сердце.
1: Renew a steadfast spirit in me.
0: Обнови во мне этот дух правый.
1: And God will keep on doing that.
0: И Бог будет так поступать.
1: In His goodness.
0: В своей милости.
1: In His mercy.
0: В своей благости.
1: And in His holiness.
0: И в своей святости.
1: He will come upon the church.
0: Он сойдет на церковь.
1: Come upon our families.
0: Сойдет на наши семьи и на нас.
1: Come upon the pastors.
0: Сойдет на пасторов.
1: If this is what we want.
0: И если это то, что мы действительно хотим.
1: If this is what we long for.
0: Если то, что мы желаем.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So let's say like David.
0: Давайте скажем, как Давид.
1: Gave it to God.
0: Бог.
1: Create in me.
0: Сотвори во мне.
1: A clean heart.
0: Сердце чистое.
1: И весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим его еще один раз. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Amen. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Sanctification is not the three-day retreat.
0: Что освящение это не просто выезд на три дня.
1: No, it's a lifelong walk with the Lord.
0: Это жизнь хождения с Богом.
1: Day by day.
0: День за днем.
1: And year by year.
0: И год за годом.
1: To follow Christ.
0: Идти за Иисусом.
1: Amen. Through different circumstances of life.
0: Через разные обстоятельства жизни.
1: To learn to know Him, to learn to know His Word.
0: Изучать Его Слово, учиться от Него.
1: To live with the desire.
0: Жить желанием.
1: To be more like Him.
0: Быть более похожим на Него.
1: In any area of all my life.
0: Во всех сферах нашей жизни.
1: To learn to know that in this I am a child of God.
0: Знать, что я дитя Бога.
1: I am the prodigal son.
0: Я блудный сын.
1: Whom He has forgiven.
0: Которого Он простил.
1: Whom He has received.
0: Которого Он принял.
1: I am the son.
0: Я сын.
1: That He keeps on raising up and working with.
0: Которого Он поднимает и продолжает работать.
1: Amen. To make my life fruitful.
0: Чтобы моя жизнь была плодородной.
1: To make my life shine for others.
0: Чтобы моя жизнь светила для других.
1: To make me.
0: Чтобы сделать меня.
1: A follower of Jesus.
0: Последователем Иисуса.
1: Amen. Thank you, Lord, that we can be here together.
0: Спасибо тебе, Господь, что мы можем быть здесь вместе.
1: We can have a time for in your presence.
0: Что мы можем иметь время в твоем присутствии.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the prayer that David prayed.
0: За молитву, которую молился Давид.
1: Create a clean heart in me.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Let it always be a prayer for us.
0: Пускай это всегда будет молитва в нашей жизни.
1: As we continue in life with you.
0: Когда мы продолжаем жить с тобою.
1: Amen.
0: Аминь.

0: Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, Юля.
1: Привет, друзья.
0: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
1: О пути нашей жизни.
0: Поиска счастья или чего-то большего?
1: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
0: Как найти себя.
1: Ну, отчасти да.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что... В чем мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия. Потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Вы знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот, каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке, вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нету вот возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать, то когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации, для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно? Для чего вот этот путь нужно продолжать? И что вы ожидаете в конце? Поэтому мотивация вот в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Но вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек, пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет основание пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий

Какой потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности, а вы не этого ищите. Вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть, то мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят, хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит, «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать?» Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам Царствия Твоего, потому что иначе мне не будет хватать там, на кров, на еду, на питье. Да? И поэтому Господь говорит, если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не заботьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду. Мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «Для меня не проблема, манна, идите, собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение. О моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут. Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит, я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать,
и вода у вас также.

же не иссякнет. Следующее Божие обетование. Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь. Он заботится, даже когда они спят. Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, но нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают, как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот-вот-вот-вот оно. И оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди сегодня очень большая проблема. Я консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. «Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя, тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя». Господь опять предлагает. Ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы, и материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает «Ищите прежде Царствие Моего». Он говорит, если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды, это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит «любите друг друга». И как узнают, что мы его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга, и так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят? Заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят? На работе, дома, в семьях? Имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но он, кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли? Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих. Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда, бегло прочитывая, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях моих»? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, Судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, что когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем, и радость от этого переполняющая, и любовь, которую Он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому Он имеет право сказать следующие слова:
«Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота».

он делал. Кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят. И Господь говорит, так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на Его Царстве. Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания. Вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер, да, что... Вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да? И человек, может быть, идет в разрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, такую ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим? Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот этого все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие, ну, как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыни. Этого просто нет места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь? Исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да, то есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление
когда вы устали, когда все идет не так,

0: вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности? Желание самореализации вот любыми путями? То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, а, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце, он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. И у него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которой я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания. Это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю, Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так, но если так, то хорошо. И в тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы. И, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И вот не бояться позволило лишь только... Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моменты мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы бы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить. В принципе, Господь желает нас всегда вести лучшим путем, но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да? Иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. И они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там, то не произошло того бы, что я пережила здесь. И отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни, он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, в псалме поется, то, что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для Него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Ну, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят, вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят, ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг, не уступлю, то наши отношения развалятся просто. Пусть развалятся. Господь говорит, не прелюбодействуй. Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются, потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство. Не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, имеет, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу. Будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими. На то, чтобы постигать Бога. На то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, но так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений!
1: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: О, слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. Угу. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, mm-hmm. да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Mm-hmm. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
1: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос. Я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце. Но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло.
1: Он не хочет, волю.
0: Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже вот в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? А вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: Такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общения, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
1: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это Его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности, и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, я приведу пример, это такой, может быть, очень... Послушайте, в общем, сами определите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что там затянуло все тучами, это было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно надолго. И я думаю, я и так часто, вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, пожалуйста, пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора, да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: «Подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву. А иногда Господь говорит: «No way». Никак, ни за что. Угу. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. И я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
1: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, угу, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть с уликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь, ставить там позвоночки куда нужно, да? Mm-hmm. Или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, угу, как Он хочет нас вести.
1: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, силовая команда посетила 30 стран мира и 5000 школ. Она была в новостях CNN, журнале People. Они были от Австралии до Израиля, от Греции до Африки и России. В прошлом году в России 35 тысяч человек пришли на наше представление. И телевидение России транслировало эту программу на одном из двух каналов. И они оценили, что свыше миллиона россиян смотрели программу телевидения. И они видели, как я разрывал наручники и проповедовал добрые новости Евангелия Иисуса Христа. Это чудо. Я хочу, чтобы вы молились и помогали нам. И я думаю, что результат будет очень хороший. Мы пришли сегодня, чтобы ограбить ад. И Берри Хендли собирается надуть грелку. И мы все будем радоваться, потому что это инструмент, который Бог дал нам, чтобы привлечь внимание и приблизить Евангелие к сердцам людей. Взорви эту грелку, надуй и лопни ей. Давай, Берри. Помогите ему.
2: St. Petersburg, Russia. Help him. Help him. Come on, help him. The 6'7", 315-pound giant, Barry Hanley, three-time national champion heavyweight wrestler. Come on, Barry. You don't want to fail this time, Barry. Come on, Barry. Starting to shake. Barry, you can't fail him. Help him. Help him. I've never seen one get this big. He needs your help for the glory of God. Now, Mike Hagan.
1: Майк Хейган сейчас попытается разорвать эти наручники. Он дважды в них замкнут. Давайте поблагодарим Бога, и пусть это будет символом того, что Святой Дух сделает это место в будущие годы. Это будет представлять миллионы духовных цепей, которые будут порваны в жизнях людей. Из-за веры людей, которые заплатили за то, чтобы это было сделано. И Майк Хейган попытается разорвать эти наручники. Давайте благодарить Бога. Пусть это будет символом того, что делает Святой Дух. И того, что он сделает в будущие годы в каждом доме этого города. Во имя Иисуса Христа. Давайте поможем Майку Хейгену. Майк Хейген играл 5 лет в футбол. Он играл за команду Seattle Seahawks. Давай, Майк, для славы Бога. Ему нужна ваша помощь. Это представляет цепи. Для славы Бога. И молитесь за сегодня. Молитесь.
2: Давай, Майк!

0: important thing in the world.
1: Самое важное в мире.
0: Is for you to have a relationship with God's Son.
1: Это чтобы ты имел взаимоотношения с Сыном Божьим.
0: Jesus Christ.
1: С Иисусом Христом.
0: But I know now most of you have heard that message.
1: Но я знаю, что многие из вас слышали эту проповедь.
0: The message about being a Christian.
1: Послание о том, как быть христианином.
0: But look me right in the eye.
1: Но посмотри мне прямо в глаза.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just believing in God.
1: Это больше, чем просто верить Бога.
0: More than just being a nice person.
1: Больше, чем просто быть милым человеком.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just going to a church.
1: Это больше, чем просто ходить в церковь.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is having God's Son.
1: Это иметь Сына Божьего.
0: Jesus Christ.
1: Иисуса Христа.
0: Alive in your heart.
1: Живущим внутри твоего сердца.
0: 2000 years ago.
1: 2000 лет назад.
0: God sent his son.
1: Бог послал своего сына.
0: And he hung on the cross.
1: И он висел на кресте.
0: And he paid the price.
1: И он заплатил цену.
0: To purchase your salvation.
1: Чтобы купить твое спасение.
0: He shed his blood.
1: Он пролил свою кровь.
0: So your sins could be washed away.
1: Чтобы смыть ею твой грех.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Whosoever.
1: Любой,
0: calls on his name,
1: кто призовет его имя,
0: will be saved.
1: Будет спасен.
0: And the Bible says,
1: и Библия говорит,
0: if you believe on him,
1: если ты веришь в него,
0: he'll give you the power,
1: он даст тебе силу,
0: to become sons and daughters of God.
1: Стать сыном и дочерью Божьей.
0: When Jesus died on that cross,
1: когда Иисус умер на этом кресте,
0: he said, I will rise again.
1: Он сказал, я воскресну снова.
0: And I've got good news in St. Petersburg.
1: И у меня есть хорошие новости для Санкт-Петербурга.
0: On the third day,
1: на третий день,
0: Jesus Christ rose from the dead.
1: Иисус Христос воскрес из мертвых.
0: Buddha is still in the grave.
1: Будда лежит в могиле.
0: Muhammad's bones are still in the grave.
1: Кости Мухаммеда все еще на месте.
0: But Jesus rose from the dead.
1: Но Иисус воскрес из мертвых.
0: And there's one name above all names.
1: И только одно имя выше всякого имени.
0: That makes demons tremble.
1: Которое заставляет демонов трястись.
0: That has all power over evil.
1: Который имеет всю силу над злом.
0: That heals the sick.
1: Который исцеляет больных.
0: Sets the demon possessed free.
1: Освобождает одержимых.
0: Sets the dope addict free.
1: Освобождает наркоманов.
0: It's the name of Jesus.
1: Это имя Иисуса.
0: And tonight.
1: И сегодня.
0: It's no accident that you're here.
1: Не случайно ты здесь оказался.
0: God planned for you to be here.
1: Бог запланировал, чтобы ты был сегодня здесь.
0: So you can hear one more time.
1: Чтобы ты мог услышать еще раз.
0: How you can make it to heaven.
1: Как ты можешь добраться в небо?
0: But I want to ask you a question tonight.
1: Но я задам вам вопрос сегодня.
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят добраться до неба?
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят оказаться на небе?
0: How many of you, when you die?
1: Сколько из вас, когда вы умрете,
0: and you stand before God,
1: и будете стоять перед Богом?
0: How many of you want him to let you in?
1: Сколько из вас хотят, чтобы он впустил вас?
0: You may never have a mansion here.
1: Может быть, вы никогда не слышали раньше.
0: But you will have a mansion up there.
1: Но у вас будет свой собственный дом там.
0: And all you have to do,
1: и все, что тебе нужно сделать,
0: is accept him into your heart.
1: Это принять Господа в свое сердце.
0: God is a spirit.
1: Бог есть дух.
0: And those that worship him,
1: и те, кто поклоняется ему,
0: must worship him in spirit and in поклоняются
1: truth. В духе и истине.
0: I want to close with a word of prayer.
1: Я хочу закончить словом молитвы.
0: And I'm going to pray with every one of you.
1: Я хочу молиться с каждым из вас.
0: How many of you in your seats?
1: Сколько из вас здесь?
0: Want God to forgive your sins?
1: Хотят, чтобы Бог простил ваш грех?
0: Want the Spirit of God to come into your heart?
1: Хотят, чтобы Дух Божий был в вашем сердце.
0: How many of you want God to wipe the slate clean?
1: Сколько из вас хотят, чтобы Бог омыл вас чисто?
0: How many of you tonight in Moscow want God to write your name in the Lamb's Book of Life?
1: Сколько из вас сегодня в Москве хотят, чтобы Бог записал ваше имя в книге жизни Агнца?
0: How many of you want that peace that passes all understanding?
1: Сколько из вас нуждается в этом мире превосходящем всякое понимание?
0: That joy that you can't buy?
1: Сколько из вас хотят эту радость, которую ты не можешь купить?
0: Well, right now I'm going to pray with you.
2: Would you bow your heads and close your eyes?
3: Если можешь, то закрой свои глаза и наклони голову.
2: With everybody's heads bowed and eyes closed.
3: Со склоненными головами и закрытыми глазами.
2: I'm going to pray a special prayer.
3: Я хочу молиться особенной молитвой.
2: How many people with your heads bowed and eyes closed?
3: Сколько из вас
2: would want God to count you in this prayer?
3: Хотят, чтобы я молился за вас.
2: You're sorry for your sins.
3: Сколько из вас сожалеют о своих грехах?
2: You want God to wash away your sins.
3: Сколько из вас хочет, чтобы Бог смыл ваши грехи?
2: And you want Christ to come into your heart.
3: Сколько из вас хотят, чтобы Христос вошел в вашу
2: жизнь? I want you to raise your hand high right now.
3: Я хочу, чтобы, если это ты поднял свою руку высоко сейчас.
2: All over this building.
3: По всему этому зданию.
2: If you really mean it.
3: Если ты действительно хочешь этого.
2: And you are not ashamed.
3: Если тебе не стыдно,
2: but you want to know Christ.
3: Но ты хочешь знать Христа.
2: You want to be saved from your sins.
3: Ты хочешь быть спасен от греха.
2: You want to make it to heaven.
3: Ты хочешь быть на небе.
2: And you want Christ to be your friend.
3: Ты хочешь, чтобы Христос дружил с тобой.
2: I want you to raise your hand right now.
3: Я хочу, чтобы ты держал руку поднятой сейчас.
2: Raise it high where I can see it.
3: Поднимай его высоко, чтобы мы могли видеть.
2: And I want everybody here to pray this prayer after me.
3: Я прошу, чтобы вы все молились этой молитвой вместе со мной.
2: Everybody in this building.
3: Каждый в этом здании.
2: Say, dear Jesus.
3: Скажи, дорогой Иисус.
2: I'm so

0: where I've sinned.
1: Я сожалею о своих грехах.
0: I repent of my sins.
1: Я раскаиваюсь в моих грехах.
0: I believe you died on that cross.
1: Я верю, что ты умер на кресте.
0: I believe you rose from the dead.
1: Я верю, что ты воскрес из мертвых.
0: And I believe you did it for me.
1: Я верю, что ты сделал это для меня.
0: I now receive salvation.
1: Я сейчас принимаю спасение.
0: I now receive eternal life.
1: Я сейчас принимаю вечную жизнь.
0: Dear God, write my name.
1: Дорогой Господь, запиши мое имя.
0: In the Lamb's Book of Life.
1: В книге жизни Агнца.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: I'm saved.
1: Я спасен.
0: I'm forgiven.
1: Я прощен.
0: I'm adopted by God.
1: Я принят Богом.
0: I'm a son or daughter of God.
1: Я сын и дочь Божья.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Amen.

Дамы и господа, молодые люди, посмотрите сюда. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Поощрение, которое есть у Бога для вас. Вся Библия полна обещаний, которые Бог дал нам за то, что мы приближены к Нему. Дамы и господа, это не просто какие-то запреты и нельзя, то, что нужно делать, то, что нельзя. Это не набор правил. У Бога есть награда за следование за Ним. В Библии говорится, что Он даст вам желание вашего сердца. Молодежь, Он говорит, что Он смотрит по всему миру, чтобы показать себя сильным ради тех, кто идет рядом с Ним. Дамы и господа, Библия говорит, что если вы направляете свои пути к Богу, Он приведет вас к успеху. Вы знаете, что если Бог за вас, кто может быть против вас? И это замечательные вести. Если Бог открывает дверь, никто не может их затворить. Дамы и господа, Библия говорит, что есть награждение, есть награда. Бог не остановит ни единой положительной вещи, которая близка Ему. Не позволяйте дьяволу обманывать вас и говорите, что вы потеряетесь, если будете служить Богу. Это не то, что вы пропустите, а наоборот то, что приобретете. В Библии полно обещаний, что Бог вознаградит вас. Дамы и господа, кто из вас знает, что я только что прочитал вам о человеке по имени Моисей? И знаете, кем он был? Он был найден дочерью фараона, он вырос в доме фараона. Немногие из вас знают, что он мог бы иметь все золото, он мог бы иметь всю славу и всех девушек. Он был сыном фараона, усыновленным сыном. Но знаете, что говорится в Библии? Он оценивал другие великие богатства, чем все сокровища Египта. Он хотел чувствовать и быть с людьми Бога. Он думал о вознаграждении, которое было у Бога для него, за любовь и за то, что он был с Ним. Молодые люди, Бог обещает вам, если вы будете с Ним, Он направит вашу тропу. Он увенчает вас успехом. В Библии говорится, Он устроит вам божественную встречу. Немногие знают, что когда Бог есть в вашей жизни, люди могут быть ревнивы, и они могут унижать вас, но никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Это добрые вести сегодня. Никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Дамы и господа, я хочу сказать вам, в Библии говорится, если вы ищете Бога и Его пути первыми, то Он добавит все остальное в вашей жизни. Когда мне было 18 лет, я стал вторым в стране по поднятию тяжестей. И я имею в виду, что я становился больше и больше, и сильнее, и сильнее. И фактически, в первый раз в моей жизни все стали обращать на меня внимание. Я был стеснительный маленький парень из Индианы, и чем больше я становился... Но знаете что? Неожиданно. В старших классах все девушки захотели почувствовать мои руки. Они говорили все, смотрите, какие у него руки. Но они должны были сказать, смотри, какая большая у него голова. Но меня стали приглашать на все вечера и на все вечеринки тоже. Неожиданно все полюбили меня. Представьте что, каждый хотел стать моим другом. Но, дамы и господа, это значит тест истины. Я хочу встать и сказать вам. В 18 лет я сказал, я не собираюсь преклоняться и поклоняться. Бог будет на первом месте, потому что я верил, что Бог вознаградит меня. Я хочу сказать вам, молодые люди, послушайте. Я не напивался, я не спал за своей подружкой, я не принимал наркотики. Я хочу сказать вам что-то. Я женат на прекрасной женщине, которая уважает меня и любит меня. Каждую мечту, которую я имел, Бог претворил в жизнь. Знаете почему? Я живое доказательство, что если вы ставите Бога на первое место и ищете Его, Он наградит вас успехом. Он даст вам любое желание вашего.

возвращаться домой поздно из бара, потому что Библия говорит, Бог делает вас новым человеком. Все старое уходит. Он дает вам новое сердце. Немногие знают, что у Бога есть награда для тех, кто с Ним. Дамы и господа, я живой пример, что Бог наградит вас за жизнь по закону Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Люди думают, что Бог создал различные правила. Вы знаете, что, на чем я езжу? Некоторые из вас думают, один молодой человек в школе сказал, «Ты на чем ездишь?» Я переспросил, «Что?» Я езжу на обычном додже. И знаете, что я нашел в переднем отделении, в бардачке? Заповеди. Вы не должны ставить управление на задний ход, если едете вперед. Вы должны менять масло каждые 3000 миль. Вы не должны ехать с включенным стояночным тормозом. Знаете почему? Вы знаете, что я могу сказать? «Эй, это моя машина. Я купил ее, я заплатил за нее, и я не собираюсь ничего слушать. Это моя машина». И знаете, где я окажусь? На обочине дороги с горящим мотором. И если мои тормоза сдадут, вот почему они дают вам заповеди для машины, потому чтобы вы смогли получить лучшее из того же, за то, что вы заплатили. И знаете, зачем Бог дает вам руководство? Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь смогла получить лучшее от Него. Знаете, зачем Бог говорил, «Эй, молодые люди!» Знаете, для чего Бог не любит прелюбодеяний? Потому что Он хочет, чтобы вы испытали дар секса во время брака. Он знает, что конечность бесконечна. Знаете, зачем вам Бог дает границу в жизни? Потому что Бог хочет лучшего для вас. Я хочу вам сказать, что Бог ничего не забирает от вас. В сердце Бога Он хочет дать вам жизнь, и жизнь изобильную. И Бог знает, как это сделать. Он так любил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Перестаньте делать Бога неправильным. Он не неправильный, Он замечательный. Он отдал Своего Единственного Сына, Он отдал Своего Сына, Он отдал Свою жизнь. И знаете, что говорится в Библии? Что Он не заберет хорошее от тех, кто будет с Ним. В Библии говорится в Евангелии от Матфея, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это хорошие новости для всех нас.

0: bigot.
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Фатиев. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity, Дэвид Мэтьюс. И из потайного местечка Луси Сустар. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон. Эй, давай. Эй, сломай для меня. Давай, сыграй. Но не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка. Вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар! Эй! Давай!

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок.

У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да. Я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет, она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом, о том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народу, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, чтобы сделал меня звездой. И я устал от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого, по крайней мере, сама захочу?» Но не грустно ли это? Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет. И я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказала: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому». И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала: «Как мне простить своего отца за все, что Он со мной сделал?» Но Он сказал: «Я простил тебе все, что ты сделала для меня». И мне нужна была помощь. И одна девушка даже покончила с собой во имя Vanity. И Он сказал: «Я тебе это все простил». Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет
Он превращал меня в камень, Он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, и я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить, и тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви, и я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же понимать, у нее все было. Она, должно быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого. Иногда невозможно. Спасибо Иисусу. Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса. И мы должны быть с ними. И мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу, и вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест. Но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через большее здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться, Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас. Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас, и я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя, спасибо, Господь. Я так рад, что ты пришла поделиться с нами сегодня, потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что, видишь, 10 минут очень быстро проходит, да, особенно, когда я быстро говорю. Да.
Благослови тебя Господь. А сейчас поприветствуйте Люси Состар.

0: Lucy Sestar.
1: Lucy Sestar. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть.

быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на 4 цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, «Эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть». Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нововведения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, «Иисус, я знаю, что я потерян, и я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь». Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил, от всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете «Аминь»? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши. Давай.

Есть только одна вещь, которой Бог не может противиться. Это голод по Богу. И это жажда по Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об этой жажде по Богу, потому что жажда пробуждает вас. Она дает мотивацию жить для Бога и служить Ему с большей силой. Для того, чтобы в вас постоянно была жажда по Богу, необходимо проделывать внутреннюю работу. Для этого недостаточно одного желания. Чтобы в сердце была жажда по Богу, недостаточно одного интеллекта. Я могу удивить вас, но даже чтения Библии недостаточно, чтобы у вас появилась жажда по Богу. Есть люди, которые знают Библию лучше, чем я, но в них нет никакой страсти к Богу. Они просто мертвые теологи. Однажды Иисус обратился к книжникам и фарисеям. Они знали Писание практически наизусть, и они могли цитировать любой стих из Библии. Но Он сказал им: «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную, а ведь Писание свидетельствует обо мне, а меня вы не знаете и знать не хотите». Я понял следующее, я понял, что одно только чтение Библии не способно вызвать во мне жажду по Богу. И вот однажды я понял, что мне нужно делать. Я решил быть беспощадным к своей плоти, к своим желаниям, чтобы приблизиться к Богу. Я хотел бы смотреть футбол, гулять с друзьями, веселиться, зарабатывать деньги. Я хотел делать все эти вещи. И я в итоге нашел способ, который помог мне отодвинуть все это в сторону. Вначале я стал просить Бога, чтобы Он пробудил во мне голод, и чтобы этот голод был сильнее всего остального. Когда я учился в библейском колледже, я принял решение молиться как минимум 1 час до начала занятий. Уроки начинались в 8 часов. Я должен был быть в колледже в 7 утра. Следовательно, мне нужно было просыпаться в 6, чтобы успеть позавтракать и затем почитать Библию и помолиться перед началом занятий. Иногда я уставал, и мне не хотелось просыпаться. Но когда я, наконец, вставал с постели, я начинал разговаривать сам с собой. Вы когда-нибудь говорили сами с собой? Я вообще странноватый, я часто говорю сам с собой. Я отвечаю себе, это просто такой легкий разговор. Я говорю сам с собой, и мне заниматься этим несложно. Я говорю так: «Эй, тело, ты хотела поспать и удержать меня от общения с Богом? Тогда я лишу тебя обеда. Я не буду обедать до боли в животе, до ломоты в коленях. Я буду учить тебя, тело, чтобы до тебя дошло, что для меня молитва и общение с Богом гораздо важнее, чем накормить тебя. Я уже не помню, как часто со мной такое случалось, но когда я выключал будильник и оставался в кровати, я всегда начинал подобный разговор с самим собой. Я понимал, что устал и хочу поспать, но я уже знал, какой ужасный голод ожидает меня днем, если я не встану. И еще нужно сказать, что я запрещаю себе перекусывать. Я говорил телу: хочешь спать — спи, но платить придется обедом. У меня есть выбор: либо ничего не есть до 5 вечера, либо все-таки поднять свое тело с кровати и сделать то, что я запланировал сделать. Снова и снова я говорил себе: «Эй, тело, я все равно приучу тебя. Я подчиню тебя своей воле.
потому что Бог для меня важнее, чем ты. И знаете что? Со временем мне стало гораздо легче вставать. Я молился каждый день и читал Библию, и потом дошло до того, что когда было уже 8 часов, я не хотел идти в учебный корпус. Я хотел остаться в Божьем присутствии. Я уже не хотел покидать место Божьего присутствия. Знаете, какие мысли приходили мне в голову? Я думал, вот закончатся уроки, наступит перерыв на обед, но я не пойду в столовую. Я пойду в свою комнату помолиться, потому что голод по Богу был больше, чем телесный голод. Я не понимаю этих христиан, которые говорят, что Бог живет внутри них, и что они любят Его. Я не понимаю формального христианства. Я просто не понимаю этого. На вчерашнем служении мы с вами вошли в Божье присутствие и не хотели уходить. Мы очень долго оставались в этом состоянии молитвы и общения с Богом. К сожалению, не всякий пастор в Америке выдержал бы так достаточно долго. Он бы просто не выдержал. И, конечно, такие пасторы не способны привести свою паству к глубокому общению с Богом. В таких церквях нет огня, нет жажды по Богу. Я открыл одну вещь, которая вам поможет. Я хочу поделиться этой вещью с вами сегодня, потому что я чувствую ответственность за вас. Как ваш духовный отец, я хочу вам помочь. Я пытаюсь говорить вам так, как отец говорил бы своим детям. Я хочу рассказать, через что я прошел, и надеюсь, что это вам поможет. Позвольте мне рассказать вам это, потому что это поможет многим из вас. Если Бог однажды пробудил в вас жажду к Нему, если вы начали следовать за Ним, и если вы не можете насытиться им, то знайте, что сложнее всего это удержать первоначальный уровень страсти. Жизнь попытается заслонить Бога. Работа попытается заслонить Бога. Дети попытаются заслонить Бога. Другие люди попытаются заслонить Бога. Вы будете понимать, что вроде бы вы живете правильно, вроде бы вы даже не грешите. Вы ходите в святости, вы любите Бога, вы хороший христианин, вы растите детей, вы все делаете формально правильно. Все вы делаете правильно. И тот факт, что вы такой хороший, вроде бы даже удовлетворяет вас, вас устраивает ваше поведение. Вам это нравится. Но вот однажды вы приходите в церковь и видите человека, который горит любовью к Богу. И вдруг вы понимаете, что раньше вы были таким же, как этот человек, а теперь огонь куда-то исчез. Вы понимаете, что вы утратили жажду, что вы утратили прежнюю любовь к Богу. Но как это произошло? Вы думаете, я же любил Бога, как все остальные, но почему я больше не провожу с Ним время среди недели? Почему я довольствуюсь только воскресной службой? Почему я довольствуюсь одной проповедью? Почему этого хватает мне на неделю? Что со мной случилось? Да, я все еще люблю Бога, я служу Ему, я готов отдать за Него свою жизнь. Но мой уровень жажды по Богу уже совсем не тот, что был прежде. Что же случилось со мной?
Когда со мной произошло нечто подобное, я начал искать причины. И Господь привел меня к тому месту Писания, где Иисус говорит: «Ты оставил твою первоначальную любовь». И я тогда начал вспоминать, насколько сильной во мне была жажда, когда я только-только пришел ко Христу, когда я влюбился в Него всем своим сердцем. В то время я не мог дождаться, когда я снова войду в Его присутствие. В то время я постоянно хотел общаться с Ним. Я постоянно хотел молиться. Я постоянно хотел читать Библию. А теперь я сижу на служении, и уже на половине проповеди я уже думаю, когда же она закончится. Я пою песню и даже не думаю о словах. Я даже не знаю, что я только что спел. Я просто стою со всеми вместе, открывая рот, как робот. И тут меня пронизывает мысль: что со мной случилось? Куда подевалась былая страсть? В книге Откровения, во второй главе, Господь Иисус обращается к церквям и говорит об их первой любви. Сначала Он хвалит церковь. Он говорит:

Знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает тебя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не ослабел.

Он говорит, вы ради моего имени перенесли трудности и не ослабели. Господь перечисляет целый список их достоинств. Но то, что он говорит дальше, просто шокирует меня. А далее он говорит, «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил твою первоначальную любовь». Так, погодите минуточку. Значит, недостаточно просто быть хорошим проповедником и писать вполне хорошие книги, а потом постоянно получать письма со словами «Ваша книга изменила мою жизнь». Значит, недостаточно получать все больше и больше приглашений от других церквей, чтобы выступать у них, чтобы проповедовать? Недостаточно расширения Царства Божьего? Недостаточно различать ложных пророков? Недостаточно терпеть трудности. Недостаточно делать добрые дела. Недостаточно всего этого формализма. Всех этих вещей недостаточно. Самое главное, не потерять первую любовь. Ту самую страсть к Богу, которая у вас была в самом начале.

Вы не сможете изменить мир просто потому, что побывали на этой конференции и слушаете меня. Мы не увидим пробуждение во всей Америке просто потому, что здесь собралось 7 тысяч человек, которые отдали свои сердца Богу. Мы никогда не сможем дать вам достаточные знания, дать вам достаточные инструкции, чтобы вы стали человеком, который изменит жизнь, который изменит мир. Есть только одна вещь, которую вам по-настоящему нужно сберечь, когда вы вернетесь домой обратно. Тогда Бог сможет сделать через вас великие вещи. И эта единственная вещь — это страсть к Богу. Это та самая первая любовь к Богу, когда вы стремитесь общаться с Ним каждую минуту своей жизни. Святость — это хорошо. Но этого явно недостаточно. Смирение — это хорошо, но этого тоже недостаточно. Хорошее учение — это хорошо, но и этого недостаточно. Самая главная вещь — это сохранить первую любовь к Богу. Остается ли Он главным в вашей жизни? Жаждете ли вы Его больше, чем всего остального? Вот это самое главное.

0: 17 серия. Заблудшая овца.
1: М-13. Проверка. Фронистат. Проверка. Фламдодул. Проверка.
2: Великолепно. Я боялся, Фламдудул может быть не в порядке. Готово?
1: Летим, наше время.
3: Отлично. О, Джастин, Корки потерялся.
4: Этого не может быть.
2: Куда он мог пойти? Он же знает, что мы готовимся к старту.
1: Уже поздно менять режим.
3: Вы что, хотите отправить летающий дом в 20 век без Корки?
4: Так твоему братцу и надо.
2: Этот мальчишка все испортил.
1: Надо нажать стоп.
2: Думаю, ты прав.
4: О, что случилось?
3: Сделайте что-нибудь. О.
1: Вы дернули нужный рычаг, но не вовремя. Придется нам остаться.
3: Простите, я должна была следить за Корки. Это моя вина.
4: Ну что ты? Это мы не уследили за Корки, пока профессор работал.
2: А?
3: Корки!
1: Где бы ты ни был,
4: Корки,
1: иди сюда.
4: Корки, где же ты? Куда запропастился этот пескля?
1: Раньше этот пескля не исчезал.
3: Я чувствую себя как пастух из притчи Иисуса про заблудшую овцу.
4: Здесь много овец, но они не заблудились, как Корки.
1: Расскажи нам притчу.
3: Ну, я не знаю, поможет ли она найти Корки, но вдруг она наведет нас на верную мысль. Слушай.

Привет, девочки! Как самочувствие? Все нормально? Ни у кого ничего не болит сегодня? Барбара! Как твоя простуда? А где Рамона? А, вот ты где! У тебя болит животик, так что не ешь сегодня травку. А где Пуф? Вот он, Пуф, мой любимый ягненочек. Что же, можете выйти из загона и позавтракать. Эй, не так быстро! Не мчитесь вы так! Ох!

0: Через горный перевал. Овцам нравится, какая там трава. Я хочу, чтобы им было хорошо.
1: Ты уж слишком трясешься за своих овец.
0: А как же? Всякий пастух должен переживать за своих овец. И ты тоже. У тебя такие же милашки, как у меня.
1: Ну, на прошлой неделе 3 овцы пропали.
0: Ты не будешь их искать?
1: Искать? Делать мне, что ли, нечего?
0: А хочешь, пойдем сегодня со мной?
1: Нет, я пойду сегодня на озеро, потому что я слыхал, что в этих горах водятся волки. Завтра снова увидимся.
0: Не волнуйся, милый Пуф, вы под моей защитой. Я задам этим волкам перцу. Ты должен быть осторожен. Ты не можешь бегать, как взрослые овцы.

0: же говорил, что задам волкам перцу. А вам пора обедать.
1: Вы поняли, что пастух действительно любил своих овец, защищал и заботился о них.

0: всем моим овечкам пора домой. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять.
1: Что? Одно не хватает. Как же так? Не хватает малыша Пуфа. Надо найти его раньше, чем найдет его злой старый волк. Бедный Пуф. Бедный Пуф. Подождите меня, ребята. Я пошел искать Пуфа.
2: И вот, хотя пастух устал после тяжелого рабочего дня, 99 из 100 его овец были целы и невредимы. Он пошел искать одну заблудшую.
0: Пуф, где же ты?

Пуф, я тебя слышу! Где ты, Пуф? О, это следы огромного волка! Пуфчик! О, я уж был

0: 去。
1: Не бойся, Пупчик, опасность миновала.
0: Только не шевелись, я сниму тебя со скалы.
1: Я так рад, что ты нашелся. Пошли. Вот мы и дома. Правда, здорово вернуться к себе домой, Пуф.
2: И когда пастух пришел домой, он созвал всех друзей и соседей и сказал: «Радуйтесь вместе со мной, я нашел заблудшую овцу». Потом Иисус сказал: «Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Я думаю, что Иисус хотел сказать этой притчей, что каждый, кто сделал что-то не так, подобен заблудшей овце.
0: А пастух, который придет за нами, это сам Иисус.
3: Все понятно.
4: На помощь!
2: Слушайте, это мой братик!
3: Заблудший барашек.
0: Голос звучит откуда-то оттуда. Вон большая яма. Вперед!
2: Корки, это ты?
4: Помогите мне выбраться, пожалуйста!
3: Держите меня за ноги.
0: Ладно, теперь тянем.
4: Спасибо, что спасли меня. Я уже думал, что я пропал.
2: Корки Робертс, ты что, не знаешь, что тебе без меня нельзя никуда уходить?
4: Виноват.
2: Профессор Бамбл уже был готов к старту, но из-за тебя ничего не вышло. Пусть тебе это будет уроком. Я посажу тебя на колени и отшлёпаю.
0: Ты забыла, что в честь найденной овцы устроили праздник.
2: Вообще-то да. Обещай мне, что больше так делать не будешь. Я все прощу.
0: Благодари Иисуса, что не получил взбучку.
3: Именно.
5: Какая тяжкая работа. Не пора ли перекусить? Есть хочу.
4: Так вы устали или проголодались?
3: Можно проголодаться, не работая.
5: И устать от лени.
2: Эй, всем пора перекусить.
0: Здорово! Перекусить я готов всегда. Где моя большая порция, а?
5: Мышь ты,
3: я же говорил.
5: Какой чудный виноград. Лучше, чем на любой картинке.
2: Подождите, пока не трогайте. Потому что все заслужили специальный приз.
4: Несправедливо.
3: Корки говорит правду.
2: Это почему?
4: Все работали, а Джастин нет. Он бил баклуши. А винограда ему дали столько же, сколько тем, кто все время работал.
0: Тебе что, не хватило, что ли?
3: Несправедливо.
5: Ну, не надо ссориться. Я поделюсь с тобой, Корки.
2: Нет, профессор. Это иллюстрация к другой притче, рассказанной Иисусом о виноградарях.
4: А почему?
0: Так ведь Иисус на моей стороне.
2: А вот посмотрим.
0: Давай.
2: Насколько я помню, однажды... Жил-был землевладелец. Рано поутру он вышел посмотреть на свой урожай, а приказчик сказал ему:
5: «Ну где же нам взять столько работников для сбора урожая?»
6: «Да, но если виноград не будет собран, и мы не получим из него вино, мы разорены».
5: «Я понимаю, хозяин, но собирать некому. Хотя на базарной площади всегда много желающих заработать».
6: Не сомневаюсь, что эти люди на базарной площади хотят заработать. Но вопрос в том, хотят ли они работать в моем винограднике.
5: Спросите их и узнайте.

0: Господа, хорошая новость. У меня созрел виноград, и для всех трудоспособных людей у меня есть масса работы.
1: Я бы рад. А сколько ты заплатишь?
0: Один динарий в день.
1: Один динарий в день?
0: Динарий. Я согласен работать. Один динарий, это здорово. Здорово.
2: И так, чтобы собрать урожай, помещик нанял работников и обещал платить по динарию в день каждому.
0: Они управятся к заходу солнца?
1: Боюсь, что нет, хозяин. Но через пару часов найдутся, думаю, еще желающие подработать.
0: Тогда надо нанять еще работников.
1: Может быть, мне теперь уговорить людей?
0: Лучше следи за теми, кто уже здесь.
1: Слушаюсь.

0: Я вижу, тут многие хотят получить работу. Кто из вас готов прямо сейчас поработать в моем винограднике? Подумайте, решайтесь. Ну что, согласны?
1: Прямо сейчас? А сколько заплатишь?
0: Даже за неполный день? Клянусь, что заплачу каждому один динарий.
2: Если не обманешь, то я готов. Приятная новость, да.
3: И вот в полдень помещик нанял еще людей. И еще в 3 часа пополудни. И каждый раз он обещал каждому 1 динарий за его работу.
4: Шевелись, корзина должна быть уже полной.
0: Тебе легко выражать недовольство, пока мы тут потеем. Здесь хуже, чем в парной бане. Вот.
4: Это моя работа, смотреть, чтобы вы работали.
0: Нам нужен перерыв. Не пора ли, братцы? Мы же вкалываем много часов без перерыва.
4: Хватит. Я уже наслушался ваших жалоб. Когда хозяин обещал платить вам по динарию в день, никто не обмолвился о перерыве.
0: Приказчик, погоди-ка.
4: Я надеюсь, вы не уступите их глупым требованиям.
0: Они правы. Эти люди с раннего утра работают в поте лица. Они заслужили отдых.
4: Конечно.
0: Отлично! Слышали? Перерыв! Еще приказчик.
4: Да.
0: Дай им отведать винограда. Я думаю, что они страшно проголодались.
4: Что? Не только платить, но и кормить?
0: Работают хуже голодные.
4: Все это хорошо, но вы дали им слишком много поблажек. Они не управятся.
0: Тогда нам надо найти еще работников. Только бы успеть.
4: Да, хозяин.

0: Извини, старичок.
1: Это вы мне?
0: Вы не хотите поработать. Работа принесет вам деньги и улучшит самочувствие.
1: Думаю, никто не захочет предложить нам работу.
2: Верно, все говорят, мы слишком старые и дряхлые.
0: Вовсе нет. Поэтому я дам вам работу.
1: Работу?
2: Не может быть.
3: Сколько он заплатит?
1: В том-то и дело, сколько.
0: Я готов платить 1 динарий каждому, кто хочет собирать виноград с этого часа до захода солнца.
2: Правда, 1 динарий?
4: О, нам повезло!
5: О, какой чудесный виноград!
3: И заработаем немного. Чудесно!
5: Готово, урожай собран.
0: Я знал, что успеем. Теперь пусть работники построятся в очередь за деньгами. Последние первыми, первые последними.
5: Слушай, все, кончай работу. Тебе 1 динарий.
1: Спасибо большое.
5: Тебе и тебе.
1: Благодарю.
0: Спасибо. Спасибо, без вас мы бы не управились.
5: Ну, теперь мы заплатим тем, кто работал с полудня.
1: Эй, дедушка, сколько заплатили?
2: 1 динарий каждому, хотя мы дожди очень напрягались. Мы пришли всего час назад, я впервые вижу такую щедрость.
5: Храни его Бог.
2: Да, хороший,
5: да, хороший человек.
1: Если столько заплатили старикам, сколько же получим мы?
6: Они работали всего час, а мы целый день.
2: Мы получим кучу денег.
1: Ох, и погуляю я на эти денежки. Вот увидите.
5: Теперь те, кто работал весь день.
1: А, да. А? Что? 1 динарий? Это ошибка.
5: Все по уговору.
0: Я обещал каждому 1 динарий.
1: Но ты заплатил по 1 динарию тем, кто работал всего час. Но мы работали с самого утра, а ты платишь нам столько же.
0: Да, так в чем же дело?
1: Это совершенно несправедливо. Мы работали с самого утра, на жаре. А теперь ты говоришь, что заплатишь нам всего 1 динарий.
5: Да, именно так.
0: Это справедливо. Утром я обещал вам 1 динарий за целый день. И я сдержал свое обещание.
1: Но эти старики всего за час получили столько же. Разве это справедливо?
0: Безусловно. И вообще, кто ты такой, чтобы учить меня, как я должен вести свой бизнес?
1: Я хороший работник.
0: Верно. Ты хороший работник для своих лет. А старики хорошо работают для своих лет. Поэтому я плачу вам поровну. Никаких «но». Не надо жалоб. Я плачу вам по уговору. Зачем завидовать им из-за того, что я щедр?
5: Я понимаю вас. Трудно вынести, что кто-то заключил более выгодную сделку, чем ты. Но факт есть факт. Вы все согласились работать за 1 динарий в день. Так вы возьмете деньги или нет?
1: Ну тогда ладно, я возьму.
5: Вот тебе. И тебе. И ты возьми. Деньги деньгами, но что еще означает этот случай?
0: Станут последние первыми и первые последними.
7: Вот притча о виноградарях.
8: По-моему, чудесная притча.
9: Еще бы, ты ведь хочешь съесть виноград.
8: Не в том дело. Думаю, перед Богом все равны. В конце концов, он одинаково шлет награды молодым и старым.
5: Эй, погоди минутку. Если я правильно понял,
8: а?
5: То в этой притче ничего не говорится о награде для тех, кто не работал вовсе. Ведь так, Джастин?
10: Он прав. Даже старики работали целый час.
9: Джастин способен трудиться, но он бил баклуши.
7: А? Ну ведь ты же не хочешь получить награду за свою лень. Так что сиди голодный.
8: Не надо.

0: good news.
1: Добро пожаловать, дорогие друзья. Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт, и они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея. Вы прекрасные. И я говорю, называю вас девушками, конечно, знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все из начального состава? Ты из начального, и ты из начального. А, так что две из начального состава, и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песня в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда я это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что это такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне о следующей песне. Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

0: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
2: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
0: А чего вы достигли?
2: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
0: Почему же вы не стали раввином?
2: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле. И даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
0: Сколько вы зарабатывали в месяц? Это слишком нескромный вопрос?
2: Нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
0: И как вы при этом жили?
2: Хорошо жил.
0: Расскажите об этом подробнее.
2: Вы знаете, это интересно.
0: Не бойтесь, завидовать не буду.
2: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
0: Хорошая мысль.
2: Да-да, для меня место не играло никакой роли. Я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
0: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
2: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, провосит — это приятное чувство.
0: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? Что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
2: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
0: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?
2: Вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
0: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение в Ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
2: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
0: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
2: Я думаю, это...
0: Скажите правду.
2: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить это такое неприятно.
0: Что вы сказали?
2: Что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
0: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
2: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
0: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
2: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
0: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
2: Конечно.
0: Хорошо, а дата наша.
2: Моя жена хорошо это все понимала.
0: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
2: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит: «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
0: А вы что? Так что же?
2: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов назад, чтобы избежать грозы.
0: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
2: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии, того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
0: А почему вы вообще женились на нееврейке?
2: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал Иисус...
0: Как она сказала?
2: Ты должен сказать спасибо Иисусу. Не я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть. Это были ее штучки. А теперь она говорит, что я должен... Ну уж нет.
0: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я Сид Рот, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудитории по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях. Красавица жена. Все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу, вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайев? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать ответ.
0: Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но, оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная
0: жадность. Что они вам сказали? Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую 5-летнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу.

работу как юрист, я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя

0: В скверную ситуацию ты не попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как дважды два. И в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке Далласе.
1: А как это сказалось на банковских счетах?
0: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
1: То есть все пошло на адвоката. Выходит, они защищают вас в деле,
0: именно
1: по которому вы совершенно невиновны. И тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
0: Это отдельная история. Может, как-нибудь другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
1: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
0: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
1: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
0: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
1: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
0: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать, от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
1: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно...
0: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
1: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
0: О да, она понимала и молилась, и все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
1: Что же?
0: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
1: Но она же лишилась прелестного домика.
0: Мы вообще
1: лишились дома,
0: всего. И ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
1: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
0: Нет, так и не смог.
1: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
0: 2 вещи. Во-первых, иск был предъявлен на 85 миллионов долларов.
1: 85 миллионов?
0: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
1: Вам угрожало лишение свободы?
0: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
1: Пожалуй, слишком много шекелей.
0: Да уж.
1: В депрессии. Планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
0: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
1: Разве вы не боялись умереть?
0: В тот момент я больше боялся жить.
1: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался замешанным в деле с иском в 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан, на Гавайи, в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. И так вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: 2 недели. 2 недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы. В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
0: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
1: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
0: Вы спокойно спали целую ночь?
1: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
0: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
1: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
0: Раввин мог бы сказать: это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
1: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
0: А что было с иском 85 миллионов?
1: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен. И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас, мне позвонили. Если бы вокруг меня не было столько людей, я бы распростерся прямо на полу аэропорта. Я был так благодарен Богу, больше, чем благодарен. Я испытывал трепет, оказавшись объектом настоящего сверхъестественного чуда.
0: У вас не было сомнений в том, что случилось чудо?
1: Просто не оставалось места для сомнений. Если бы сумма была уменьшена, что обычно бывает в случае неплатежеспособности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
0: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление — это религия?
1: Это и была религия в чистом виде.
0: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
1: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога безусловно решать любые ситуации. Позитивное мышление

0: мышление этого не предлагает. Позитивное мышление вводит в заблуждение.
1: Я сам считал, что позитивное мышление — это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит: «Все возможно верующему». Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога, и он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем, но чтобы довериться Богу, нужно знать Его, а чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи, а чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу, сворачивал ей шею, размахивал ею над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий — это Иешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени, данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: нет искупения без пролития крови. Я отдал кровь на алтарь, как искупление за твой грех. Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов. Да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Иешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств, 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств, 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайное в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. «Я расскажу вам о богатом». Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во Второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте Агнца. Все скажите: «Достоин Агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об Агнце. У богатого было много скота.
А у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца, Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя, у Сьюзи своя и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, каждой сфере жизни, каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже, с остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной, он говорит со мной, мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей,
что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентезена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил на кукурузном поле Северной Каролины. Но я хочу, чтобы мое самое большое вложение в жизнь моих детей не имело никакого отношения к тому, что предлагает этот мир. И если я сумею дать им Агнца, если только они будут говорить «достоин Агнец», тогда я достиг успеха. Давайте сделаем перерыв на хвалу и прославим Агнца. Я ощущаю и его присутствие в этом зале. Дети выросли с Агнцем. Я озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли Агнец в семье? Растут ли наши дети с Агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли Агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено Агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть Агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к Агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с Агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к Агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с Агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте, пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу Агнца. Давид был так близок к Агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между Агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у Агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого Агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с Ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря, «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой?» Он должен заплатить вчетверо.
Одну овечку забрал, пусть вернет четырех. И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит, «Ты — этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного. Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде. Но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе. «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал. Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли. Без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужно...»

нужен разворот. Я отдаю тебе свою жизнь. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых. Просто говорите эти слова. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной. Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара.

0: Но когда я позволила Богу менять мое сердце, Он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят, если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее. Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
0: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
0: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
0: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
0: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
0: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
0: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня». Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение.
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
0: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
0: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала: «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
0: Когда мы приходим к Богу и говорим: «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам: «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит:

0: на Мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
1: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1,5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
0: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
1: Я бы так не сказала.
0: И ты была в ярости на меня.
1: Ладно, ладно.
0: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
1: Ты успел многое наговорить.
0: Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее. Я даже не знаю, что сказать. Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
1: После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
0: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал, «Прости меня, Лиза». Я вел себя как глупец. «Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
1: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала, «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему, «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему. «Видишь? Нет, его нет».
0: Она ненавидела это кольцо.
1: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций, я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала, «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
0: Это так.
1: Тогда я услышала, как он сказал мне, «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала, «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила, «Иисус, мне достаточно тебя». «Иисус, мне достаточно Тебя! Иисус, мне достаточно Тебя!» Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно Тебя»

0: До «Иисус, мне более чем достаточно Тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила, пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта. Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
0: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал...
0: Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана.
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей, по-моему, эта штука лежит в чулане. И что произошло?
0: Я пошла туда, открыла двери и закричала. У нас появилась стиральная машина. У нас появилась стиральная машина. Я не могу поверить. Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
0: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
0: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, учат, учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, «Он прав».
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас. И Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так: «Боже, как же много у нас плохого». Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
2: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
1: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
2: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
1: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
2: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
1: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
2: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством – Великобритании и Ирана – по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
1: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
2: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
1: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
2: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силаамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силаамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
2: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к Храмовой горе.
1: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников. Так что за дело, начнем. На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю из Икии в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми, прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из Управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силаамской купальни. Эти 3 ступени повлекли за собой масштабное расширение раскопок. По мере того, как Шукрон продвигался вглубь, история пошла вверх по склону. Я сказал себе, я обязан докопаться. Так что я пошел до самого конца. И тогда мы обнаружили дорогу паломников. Мы нашли то, что связывало это место с храмом. Археолог Итамар Берка рассказывает, что находки приоткрыли завесу над многовековой историей водоснабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из 6 новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берка уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальней, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силаамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силааму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берка продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. и еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа, это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. Добро пожаловать в город Давида. Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силоама к храмовой горе в эпоху второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год. По пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силоамской купальни до самой Храмовой горы. Это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из Священного Писания. История города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин. Вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется свобода. Личная свобода и личная ответственность. Для Хакаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет: это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силоамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бенхаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бенхаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим». И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
0: Поднявшись к подножию храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
1: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна. Бог реален. А еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
0: Да, Джошуа. Для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
1: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
0: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежд были прикреплены такие колокольчики.
1: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
0: Там нет клейма с именем.
1: Точных данных у нас нет.
0: Это в 28 главе книги «Исход».
1: А он до сих пор звенит? Конечно.
0: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
1: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
0: Серебряный шекель.
1: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
0: Да.
1: И здесь чаша.
0: И это 67-й год до нашей эры.
1: Да, все верно.
0: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. И если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне, мне больно и некомфортно, оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше. Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак, выезда не было. Я был расстроен.
Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял: «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил: «Я узнаю, что можно сделать». И обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил: «Как ты доехала так быстро?» Она ответила: «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя. Буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе. Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы». Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю,
Но когда наступало время жатвы, приходили враги

и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гедеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гедеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гедеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гедеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гедеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гедеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гедеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гедеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный. Или вы сильная и отважная женщина. Как Гедеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваше задание. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида.
Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся, теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится, и мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны.

чистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое. Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить. Могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас. Но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. 2 недели до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». «Двигайся вперед!» Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость,
неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми.

людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Сила и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой Отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, Он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе: это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее, не будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Жизнь – это выбор, причины и действия. Если вам не нравится происходящее в вашей жизни, измените то, что способствует сложившемуся положению вещей. Не ждите, пока ситуация изменится, по молитвам, пророчествам, другой помощи, освобождению. Измените то, что способствует данному положению вещей. Вы в силах изменить все, что угодно в вашей жизни. Если вы проанализируете какой-то промежуток времени, может быть, даже годы, вы сумеете обнаружить причины, из-за которых ваша жизнь сейчас находится в таком положении. Если вы разберетесь в причинах, например, некоторые из вас очень искусны в том, чтобы причинять какой-то вред, если вы знаете, как причинять вред, если вы знаете, к чему могут привести подобные вещи, то все, что вам нужно сделать, это использовать умение, начинать что-то и применить к тем вещам, которых вы желаете для вашей жизни. Все в жизни — причина действия. Все, что мы получаем в жизни, так это либо то, что мы запланировали, либо жизнь, полную неудач. Существует три вещи, которые принесут нам успех или неудачу. Мы постоянно их выполняем, так что вы, сидя здесь, мне можете сказать: «Ладно, я попробую эти три вещи». Вы уже их выполняете. Может быть, вам нужно осознать, что вы их выполняете, и это приведет вас к результатам вашей жизни, которые вы не хотите. Если же они помогут вам обрести ту жизнь, какую вы хотите, но еще не имеете, эти три вещи — то, что мы думаем, говорим и делаем. Вот и все. То, о чем вы думаете, говорите, делаете, приносит в вашу жизнь определенные результаты. Вот так. Вы можете сказать: «О, вы не знаете моей жизни», и начнете перечислять все события, отговорки и тому подобное. Но я ведь не утверждаю, что жизни людей легкие. Я понимаю, что некоторые люди пережили настоящую трагедию и другие тяготы. Но вы не можете винить обстоятельства в том, в каком положении сейчас находитесь вы. Ведь как только вы осознаете, что это не то, чего вы хотите, вы можете принять решение и изменить ситуацию, ваше образование, воспитание, да что угодно. Помните, вначале вы просто жертва, а потом вы становитесь добровольной жертвой. Ваши мысли, ваши слова, действия либо приблизят вас к тому месту, где вы хотите находиться, либо отдалят от него. Эти три вещи — мысли, слова, действия — три ключевых аспекта, позволяющие вам зажить той жизнью, какой бы вы хотели. И из-за них ваша жизнь сейчас в таком положении, в каком она находится. Поэтому верно утверждать, что никто из нас финансово не нуждается, у нас все в порядке с взаимоотношением, здоровьем и бизнесом. У нас только проблемы с собственными словами, мыслями и действиями. Понимаете? Если вы справитесь со своими мыслями, словами и действиями, то вы сможете построить вашу жизнь. Каждый из вас. Это не является чем-то непосильным. Все это в ваших силах. Три основных аспекта построения счастливой полной жизни также являются ключевыми моментами, которые могут привести вас к той жизни, какой вы не хотите. Так что будьте осторожны с тем, что вы думаете, о чем вы говорите, и что делаете в собственной жизни. Теперь представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Спросите себя: приближает ли меня то, как я мыслю, как говорю и поступаю к той жизни, о какой мечтаю, или отдаляет? Замедляет ли это процесс?
1: Or is it keeping me further away from it? Is it postponing it continually to a future point?
0: Закройте глаза и представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Если вы смогли увидеть себя как бы на киноэкране, наслаждаясь собственной жизнью,
1: seeing you enjoying and living your best idea of what your life could be,
0: Тогда спросите себя, приближает ли меня собственные мысли к данной мечте? Приближают ли меня собственные слова к тому, как я хочу прожить? Помогают ли мой выбор и мои действия добиться такой жизни, о какой я мечтаю? И если нет, то вам нужно взять под контроль ваши мысли, ваши слова и ваши действия. Вы должны постоянно спрашивать себя, соответствует ли то решение, которое я намереваюсь принять тому, к чему я стремлюсь. Если нет, то вам нужно продолжать меняться до тех пор, пока ваши мысли, пока ваши слова и действия каждый день не станут только приближать вас к той жизни, о которой вы мечтаете. Некоторые из вас думают, не уверен, что это возможно. Я вам обещаю еще раз, возможно, если вы возьмете под контроль свои мысли, свои слова, свои действия, все это может привести вас к вашей мечте. Поэтому некоторые люди оказываются там быстрее, чем другие. Потому что Господь не благоволит каким-то определенным людям. У Него нет любимчиков. Бог никого не обделяет. Может быть, некоторые люди обуздывают свой язык больше, чем другие. В притчах говорится «смерть и жизнь во власти языка». Некоторые люди распространяют жизнь, а другие, которые могут даже приходиться родственниками, жить с нами в одном доме, распространяют своим языком гибель своим мечтам и своему будущему. Вы должны спросить себя, приближают ли меня собственные действия к жизни моей главной мечты, включая сигареты, включая то, как вы питаетесь, включая то, что вы пьете, включая то, что вы смотрите, включая то, как вы проводите свое свободное время, как распоряжаетесь деньгами, включая модели, стандарты. Не думайте, что я говорю о каких-то очень трудных и глобальных вещах. Кто-то может сказать, неудивительно, что у него такая жизнь. Он ведь был плохим человеком. Или она была плохой. Есть такие вещи, которые мы знаем, что эти вещи разрушают жизнь. Но послушайте, все глобальные вещи — это накопившиеся мелкие вещи. Большинство людей считает, что ничего глобального не происходит, не осознавая, что им приходится иметь дело с сознательными вещами. Только в меньшем формате. Вы должны спросить себя, заберет ли курение 20 лет жизни у меня? Если да, то подумайте, сколько можно сделать для планеты за эти 20 лет, которые вредная привычка может отобрать у вас. Вы должны сказать себе, то, что я делаю сейчас, не приближает меня к жизни моей мечты. Часто мы оказываемся недальновидными по отношению к собственному благу. Мы не думаем о последствиях, и именно поэтому, когда я говорю о борьбе за внутреннюю чистоту, я говорю девочкам-подросткам. Если мальчик хочет спать с тобой и заняться с тобой сексом, влепи ему пощечину и откажи. Если он спросит «почему?», «я что, тебе не нравлюсь?», ответьте «нет, ты мне нравишься, дело не в этом. Я не буду спать с тобой на благо моих внуков».
1: And when
0: И когда он спросит внуков, ты даже не беременна, у тебя еще нет пока собственных детей, ответьте «нет». Но я думаю о собственном будущем. Я не хочу иметь ребенка, которого ни ты не хочешь, ни я не хочу. Ни ты не планировал, ни я не планировала. Я не хочу быть матерью-одиночкой. Я не хочу терпеть трудности в последующие 20 лет из-за того, что у меня на руках ребенок. Я не хочу, чтобы это поставило мою жизнь на неверный путь, чтобы потом объяснять это моим детям и детям моих детей. Я не хочу иметь дело с той неразберихой, которое может произойти, если я с тобой пересплю. Я знаю, тебе этого не понять. Тебе это не нравится, но вот мой ответ. Так что прощай. Некоторые из вас подумают, что это уж слишком драматично. Но это так. Я верю, это богоугодный ответ человека, который может предусмотреть события и хочет избежать различных ошибок. Вы анализируете собственные шаги, которые могут либо приблизить вас к вашей мечте, либо отдалить вас от нее. Вот как это работает. Вот цепная реакция того, как это работает в вашей жизни. Слова производят мысли. Давид сказал в псалмах, «Откровение слов твоих просвещает». Не звук, а просвещение. Слова формируют изображение. Если я вам скажу «кролики», никто из вас не увидит слона. Вы видите слона сейчас, так как я упомянул его. Слова формируют изображение в вашем разуме, и вы слушаете себя и тех, к чьим словам вы решаете прислушиваться. Слова производят мысли. Ваши мысли произведут эмоции. Ваши эмоции произведут решение. Ваши решения произведут действия. Ваши действия произведут, в свою очередь, привычки. Ваши же привычки произведут ваш характер. От вашего характера зависит ваша судьба. Вы понимаете? Если вам не нравится ваш характер, измените его. Вот и все. Если вам не нравится ваш характер, который является конечным результатом цепной реакции, если вы не нравитесь себе как личность, если вам не нравится ваш характер, измените собственные привычки. Мы проходим тот же список, только в обратном порядке. Вы должны взять под контроль каждую стадию, о которой мы говорили. И тогда вы сможете зажить жизнью вашей мечты.

Измените ваши привычки. Если вам не нравятся ваши привычки, измените собственные действия. Если вам не нравятся ваши действия, измените ваши решения. Если вам не нравятся ваши решения, измените свои чувства. Если вас не устраивают собственные эмоции, измените свое мышление. Если вам не нравится ваше мышление, измените то, что вы слушаете. Вот и все. Некоторые из вас записали это как формулу. Да вот она. Теперь дело за вами. Проработайте ее, так как это принесет результаты. Если вы не возьмете ситуацию под контроль, то она будет контролировать вас и даст вам то, чего вы не хотите. Знаете, я годами работаю с людьми, и слишком часто они жалуются. Я просто не знаю, как это могло случиться. Ох, ну не надо. Я не понимаю, как случилось, что я оказался в постели с этой женщиной. Я не понимаю. Я не знаю, как это произошло. Не надо оправдываться. Я могу предположить, как это случилось. Вы удивитесь, узнав, что люди говорят пастору и надеются, что он им поверит. Как будто у пастора нет мозгов. Как будто он не мужчина и не понимает, как могут случаться такие вещи в жизни. Я не знаю, как это случилось. Так я знаю. Ты слушаешь не те речи, думаешь не те мысли, испытываешь не те чувства, делаешь неправильный выбор, и в результате которого ты идешь неверным путем по своей жизни. Так что вернись и начни приводить свою жизнь в порядок, так как я не знаю молитв, которые бы исправили все это. Возьмите ваши слова и действия под контроль. Это закон. Это работает. Законы невыборочны, не зависят от месторасположения, окружающей среды, экономики, отношений. Законы есть законы. Они работают везде, на планете, день и ночь, вне зависимости, есть ли образование, нет ли его. Молод ты или стар, законы есть законы. Я объясняю вам закон. Таким образом, Господь устроил распорядок жизни до того, как ты появился. Каждый, кто наслаждается собственной жизнью, христианской или нехристианской, делает это потому, что взял свои мысли, слова и действия под контроль. Они знают, что им нельзя расслабляться и прекращать этот процесс. В день, когда вы решили перестать контролировать свои мысли, слова и действия, вы сделали неправильный выбор. Мы не можем позволить себе бесконтрольно мыслить, говорить, действовать. Иначе это произведет такую жизнь, какая сейчас у многих из вас есть. Хорошая новость заключается в том, что вы можете начать сначала и произвести такую жизнь, какая будет вам по душе. В конце проповеди я хочу, чтобы вы представили себе собственную жизнь. Закройте глаза. Попытайтесь представить вашу жизнь мечту. Подумайте, что бы вы хотели делать через год, через пять, через десять. Каким вы себя представляете? Где вы живете? Что вы видите? Какая у вас работа? Какие у вас друзья? Какую одежду вы носите? Как вы выглядите? Так, как вы мечтаете выглядеть. Представьте, в какой физической форме бы вы хотели себя видеть. Дух Святой, наставник наших судеб. Который сейчас присутствует здесь, готов вам помочь, который в нас верит,
Он наш друг.

утешитель и учитель. Я молюсь, чтобы Ты помог каждому из нас увидеть краешек той жизни, которую мы могли и мечтали бы прожить. Теперь спросите себя, приближает ли меня то, что я мыслю, говорю и делаю, к той жизни, которую я только что представил, или нет? Вот ваша работа, ваш вызов, дело каждого дня, начиная с сегодняшнего. Дух Святой, мы знаем, что Ты нам поможешь, если мы начнем помогать себе. И мы просим Тебя, делая шаг навстречу нашим жизням, нашим мечтам, помочь нам, наставить нас, вдохнуть Твои силы в нас, укрепить нас, показать выход, когда ситуация покажется безвыходной, открывать возможности, разобраться с курьезами. Мы берем свои мысли, слова и действия под контроль. Это будет наш дар Тебе, Боже, и дар себе и окружающим. Я молюсь и прошу сил для этого посвящения. Молюсь, чтобы мы похоронили то, что должны были давным-давно похоронить, а не копить у себя в домах в течение многих лет во имя Иисуса.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад, в Венецию. А кто спрашивает?
1: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.
2: Пожалуй. Но вы трое не похожи на тех, кто мог бы себе это позволить.
1: Это поможет?
3: А ведь это самые чистые рубины, какие я когда-нибудь видел. Где вы их взяли?
1: Мы расскажем вам по пути в Венецию.
0: Марко Поло.
3: Капитан, я видел горы драгоценных камней и реки золота. Та далекая земля полна чудес. Я видел орехи размером с вашу голову. Представляете? Это чудо!
2: Да ладно! Перестань!
3: Это правда. Это было на острове Суматра.
1: Аборигены мне сказали, что на нем водятся люди с хвостами. Представляете?
2: По-моему, невежливо смеяться над людьми с хвостами.
3: Что это за животное?

0: Это действительно вкусно. Интересно, что это? Думаю, мы вот-вот узнаем. Бежим отсюда!
1: Люди с хвостами. Орехи размером с мою голову. И с молоком внутри. По-моему, вы свихнулись.
0: Марко, Венеция!
2: Думаешь, нас здесь кто-нибудь помнит?
1: Ваши лица мне действительно знакомы, но я не могу вспомнить. Намекните.
2: Ясно. Теперь, когда вы стали герцогом Венеции, вы забыли о нас.
1: Нет, извините.
2: Прошло всего лишь 25 лет с тех пор, как мы отплыли на восток.
1: Николо! Маффео! Мы все думали, что вы мертвы.
2: Мы побывали в другом мире, в тысячах миль отсюда. Он называется...
1: Китай. Китай! Несметное богатство и неописуемая красота на той земле. Однажды, в густых джунглях, я нашел вход в пещеру, который сверкал, будто был усеян звездами. Когда я пригляделся, я был почти ослеплен блеском драгоценных камней. В другом месте я нашел водопад, который с высоты тысячи футов падал в бассейн с кристально чистой водой, а тот впадал в океан. Когда я наклонился, чтобы попить, сквозь свое отражение я увидел кое-что. Это была буквально золотая река.
3: Простите за вопрос, но... Если там было так много богатства, почему вы вернулись домой в лохмотьях?
2: Что вас рассмешило, мой друг?
3: Вы меня рассмешили. Китай. Если вы стали пиратами, то бог с ним. Просто признайте это.
2: Пиратами никогда.
3: Тогда для честных торговцев вам необычайно повезло.
2: Нет, мой друг. То, что Марко сказал вам, правда.
3: Китай усеян богатством. Пожалуйста, не делайте из меня дурака. Я никому не скажу. Это будет наша маленькая тайна.
1: Китай!
2: Вы слышали, что Поло вернулся?
3: Нет. Говорят, они были в каком-то новом мире. Да, полном драгоценностей и людей с хвостами. За кого они нас принимают?
4: А были такими уважаемыми людьми.
3: И таковые до сих пор. Любой, осмелившийся произнести такую нескромную ложь, достоин моего уважения.
2: Я не могу уйти, отец. Я не могу так просто оставить тебя.
3: Ты нужен своей стране, Марко. Ты должен бороться за Венецию.
2: Но я не хочу оставлять тебя с...
3: С кем?
2: С людьми, которые тебе не верят. Которые не верят, что мы были в Китае.
3: Сколько раз я говорил тебе, Марко.
2: Мир наступает тогда, когда приходит честность.
3: Я знаю. Знаю. Пусть думают, что хотят. Я умру в покое, Марко. Все честные люди умирают в покое. А теперь иди.

0: Ты в порядке?
1: Просто размышляю, капитан Поло.
0: Ты первый раз на войне, и тебе страшно.
1: Да, сэр.
0: Я писатель, а не солдат.
1: И что же ты пишешь?
0: Пока не написал ничего известного, но когда-нибудь я обязательно напишу нечто грандиозное, если, конечно, останусь жив. Я бывал в передрягах и посерьезнее. Если это хоть что-то значит, однажды я был в джунглях на севере Индии. В то время я был еще молод, и это было мое первое задание, данное мне великим монгольским императором Кубла-ханом. Что это?
2: Шер.
0: Шер? Что такое Шер?
2: Они приближаются быстро. Режь бамбук.
0: Мне кажется, мы должны бежать.
2: Да, и очень быстро. Режь бамбук. Я их видел. Огромные оранжевые коты с черными полосами смотрели прямо на меня. Бамбук загорелся. Я буду раздувать. А ты молись.
0: Боже. Я знаю, ты давно не слышал моих молитв, но мне действительно нужна твоя помощь. Я ненавижу торопиться, но чем скорее, тем лучше. Прошу тебя, Господи! С тех пор я молился каждый день. И каждый день я благодарю Бога за бамбук.
3: Враг на море!
0: Целый генуэзский флот, капитан Поло.

0: Посмотрите на это. Мы взяли их лучшее судно и 700 моряков в плен.
1: А вот и капитан этого несчастного судна. Кто это у нас здесь? Марко Поло.
2: Рассказчик?
0: Что? Ты хочешь сказать, что слышала о нем?
2: Ты не знаешь? Он утверждает, что был на другой стороне мира.
0: Вот еще. Эти венецианцы — искусные лгуны.
2: По крайней мере, он талантлив. Он хотя бы мечтает не только о войне. Я хочу услышать все его истории. Доставь его во дворец.
0: Но он же заключенный. Ни один мой враг не будет жить во дворце. Все, это мое последнее слово. Я мужчина, я сказал.
2: Ну ладно. Если ты не приведешь его во дворец,

0: Итак, я готова, сеньор Поло. Начинайте.
1: Что вам угодно услышать, благородная герцогиня?
0: Все с самого начала. Как только вы отплыли на эту воображаемую землю.
1: В том, что я сейчас расскажу, нет ни капли вымысла, госпожа. Все это правда. Мне было только 17 лет, когда я и мой дядя Мафео отправились в плавание. После целого года странствий мы были в тысячах миль от хана, но все же добрались до западного края его королевства. Наш проводник предупреждал, что на этой земле опасно и полно разбойников. Позволь мне кое-что показать тебе, сынок. Это дал мне хан. Здесь написано, что дядя Мафео и я являемся друзьями хана, и что каждый житель его королевства должен отнестись к нам с уважением и почетом. Мы на территории его королевства, поэтому нам не о чем беспокоиться.
2: А кто беспокоится? Точно не я.
1: Хорошо. Разбойники! Там разбойники! Стойте! Мы друзья хана! Думаю, они не умеют читать. Дядя Мафео! К сожалению, это была не единственная моя схватка со смертью. Однажды, идя по бесконечной пустыне, я незаметно отделился от остальных. Когда песчаная буря утихла, я увидел перед собой лишь сотни миль.

0: Вот он! Тогда мне нелегко пришлось, и я сильно заболел. Отведи его на вершину горы. Там воздух чище. Он не вынесет такого путешествия. Но здесь ему станет только хуже. Я до сих пор не понимаю, как. Но наш проводник оказался прав. Чем выше я поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда мы добрались до вершины горы, я буквально оказался на вершине мира. Сильвия, что ты тут делаешь?
1: А как ты думаешь? Я слушаю сеньора Поло.
0: Но как ты посмела? Этот человек заключенный, он враг твоей страны.
1: Лучше у меня будет один необыкновенный враг, чем сотня скучных мужей.
0: Но, Сильвия, дорогая моя, а вдруг наши друзья узнают?
1: Почему бы тебе самому не сесть и не послушать? А друзья прибудут через минуту.
0: Что? Ты пригласила друзей?
1: Только самых близких. Отлично. Зануда ушел. Итак, вы можете продолжать, сеньор Поло.
0: Наконец, после 4 лет странствий, мы вернулись во дворец хана в Шангту.

0: Добро пожаловать, друзья мои. Мы привезли массу подарков, великий хан. У вас есть для меня еще кое-что? Да. Мой сын Марко. В тот вечер в честь нас устроили грандиозный пир. Фокусники давали восхитительные представления. Хан не знал недостатка в развлечениях. Единственное, что могло сравниться по красоте с убранством дворца, это окружающая его природа. В деревне мне сказали, что вы непревзойденный охотник. У меня было больше свободного времени, чем у них. Позади, с правой стороны от меня, стоит олень. Невообразимых размеров, не так ли? Я прав?
1: Верно?
0: В ближайшее время вы не останетесь голодным.
2: Нет, нет, нет.
0: Всех животных, которых я убиваю, я отдаю бедным. Им они нужны больше, чем мне. Я хочу, чтобы ты изучил самые дальние уголки моего королевства, славный Марко.
1: Я польщен.
0: Тебе хватило храбрости проделать путь от дома сюда, но ты должен быть еще храбрее, чтобы продолжить его. Скажи, сможешь ли ты?
1: Думаю, что смогу, великий хан.
0: А вот сейчас увидим.

0: югу от моря. Аборигены выпрыгивали из лодок и спускались на дно океана. Ловя рыбу, они заодно собирали самый чистый, самый блестящий жемчуг, который я когда-либо видел. Это было время, полное чудес и непредвиденной опасности. Вон он! Ты не можешь подойти ближе? Говорят, огромные ящерицы охраняют эти скульптуры. Послушай, Саба. На меня уже нападали огромные полосатые кошки, огромные пятнистые кошки и волосатые люди с хвостами, которые бросались орехами. Я смогу управиться и с большими ящерицами. Так что можешь быть спокойным. Это же небольшие кошки. Но я поторопился с выводами. Как только я побрел к руинам, сразу обратил внимание на то, что у бревен есть глаза. Великий хан, пожалуйста, мы все стареем. Пришло время вернуться домой. Мы не можем уйти без охраны. Простите, друзья мои, но я не отпущу вас. Но мы хотим отойти в мир иной у себя дома. Да и Марко, ему пора остепениться, завести семью. Мой ответ – нет. Мне нравилось выполнять поручения хана. Он был добр ко мне. Ты ведь видел, насколько богато королевство моего дядюшки? Почему он владеет столь многим, а ты почти ничем? Меня устраивает то, сколько он мне платит. И каждый день ты рискуешь своей жизнью, находясь рядом с дикарями или дикими животными. Ему следует платить тебе в 10 раз больше. Меня устраивает то, сколько он мне платит. Ты поведешь хана на прогулку в Южный сад. Когда вы подойдете к дальней стене, мы убьем его. По-моему, ты недопонял. Либо ты с нами сотрудничаешь, либо... Лучше я умру с чистой совестью, чем буду жить с позором. Тогда умри! Ты мог с легкостью согласиться. Убил бы меня и получил треть моего королевства. Почему ты это не сделал? Нет, я бы не смог, великий хан. Мой отец всегда говорил... Мир наступает тогда, когда приходит честность. Ну что ж, уверен, что уже утомил вас, герцогиня. Я продолжу завтра.
1: Нет, пожалуйста, продолжайте. Это так интересно.
0: Однажды я узнал, что хан серьезно заболел.
2: Я уже... Стар, Марко. Когда я умру, Китай больше не будет безопасным местом для вашей семьи. Я думаю, я готов отпустить вас. Оглянись, и ты увидишь вознаграждение.
0: Это все для нас?
2: Было бы несправедливо заплатить вам меньше. А я хочу умереть как честный человек.
0: В общем, спустя 17 лет мы вернулись домой.
1: Поло! Марко Поло! Скажи моей жене и ее глупым друзьям, чтобы они расходились по домам. Война окончена, и ты едешь обратно в эту свою Венецию.
3: Что вы думаете о рассказе сеньора Пола? Думаете, это правда?
1: Нет, ну что, вы шутите. Это неправда.
3: Конечно, неправда. Но он такой прекрасный рассказчик.
0: Не обращайте на них внимания, капитан Поло. Это вам. Путешествие Марко Поло.
4: Именно такую книгу я и хотел всегда написать. Но она ваша. Это ваша повесть. Только ваша.
0: Однако в моем исполнении ей никто не верит. Возьми ее. Возможно, тебе повезет больше. Спустя десятилетия после смерти Марко Поло, книга о его путешествиях стала самой популярной, самой авторитетной книгой средних веков. Она разжигала огонь в сердцах его коллег. Они хотели найти ту землю, полную сокровищ и чудес. В конце концов, в 1514 году португальцы доказали, что слова великого путешественника Марко Поло – правда.

Ты прошел испытание, Марко Поло. Это было самое счастливое время в моей жизни. Я путешествовал по экзотической земле, расположенной к

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а Он Сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много. Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу». В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража». На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности. И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря,
Нас это не интересует, мы этого не будем принимать, то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, «я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю, это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше коза ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес.

бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах,
то можно сказать, наше Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: I love it.
1: Oh, that was classic.

Я попрошу вас отправиться со мной по одному неизведанному маршруту, а именно, кое о чем задуматься. Если бы я мог, я бы приглушил свет, чтобы вам легче было размышлять. Отложите ручку, откиньтесь на спинку стула. Я хочу, чтобы вы задумались о самых сложных, стрессовых сферах вашей жизни. Я хочу, чтобы вы подумали о той сфере вашей жизни, которая не только самая трудная и тяжелая, но, возможно, она связана с отношениями с другими людьми, будь то работа или здоровье, проблема, которую вы не можете разрешить. Это могут быть проблемы со стареющими родителями или с кем-то из ваших детей. Подумайте не просто о трудной для вас ситуации, но о той, которую вам трудно понять, о том, что в самой глубине вашего сердца, о чем бы вы не хотели говорить, но если бы могли обратиться в смирении к Богу, вы бы сказали: «Боже, я изо всех сил стараюсь идти с Тобой, и я знаю, что Твоя воля благая. Я знаю, что Ты никогда не пошлешь мне больше, чем я могу перенести, но эти обстоятельства не дают мне уверенности в том, что Ты благой Бог». Эти чувства, эта борьба, эти трудности, что бы это ни было, я не понимаю, хоть и знаю, что не обязательно мне понимать, почему благой, любящий Бог допустил такое в моей жизни. Согласны ли вы подумать об этом? Так что просто задумайтесь на пару минут. Наверное, некоторые очень быстро вспомнят, а другие скажут: «О чем он говорит? Не понимаю». Иными словами, если бы Бог мог стереть из вашей памяти одно воспоминание, что бы вы хотели?

лишь чтобы он стер. Есть у вас такое воспоминание? Вы можете закрыть глаза, откинуться на спинку стула и размышлять над этим вопросом. Возможно, это трудное упражнение, может быть, даже очень неудобный вопрос, на который вы не можете получить простой ответ. Тем не менее, прислушайтесь к следующим словам. Искренняя вера в то, что наш Небесный Отец постоянно действует в нашей жизни через проведение различных обстоятельств жизни, в то, что Он производит это действие для нашего блага и для вечного благополучия, является для души настоящим благословением. Большинство из нас идет по жизни, мало молясь, мало планируя, борясь за свое место, надеясь, что никогда не будучи ни в чем совершенно уверенным и всегда тайно боясь упустить свой шанс. Это трагическое, ложное восприятие истины, которое никогда не принесет мир вашему сердцу. Но есть и лучший путь. Он состоит в том, чтобы отказаться от нашей собственной мудрости и принять бесконечную мудрость Божью. Наше настойчивое стремление знать, что нас ждет впереди, вполне естественно, но является серьезным препятствием к духовному росту. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье, и Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Прежде чем вы откроете глаза, позвольте напомнить. Я хочу, чтобы вы думали о ситуации, которую вы не можете понять. Почему Бог допустил ее? Я хочу, чтобы вы послушали еще раз. Бог возложил на Себя полную ответственность за наше вечное счастье. Это значит, что и сегодня, в этот момент, в этой комнате, Он готов взять на Себя управление нашей жизнью с момента нашего обращения к Нему по вере. Это слова Тозера о Божьей мудрости. Никогда не забуду обстоятельств, которые привели меня к пониманию сути Божьей мудрости. Вот классическое определение мудрости Бога. Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Еще раз, Он устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. По-моему, это хорошее богословское определение. Итак, поговорим о Божьей мудрости. Расскажу вам о случае, когда истина спасла мне жизнь. Я в то время пребывал в семинарии и был убежден, что моя жена, а в то время у нас было двое близнецов, лет 6 и полуторагодовалый малыш, то есть у нас было трое детей, должна была сидеть дома и воспитывать наших детей. Я учился в семинарии на дневном отделении и работал полный рабочий день. Прямые продажи – это была единственная работа, которая позволяла зарабатывать достаточно денег, чтобы сводить концы с концами. И так я проработал 3 года. Я вставал около 5 утра, каждый день шел в кафе, там учил греческий около 2 часов, потом встречался с друзьями, чтобы ехать одной машиной и меньше тратить на бензин, и ехал на занятия. И каждую минуту, когда я не был на занятиях, я читал книги или учился, или делал что-то по учебе, потом снова кого-то подвозил, приезжал домой, проводил время со своей семьей около 1,5 часа. Потом шел на работу примерно с 6:30 до 11 вечера и опять вставал утром, ни свет ни заря. Я жил по такому расписанию в течение 3 лет. Мы начинали нести наше служение, но надо было и отдыхать, и хорошая новость в том, что служение уже тогда начало распространяться и расти, а плохая новость – участие в нем подвергало нас все большему стрессу. Компания, где я работал, решала некоторые серьезные проблемы, и поэтому мои доходы мне временно не выплачивали. Я спал около 4-5 часов в течение 3 лет. Я работал полный рабочий день и учился на дневном отделении в семинарии. У моей жены было 2 дошколят и малыш, я был нищий, у меня не было денег, чтобы оплатить счета. Напряжение достигло. Достигла небывалого уровня. Представьте, я разбит, подавлен, не могу ничего сделать. Сижу в семинарии на занятии и думаю, хорошо, подумал я, значит, вот как ты обращаешься с рабами твоими. Все было прекрасно. До этого я был школьным учителем, тренером по баскетболу. Мне нравилась моя работа.
Но Бог сказал, что хочет видеть меня в семинарии. Я пошел в семинарию, я учился в течение 3 лет, изучал греческий и иврит, работал полный рабочий день, и теперь у меня нет денег. Я уже просрочил арендную плату за квартиру. Мы не покупали мясо и вообще продукты уже 15 дней. Мы взяли $7 и купили в небольшом кооперативе фруктов и овощей. Их мы и ели 2 недели, и моя жена пекла хлеб из пшеничной муки, пока это не закончилось. Я не мог оплачивать счета и вообще опустился на самое дно. Вот так выглядит жизнь, когда идешь, чтобы получить награду, когда идешь за Богом. Я хочу служить Тебе, я хочу знать Твое Слово, и я готов отдавать ради этого свои деньги. По крайней мере, я понимал, что такое христианское служение. Я думал, что знаю достаточно, и теперь никогда не смогу оставить Господа. Но вот, значит, какая жизнь меня постигла. И вот я сидел на занятии по богословию и только делал вид, что слушаю. Это была аудитория, подобная этой, с несколькими сотнями студентов, большой класс, и преподавал очень известный профессор. Вы когда-нибудь оказывались в подобном состоянии? Где я? Вдруг я поднял глаза, и кто-то похлопал меня по плечу. Это был профессор. Класс был пустой, я даже не услышал, как все студенты вышли. Я не спал, я просто онемел. Я сидел и думал, наверное, я брошу семинарию. Я не могу так жить. Этот профессор богословия, худенький человек в очках, похлопал меня по плечу и дал мне маленький совет. Он сказал, «Чип, что бы вы сейчас ни думали, не принимайте никаких серьезных решений в течение хотя бы 2 дней. Идите домой, хорошенько выспитесь, возьмите выходной, хорошо поешьте». И мы увидимся с вами в понедельник. Обычно я даже не записывал то, что он говорил в классе. Он говорил так, что его слова просто запоминались. Пока я сидел в этом ступоре, пытаясь решить, следует ли бросать семинарию, вдруг из ниоткуда пришло это определение Божьей мудрости. Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Это определение пульсировало в моем мозгу, и я просто подумал, что если я поверю этому? Что, если я поверю гипотетически? Боже, я не говорю, что действительно верю, но только теоретически. Ведь я не готов отказаться от гнева и обиды, и депрессии, и жалости к себе. Но что бы случилось, если бы я поверил в эту истину, хоть на пару секунд? Что, если я поверю, что ты действительно приводишь к наилучшему результату, причем делаешь это наилучшим способом? Знаете, я, конечно, грешил, но осознанных грехов за мной тогда не было. Я вставал, проводил время с Богом, читал Библию, изучал языки, участвовал в служении, любил свою жену. Насколько я знал, ничего не стояло между мной и Богом, так что это не был вопрос греха. И тогда я начал думать. Хорошо, если бы я верил в это определение, я не говорю, что верю, но если бы я поверил, это означало бы, что если ты, Господи, благой, добрый, и суверенный, то эти нынешние условия, потому что я просил, и если бы я был во грехе, ты показал бы мне, значит, эти обстоятельства были допущены благим Богом, который управляет Вселенной. А это значит, что если бы был более легкий, добрый или мягкий способ произвести во мне и через меня то, что ты хотел произвести, сложились бы совсем другие обстоятельства. Но если я считаю, гипотетически, конечно, что ты абсолютно мудрый, тогда то, что компания на мели, что у меня нет работы, нет денег, я абсолютно изнурен, в унынии, депрессии, и не вижу, что делать завтра, не говоря уже про сегодня, все это на самом деле исходит из руки благого, суверенного Бога, который знает все фактические и возможные варианты. Что должно происходить со мной по твоему вечному, абсолютно мудрому, любящему и благому мнению, именно то и происходит. Проблема вот в чем. Трудно верить в мудрость Бога, если вы не знаете, что это такое. Если бы кто-нибудь спросил меня, что такое мудрость Божья, прежде чем я отучился в семинарии, я бы сказал, это означает, что он очень умный. Нет, ну правда.
Он же должен быть самым умным. Но мудрость – это не ум, не коэффициент интеллекта. Мудрость – это совсем не то, что мы думаем. Поэтому вот что я хочу сделать. Я хочу определить, что такое Божья мудрость, затем показать, как Бог явил нам свою мудрость, а затем посмотреть, какой должен быть наш ответ на Божью мудрость. Цель в том, чтобы вы могли расслабиться и доверять Божьей мудрости в той самой области жизни, о которой вы думали в самом начале занятия, когда я вас спросил, вот такой наш план. Посмотрите в записи. Давайте определим, что такое Божья мудрость. Это характеристика Бога, благодаря которой Он наилучшими средствами достигает наилучшего результата. Согласно Берхову, немецкому богослову, это классическое богословское определение Божьей мудрости. В словаре Вебстера дается такое определение. Мудрость – это способность быть мудрым, то есть судить справедливо, следуя здравому плану действий, основанному на знаниях, опыте и понимании ситуации. Теперь уловите следующее. В основе слова «мудрость» лежит идея о способности понимать и знать. Иными словами, мудрость – это здравый ум в отношении жизненных вопросов. Это не отвлеченный интеллект, не то, что вы применяете на экзаменах. Мудрость – это понимание того, как устроена жизнь, и способность проживать свою жизнь в согласии с Божьим предназначением, чтобы добиться наилучших результатов в отношениях, в принятии решений, в воспитании детей, в браке или в холостой жизни, во всем, что Бог имеет для нас. К каким людям вы обращаетесь за мудрым советом? Обычно у них есть две способности. Они могут видеть, основываясь на опыте, на знании Писания, на своих дарах, они могут видеть некоторые вещи, которых вы не видите. И второе, они обладают знаниями, и они применяют эти знания к вашей ситуации и помогают вам принять правильное решение. Вот в чем смысл мудрости. Итак, самый мудрый человек на земле, кто это? Тот, кто понимает все от начала до конца, кто знает все, кто имеет всю власть. Мне нравится высказывание доктора Райри из Далласской семинарии о всеведении Бога. Бог знает все, что есть на самом деле и что потенциально возможно. Краткая и невероятно точная формулировка. Бог не просто знает все. Он знает все, что фактически существует, и все, что возможно. Вы спросите, откуда я это знаю? А помните место Писания, когда на Иисуса нападали фарисеи, люди отвергали Его, и Он сказал, «Говорю вам, если бы Содом и Гоморра слышали то, что вы только что слышали, они раскаялись бы». Погодите минуточку. Значит, ты знаешь, как люди гипотетически отреагировали бы в другое время сотни лет назад? Да, Он Бог. Бог знает все, что есть фактически, и все, что возможно. Он все видит, Он имеет всю власть, Он вечен, Он вне времени, но также и в текущем времени. Он знает все от начала до конца и от конца до начала. Поскольку Он видит и знает все, Он премудрый и может лучше всех нас направить. Об этом сказано в Писании, 1 к Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Аминь. И мой любимый отрывок о мудрости Божией, Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Божья мудрость в том, что Он руководит всем. Вот что вы должны понять. Как в нашей жизни, так и в истории Бог словно шьет невидимые нити. Он делает то, чего мы не можем видеть. И часто в Божьей мудрости можно убедиться только задним числом. Так бывает очень часто, очень-очень часто в нашей жизни. Вспомните Иосифа. Он думал, как все нехорошо складывается, как все нехорошо складывается, совсем-совсем плохо. Но несколькими страницами позже мы читаем, что Бог поставил этого человека на второе по высоте место, которое существовало в ту эпоху для достижения своих целей и задач. Но изначально Иосиф не видел премудрости Божией. Все, что он видел, были узлы и нитки на изнанке прекрасного полотна, так как Бог ткал его жизнь через серию обстоятельств, которых Иосиф ни за что не выбрал бы сам. Но все это было необходимо не только Иосифу лично, но и для Божьих целей. Мне нравится вот эта цитата. «В Священном Писании мудрость Бога и добрых людей всегда несет в себе сильное моральное значение. Она задумана чистой, любящей и благой».
Мудрость, среди прочего, это способность ставить совершенную цель и достигать этой цели наиболее совершенными средствами. Вы, наверное, догадываетесь, что я снова цитирую Тозера. Мудрость есть способность воздвигать не просто хорошие, а прекрасные цели и достигать их, как именно, совершенными средствами. Что если у Бога есть идеальная конечная цель для вашей жизни, и даже эти запутанные, противные обстоятельства, которые кажутся вам невыносимыми, и есть его совершенные средства для достижения у вас идеального результата? Изменило бы это ваш взгляд на жизнь? Дальше Тозер говорит, мудрость видит конец с самого начала, так что не нужно гадать и выдвигать гипотезы. Мудрость видит все четко, все в правильном соотношении ко всему остальному, и таким образом она позволяет двигаться к достижению поставленных целей с безупречной точностью. Позвольте привести пример, который мне очень помог, а затем мы рассмотрим, как Бог являет свою мудрость людям. Вы готовы? Это очень драматичная история. Итак, используйте все ваше воображение. Представьте, что вот здесь железнодорожные пути, а там небольшой холм, и на нем стоит дом, в котором живет стрелочник. Рельсы пересыпаны гравием. И если вы пройдете дальше вдоль путей, там есть ступеньки, стоит будка. А работа стрелочника состоит в том, чтобы в определенное время нажимать на рычаг и переводить рельсы, дабы проходящие поезда могли идти по нужному маршруту. Когда поезда приближаются, он по радио получает указание, что надо делать. Это старая история, и в те времена рельсы переводились при помощи рычага. Вот такая работа. Стрелочник живет на холме вместе с красавицей женой и чудным 5-летним сыном. Однажды он работает и видит, как его мальчик бежит вниз по склону. «Папа, папа, папа!» Представляете себе эту картину? Малыш видит, что его папа работает. Он и раньше частенько приносил папе обед, и они хорошо проводили время вместе. И вот когда он перебегает через рельсы, он падает, и его ножка застревает между рельсами. И если бы вы подняли голову, то увидели бы, что впереди, примерно в 500 метрах, приближающийся на очень высокой скорости поезд. У отца недостаточно времени, чтобы оставить пост и вытянуть малыша из западни. Ему надо принять решение. Что будет самым лучшим, мудрым решением? Как ему поступить в этой ситуации? Первый вариант, он может перевести стрелки. Но если он переведет стрелки, то встречный поезд столкнется с этим поездом, и 500 человек погибнут при этом. Или же он может оставить все как есть и смотреть, как поезд переедет его сына. Если бы он спросил вас, как поступить, что бы вы ему сказали? Не с моральной точки зрения, не с точки зрения того, чего ему хочется, даже не с точки зрения жертвенности, с точки зрения мудрости. Наверное, мы, христиане, подумали бы, как это часто бывает у нас на малых группах, обсудили бы это друг с другом и пришли бы к благородному ответу. Мы бы сказали, что мудрее всего, хоть это огромная боль и жертва, спасти этих 450 или 500 человек и дать умереть своему сыну. В таком случае этот отец сможет пережить нечто подобное тому, что пережил Бог-Отец. Возможно, это действительно самый правильный, жертвенный и благородный поступок. Но я спрашиваю о другом. Как мудрее всего поступить в данной ситуации? В этом и разница. Ведь в чем смысл мудрости? Достичь наилучших результатов для большинства людей на максимально длительный срок, не так ли? И вы говорите себе, ну, 500 человек против одного? Отправим на тот свет мальчика. Секундочку, а что, если ребенок будет следующим Билли Грэмом? Если он будущий Билли Грэм, может лучше, чтобы 500 человек умерли в крушении, зато миллионы других потом спаслись и попали в вечности на небеса? Какое решение было бы самым мудрым? Какое принесло бы долгосрочную пользу?
А если у этого мальчика невероятные способности, и потом он сможет найти лекарство от СПИДа, что лучше, чтобы 500 людей выжило сейчас, или чтобы он потом помог миллионам, остановив эту всемирную чуму? Стоп. А может быть, все не так? Что, если в поезде едет человек, который через 2 года откроет лекарство от рака? Или что, если следующий Билли Грэм едет в поезде? Видите, как все усложняется? Дело не только в поезде, не только в количестве 500 против одного. Если вы не знаете всей реальности и всех возможностей, если вы не можете видеть наперед, то что получается? Все события нашей жизни подобны камням, которые падают в пруд и от которых идут круги. Ваше решение сегодня влияет на ваших детей, внуков, друзей и сотрудников. И каждый принимает такие решения. Каждый человек во всем мире. И это рябь ваших решений и моих решений, и решений корпораций, и военных решений пересекается. Кто в мире может знать все, что фактически происходит, и по-настоящему мудрое решение о том, что должно произойти в той или иной ситуации, может принять только тот, кто знает все, видит все, как сейчас, так и в будущем, и в вечности. Только такой человек знает достаточно, чтобы принять мудрое решение. Поэтому позвольте сделать вывод. Мы понятия не имеем о том, как мудро поступить в ситуации стрелочника. Теперь подумайте вот о чем. Вспомните всю логическую цепочку, которую мы только что прошли. А теперь вспомните, как мы иногда говорим, как Бог мог позволить, чтобы разбился самолет? Как Бог мог позволить, чтобы 7-летний мальчик умер от рака в таком-то возрасте? Я не понимаю, как Бог допускает... Понимаете, Бог действительно благ, но существует ограниченное зло. Он все делает согласно своей воле на благо тех, кого Он призвал и кто любит Его. И Он знает конец от начала. Он знает последствия каждого решения и влияние каждого человека на всю вечность. Он уже сейчас знает все последствия, и Он премудрый. Его решения, Его указы, Его воля руководят обстоятельствами людей не только на основании Его суверенности, не только в силу Его власти, любви, сострадания, доброты или желания благословлять. Все это также проходит через фильтры Его мудрости. Это значит, Бог устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Тозер подытоживает это так. Все дела Бога осуществляются в совершенной мудрости, прежде всего для Его собственной славы, а во-вторых, для достижения наивысшего блага большинства людей на максимально продолжительный период времени. И все его дела так же чисты, как и мудры. Разве это не здорово? Они так же чисты, как и мудры. Их не только нельзя совершить лучше, но и невозможно представить, как это можно было бы сделать. Позвольте напомнить. Это утверждение относится и к вам. Если вдруг вы живете в вопиющем грехе, а у меня, конечно, были времена, когда я пребывал в таком состоянии, может быть, Бог привел вас сюда, чтобы вы признали свой грех, покаялись, изменились, ведь мы часто обвиняем Бога в последствиях наших грехов. Но если вы не в вопиющем грехе, и, насколько вам известно, живете в мире с Богом, если вы стараетесь быть таким, каким Он хочет вас видеть, но у вас есть проблемы в жизни, и вы говорите: «Боже, я не понимаю, это несправедливо, это трудно, пожалуйста, убери эти проблемы, я молюсь, но ничего не меняется». Может быть, премудрый Бог на самом деле ведет вас к совершенному результату. И с помощью совершенных методов производит в вас и через вас нечто намного лучшее, о чем вы даже не мечтали. Мудрость Божья – это то, в чем мы можем найти покой. Но для этого нужно понять. Это не отвлеченное понятие, это неотъемлемое качество Бога. Это Бог, которому вы молитесь. Вот какой Он. Давайте поговорим о том, как Он показал нам свою мудрость. Если это правда, это может изменить вашу жизнь. Как Бог явил свою мудрость нам? Во-первых, через творение. Псалом 18:2-7. Послушайте, как Бог открыл нам свою мудрость. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
четверти, день дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его творения, экосистема. Возьмите электронный микроскоп и посмотрите на самые маленькие объекты, которые можно только найти, и вы увидите удивительный порядок и мудрость, и баланс. А потом возьмите телескоп и наведите его на небо, и мы увидим планеты, которые находятся в удивительном порядке, притягивая и уравновешивая друг друга. Если наклонить земную ось хотя бы на 1 градус или даже часть градуса, то некоторые люди замерзли бы до смерти, а другие сгорели бы заживо. Растения производят кислород, а человек – углерод. Мы, люди, едва начинаем вмешиваться в природный ход вещей, и все уже летит вверх тормашками. Но Бог в своей мудрости все приводит к наилучшим результатам. Почему птицы летят в определенные места в определенное время? Почему они спариваются именно таким образом? Почему они имеют определенные границы обитания? Откуда этот баланс, что некоторые животные едят других животных, а другие, которые не едят животных, едят так много травы? И как Бог управляет погодой, законами природы, и животными, и бактериями? Все это Его творение. Я учился в аспирантуре в университете Западной Вирджинии, и мне пришлось пройти курс кинезиологии. Это наука о человеческом организме и о том, как он функционирует. Моя преподавательница не была верующей, но обо всем, что касается анатомии, она говорила как о святыне. У нее в кабинете был человеческий скелет, и я серьезно, она говорила о том, как функционирует организм приглушенным голосом. Вы понимаете, что внутри маленькой клетки имеется свое собственное ДНК по длине такое, что им можно было бы обмотать эту комнату несколько тысяч раз. Вы понимаете, что внутри одной маленькой клетки есть разум такого масштаба, что когда наступает момент, она начинает делиться в организме человека и автоматически знает, как ей стать нервной системой здесь и таким-то органом там, эндокринной системой здесь, скелетом там. Или вот еще, мы считаем заживление порезов само собой разумеющимся, но если бы вы были с другой планеты, то затаили бы дыхание. О нет, удивительно, что происходит. Вы просто вытираете кровь, а в организме есть тромбоциты, и кровь свернется, а через несколько дней там, где был порез, произойдет заживление. Вы понимаете, что если кость сломана, даже в случае сложного перелома, она срастается, и те ее части, которые должны быть более крепкими, срастаются сильнее и быстрее других. Она могла говорить о человеческом теле, как будто это самое ценное сокровище в мире. Угадайте, кем это все было разработано? Создателем. О чем это говорит вам? Если вы смотрите на звезды, или в микроскоп, или на тело человека, создание вопиет. Если это всего лишь Божье произведение, то каковы мудрость, ведение и творчество Создателя, Бога? И вы считаете, что Он затратит меньше энергии, усилий и мудрости на проектирование вашей жизни, что не сделает для вас того, что сделал для экосистемы? Если Он предпринимает так много усилий для поддержания определенного баланса в определенное время года или может сделать так, чтобы Луна вызвала приливы, не кажется ли вам, что вы намного важнее полевых маков? Разве вы не думаете, что вы важнее творения? А оно вопиет о том, какой умный и мудрый Создатель мира за ним стоит. Вот какой он мудрый. Во-вторых, Бог являет свою мудрость в том, что называется провидением. Это не обязательно сложное и трудное богословское понятие. Это просто означает, что Он управляет всей нашей жизнью. Послушайте Псалом 33, 10, 11. «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род».
Бог в своей мудрости разрушает планы народов. Он премудрый. Гитлер встает и говорит: «Вот таким будет этот мир. Мы станем сверхнацией». Он уничтожает евреев, но Бог говорит слово, и Гитлера больше нет. Сталин строит свои планы, и Иди Амин, и Персидская империя. Но что происходит? Люди в своем грехе строят планы, делают смелые заявления о том, что они собираются править миром. Они ставят себе памятники, а Бог разрушает планы народов. Он не только суверен в своей мудрости и в своем провидении, но его планы и его пророческие цели всегда осуществляются. Представьте, будто 2000 лет назад вы сидите в маленьком кафе за чашечкой кофе и беседуете с кем-то. Интересно, как долго протянет Римская империя? Думаю, долго. Вы знаете, греческая культура довольно долго была ведущей. Персы тоже неплохо себя показали, но, в конце концов, проиграли грекам. Можете ли вы представить, чтобы 2000 лет назад вы сказали: «Интересно, через пару тысяч лет в мире, где смогут отправлять людей на Луну, где будут микрочипы, которые будут со скоростью света посылать информацию по всемирной сети, где будут атомные подводные лодки и технологии, которые мы не можем вообразить в наших самых смелых мечтах, куда будет направлено внимание всех? Какие страны займут центральное место на арене всемирного влияния?» И человек за чашкой капучино, которого тогда еще не было, поворачивается к своему собеседнику и говорит: «Наверное, Израиль». Да, правильно, видите, как Бог дал обещание одному небольшому народу, и по его мудрости тот распространился по всему миру. Как никто ему не помогал, но в 1948 году он стал нацией с собственной государственностью. Вот вам Божьи цели, планы и мудрость. Но если бы вы были евреем, то в течение последних 1950 лет задавались бы вопросом: «Боже, где все то, что ты обещал Аврааму и Исааку? Я не вижу этого. Боже, что происходит?» А видеть все это возможно только по его мудрости. Итак, Бог открывает нам свою мудрость. Он делает это через народы, через провидение, через творение и, конечно же, через самое замечательное событие – искупление. Откройте Библию на первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи 6-10. Павел объясняет великую премудрость Божью на примере искупления, того, что Бог сделал через Христа. Начиная с 6 стиха, он говорит о человеческой мудрости и о духовной мудрости следующее. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Есть мудрость, есть тайна, есть план, есть нечто, что Бог организовал, прекрасный результат, достигнутый совершенными средствами, задуманный с момента основания земли для выполнения в жизни каждого человека. И дальше Павел говорит: «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Здесь речь идет об искуплении. Павел говорит о тайной мудрости искупления, о Божьем плане. Это слово «искупление» буквально происходит от «выкупить», «купить обратно». Наверное, никто в этом зале никогда не слышал о зеленых марках, правда? Как вам повезло! Вы знаете, что я делал в детстве? В те времена в продуктовом магазине вместо дисконтных карточек покупателям давали зеленые марки и книжечки, куда можно было их вклеивать. И если вы были младшим ребенком в семье, а я как раз им и был, вам выпадало счастье лизать эти марки и клеить в книжечки. А потом вы собирали несколько таких книжечек и несли их в центр выкупа. Магазин выкупал их. Что это значит? Вы несли 5 книжечек в центр, а возвращались, например, с набором посуды. Суть любого выкупа в том, чтобы заплатить и получить что-то взамен.
И великая мудрость Божьего искупления в том, что Христос выкупил вас, вернул вас Богу для отношений с Ним раз и навсегда, на веки вечные. И здесь Павел говорит об этой тайне. Но это великий парадокс, потому что поначалу все выглядело как полный провал. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем состоял Божий план. Наш мир погряз во грехе, в нем произошел переворот, восстание. Люди восстали против Бога Всевышнего Царя, Создателя, суверенного Бога, о котором мы с вами говорим. От создания земли Бог, дающий возможность выбора, знал, что такой момент наступит, и Христос, второе лицо Троицы, сказал: «Я пойду за ними». «Я спасу людей». И так произошло восстание. Грех вошел в мир. Затем пришел Христос. Теперь послушайте, какова мудрость Бога. Он родился от девочки-подростка. Родился в хлеву. Можете представить, что думали бесы? Но пока не ясно, что Бог собирается делать, но выглядит как-то не очень красиво. А потом его воспитывает плотник, никак не сливки еврейского общества. И, наконец, он вырастает, живет безгрешной жизнью, а затем избирает несколько человек. Для чего? Чтобы достичь наилучшего результата при помощи наилучших методов для максимального числа людей. Поэтому он выбирает всяких разнорабочих, чтобы они могли завершить его дело. Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки, мошенник Матфей, фанатик, еще парочку чудаков. А что, если мы на них гром обрушим? Ребята, может, утихомиритесь, а? Только посмотрите, кого он выбрал, почему? Такова мудрость Бога, ведь кого благодарят, когда такие простые парни вроде нас следуют за Христом, получают оправдание, преобразуются и меняют весь мир? Только Бога, Ему вся слава. Бог всегда работает над целями, которых мы зачастую не понимаем. Но если мы не понимаем, что за всеми Его действиями стоит Его мудрость, мы заблудимся. Вы понимаете, насколько это было похоже на поражение? Попробуйте представить себя у распятия. Вы были его последователем, и вам было не все равно, и вы любили его, и он говорил, что в нем надежда мира, и вот вы смотрите на крест, а он висит там и умирает, и говорит, что все свершилось, конец, и вы думаете: ну куда ты нас втянул? Я оставил дом, оставил работу, надо мной все смеялись, меня выгнали из синагоги, а ты взял и умер. И вы можете ясно представить, как в невидимом мире бесы смеются: он мертв! Мудрость Божья – безумие для человека. Но что произошло на самом деле? Умерев на кресте, Он искупил вас, Он окончательно заплатил цену за ваш грех. Между вечером пятницы и воскресеньем, когда Он воскрес, как гласит древний символ веры, Он спустился в глубину земли, где провозгласил невидимому миру: смерть побеждена, сатана побежден, грех больше не имеет власти, я победитель. А потом Он восстал из могилы, воскрес. И в том, что казалось абсолютно смешным, что казалось глупым и нелепым, был мудрый замысел Бога. На примере искупления четко видно, что Бог переворачивает ценности этого мира с ног на голову. Послушайте, что говорит Джеймс Пакер. Мне нравится его мнение по этому вопросу. «Мудрость всемогущего Бога всегда в действии и никогда не подводит. Она очевидна в творении, в провидении, в благодати. И если мы ее не видим, значит, у нас проблемы со зрением. Но мы не можем осознать Божью мудрость, пока не осознаем целей, к которым Он устремлен». Божья мудрость существует не для того, чтобы сделать нас в этом падшем мире счастливыми или чтобы безбожность стала удобной. Даже христианам Он не обещал безмятежной жизни, скорее наоборот. У Него другие цели для нашей жизни в этом мире. Отнюдь не всеобщий комфорт. И в чем же тогда его цели? Вы никогда не поймете премудрость Божью, пока не поймете его конечных целей, так полагает Пакер. К чему же стремится Бог? Что Он хочет видеть в мире, в культуре, в обществе? Чего Он хочет добиться от вас? Чего Он хочет добиться от меня? Пакер продолжает. В чем Его цель? В чем Его цель? Он хочет, чтобы огромное число людей пришло поклониться Ему в любви, почтило Его. Его конечной целью является привести людей к точке, где они смогут действительно угождать Ему и достойно прославлять Его.
где Он будет для них все во всем, и где все смогут постоянно радоваться, люди вечной спасительной любви Бога, а Бог ответной любви людей, искупленных им по благодати через Евангелие. Пока мы действительно не поймем конечную цель Бога для нашей жизни в настоящем и в вечности, мы будем постоянно расстроены и разочарованы. Думаю, у многих из нас именно так и бывает, потому что наша цель, мягко говоря, не в том, чтобы уподобляться Сыну Божьему. Наша цель не отражена в такой молитве: «Я свернул с верного пути, о Боже, помоги мне выполнить те цели, которые Ты поставил передо мной на этом кратком жизненном пути, чтобы прославить Тебя, ведь я буду с Тобой всегда и во веки вечные». Мы совершенно сбились с его пути и не можем понять, почему жизнь так расстраивает нас, и Бог не помогает нам. А дело в том, что основная задача у него на повестке дня вовсе не мой комфорт и процветание, не восполнение моих нужд, не исцеление меня от одиночества через прекрасного спутника жизни. Его основная цель не в том, чтобы дать мне огромный дом, красивую машину и все удобства, которые...

которое может предложить этот мир. Иногда Он посылает нам и вышеперечисленное по Своей милостивой любви, но все это само по себе ничто, если средства превращаются в цель.

Когда вы будете это делать, это принесет много блага вашему сердцу, преобразование в ваши отношения и радость превыше всякого разумения, а главное, вы исполните его предназначение. Вы видите, какая тонкая разница. Но даже в той сложной ситуации, о которой вы думали в начале занятия, Он хочет принести в вашу жизнь наилучший результат лучшими средствами для максимального количества людей на максимально длительный срок. Давайте в завершение поговорим о конкретных шагах, действиях в ответ на Его мудрость. Как мы должны реагировать на мудрость Бога? Очень просто. Мы должны научиться жить мудро. Ефесянам 5, 15, 17. Что здесь сказано? Сказано, не поступайте как неразумные, но как мудрые. И старайтесь понять волю Господа. Автор говорит, что дни лукавы, что мы живем в темные времена. Он призывает не быть безумцами, а разумно, мудро жить по Божьему плану, чтобы успокоиться в Боге и доверять Ему. Итак, Божья заповедь не только в том, чтобы мы были мудрыми, но также, чтобы наша жизнь свидетельствовала другим о нашем доверии Богу. Бог хочет, чтобы мы успокоились и поняли, так Он задумал эту жизнь. По сути, Бог учит нас, вот так нужно строить отношения, так относиться к деньгам, так принимать решения, так ходить по вере, так осуществлять задуманное мною предназначение. Если вы откроете для себя путь мудрости и будете следовать ему, то все обетования Писания о любви, радости, мире, долготерпении, благости, плоде Духа и награде исполнятся в вашей жизни. Но вы не получите этого, если будете жить немудро. Дальше. Мы должны учиться жить мудро, но как? Все начинается с уважения к Богу. В книге Притчи 1.7 сказано, «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Книга Иова 28.28. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Так как же научиться быть мудрым? Первый шаг начинается с благоговения перед Богом, чтобы иметь страх Божий. Это слово «страх» стоит исследовать глубже. Знаете ли вы, что значит бояться Бога? Знаете ли вы, что слово «страх» означает на иврите и на греческом? Вот то и означает, конечно, благоговейный трепет, но и страх тоже. Нужно бояться, но бояться не того, что Бог сделает вам больно, а бояться, что вы его огорчите или подведете. Кто из вас, наверное, из людей моего поколения, когда-нибудь говорил, «Я не могу этого сделать, родители меня убьют!» И вы этого не делали. Вряд ли вы боялись, что они буквально вас убьют. Вы боялись целой комбинации нежелательных последствий в сочетании с чувством предательства, так что страшно было даже показаться им на глаза. Поэтому вы не делали того, что предлагали ваши друзья. «Не могу, родители меня убьют». Иными словами, вы как бы говорили, «У меня есть здоровый страх перед моими родителями». С этого и начинается мудрость. Я боюсь. Я не хочу портить свою жизнь. Существуют последствия. Я хочу жить по Божьим правилам. Страх Господень по существу означает, что я выбираю стиль жизни, задуманный Богом. Я боюсь последствий. Боюсь того, что они повредят моим отношениям с Небесным Отцом, что я причиню ему боль, после всего, что Он для меня сделал. Я хочу жить в здоровом, полезном страхе Божьем. Первые 3 года христианской жизни я говорил себе, я собираюсь стать христианской версией Фрэнка Синатры. Помните, у него была песня «Сделаю все по-своему». Вот и я сделаю все по-своему.
И я просто набивал себе шишку за шишкой, шишку за шишкой. И знаете, Бог очень вас любит. Поэтому, когда вы совсем отбиваетесь от рук, Он не выгоняет вас из семьи, а просто отводит в сарай. 12 глава послания к евреям. Так Он проявляет любовь к вам. Я называю это

бархатные тиски дисциплины. Он наказывает вас нежно, но уверенно. Если у вас проблемы в отношениях или с деньгами, или со временем, он сделает все, чтобы привлечь ваше внимание. Так сильно он вас любит. Он принесет свои бархатные тиски, и вы можете учиться быстрее или медленнее, выбор за вами. Некоторым из нас, особо твердолобым, будет особенно больно. Некоторые из нас даже в бархатных тисках дисциплины продолжают отвергать Божью мудрость, потому что подходят к Божьим правилам, как к ресторанному меню. «Дайте-ка я выберу здесь то, что мне по вкусу. Я хочу жить на своих условиях». Но Бог говорит, «Интересный подход, но так не получится. Здесь у меня нет меню, потому что я есть, кто есть». Таким образом, чтобы реагировать на мудрость Бога, вы должны научиться жить мудро, а начало мудрой жизни в благоговейном трепете и страхе. Нужно жить, как Бог этого хочет. Почему? Потому что Он Бог. Вы когда-нибудь думали об этом? Он Бог. Он заслуживает, чтобы я жил таким образом. В-третьих, нужно расти и питаться Его Словом. Невозможно жить мудро без руководства, которое учит нас, как жить мудро. Псалом 118, 97, 100 говорит, «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». 2 Тимофею 3, 15, 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Я говорю не о том, чтобы иногда подсчитывать Библию, а об укоренении в Слове. Вы должны спросить себя, как много в голове у вас мыслей из фильмов, журналов, книг, телевидения и других источников, и сколько мыслей и истин у вас из Слова Божьего. Потому что, скажу я вам, вы есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы едите физически, вы есть то, что вы едите духовно. И это не что-то незначительное. Хорошо, я немного почитал Библию сегодня, я рад, что был на этой группе, я получил галочку за то, что сделал сегодня. До новых встреч, Боже! Я не говорю о чтении Библии, я говорю о принятии Слова. Нужно ли изучать его, чтобы принимать? Конечно, но вы должны сказать Богу, «Боже, я не хочу, чтобы это стало скучной традицией, я хочу, чтобы Ты со мной разговаривал, я люблю Тебя, Ты уже многое мне открываешь, поэтому я хочу взять Твое Слово и посмотреть, что оно говорит, я хочу, чтобы оно показывало, что мне необходимо менять, напоминало мне о Твоей любви и утверждало меня. Я хочу выписать некоторые обещания из Слова Твоего на карточке и перечитывать их и размышлять над ними, ведь я должен доверять Тебе, а я так люблю угождать людям. Я должен доверять Тебе, а я такой трудоголик. Я должен доверять Тебе, а меня одолевают те же самые вожделения, и я снова и снова впадаю в те же грехи. Поэтому я буду принимать обетования из Твоего Слова, носить в своем сердце, учить их наизусть и размышлять над ними. Я буду обращаться к Тебе за милостью, чтобы письменное Слово стало живым Словом в моем сердце, потому что я верю в Тебя, верю, что Ты изменяешь мою жизнь по мере того, как я принимаю Твое Слово. Вот что значит жить мудро. Не просто знать Его Слово, а применять Его. Знание Библии никогда еще никого не изменило. Практическое применение того, что вы узнаете из Библии, вот что приносит изменения в жизнь. Итак, мудрая жизнь начинается с благоговения, также нужно принимать Слово, а кроме того, нужно прямо просить у Бога мудрости. Иакова 1:5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Это неопровержимое обещание, и мудрость, о которой идет речь, касается принятия решений. Вы не знаете,
что делать с теми или иными отношениями. Вы не знаете, что делать с вашими финансами. Вы не знаете, что делать со своенравным ребенком. Вы не знаете, что делать, пойти на эту работу или на другую, принимать продвижение по службе, переезжать или нет. Как ты хочешь, чтобы я поступил? Разве у вас не возникают такие вопросы? У меня возникают. И знаете, о чем говорит этот отрывок? В контексте речь идет о преодолении страданий. Это письмо написано людям, которые были в рассеянии, они потеряли свои семьи, рабочие места, их унижали. И Иаков пишет им, чтобы они воспринимали различные испытания с радостью, ведь они являются испытанием веры. Держитесь, терпите, и Бог непременно использует это, чтобы укрепить ваш характер. Но в разгар вашей боли и ваших страданий, если вы не знаете, как справиться с этим, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит. Бог обещает 100% ответ. Он точно покажет вам, что делать, если вы придете и спросите. И мудрость не в том, чтобы просто быть умным, но мудрость в том, чтобы сказать: «Покажи мне, что значит идти твоим путем. Покажи мне, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации». Есть еще одно условие. Допросят без сомнения. Это не интеллектуальное сомнение или какое-либо честное сомнение, например, что означает такой-то библейский стих. Здесь изображен человек, который приходит к Богу с раздвоенным мышлением. В современном языке от этого корня происходит слово «шизофрения», раздвоение сознания, сомнение. Например, человек приходит к Богу и спрашивает: «Мне встречаться с этим человеком или с этим? Мне пойти на эту работу или на ту? Я должен переехать сюда или туда? Боже, покажи мне, чего ты хочешь, чтобы я смог учесть твое мнение? Покажи мне, чего ты от меня хочешь, а я подумаю об этом, и если это мне понравится и совпадет с моими идеями, то я так и сделаю, а если нет, то не буду делать». Вот такие сомнения бывают у человека с двоящимися мыслями. Хотите знать, как получить Божью мудрость, когда вы не уверены в том, что делать? Вот вам картинка. Представьте чистый чек, на котором вы записываете: «Хочу знать волю Божью по такому-то вопросу», или «Мне надо принять серьезное решение о том-то и о том-то». Затем в нижней части чека, где обычно ставят свою подпись, вы подписываетесь. А затем вы берете этот чек и представляете, что заходите в тронный зал Бога и подсовываете этот чек под дверь, откуда льется свет. Ваша подпись уже стоит на чеке. А Богу осталось только вписать свой ответ. Иными словами, вы говорите: «Господи, я заранее обещаю исполнить то, что ты покажешь мне. Я твердо намерен это сделать. Только покажи, и я выполню все в точности, на 100%. Если ты скажешь мне разорвать эти отношения, я так и сделаю. Если ты скажешь мне переехать, я перееду. Если ты скажешь оставить эту работу, я оставлю. Что бы ты ни сказал мне делать, я сделаю». Я поставил свою подпись в нижней части чека, я положил его под дверь небес. Господь, ты обещал, что дашь мудрость всем, кто просит без сомнения. И даже если я сейчас пришел к Богу с вопросами из-за каких-то ошибок в своем прошлом, даже если это последствия моего греха и мне сейчас плохо, потому что я накуролесил, Бог не станет попрекать вас. «Ладно, дам тебе мудрость, но я уже давно ждал тебя, чтобы показать, что ты натворил и что ты получаешь по заслугам». Нет, как раз наоборот. Бог скажет: «Я рад, что ты пришел, и не собираюсь осуждать тебя. Ты сам понимаешь, что именно ты сделал не так. Ты пришел с честным сердцем и покаялся, и теперь хочешь знать, что делать. А когда мои дети приходят с готовностью делать все, что я им покажу, когда они просят меня, я непременно объясняю им, что делать. И тебе обязательно объясню и покажу». Познание воли Божией на 98% зависит от вашей готовности делать то, что Он скажет. Если вы готовы это сделать, Он покажет вам свою волю. Может быть, через книгу, или знакомого, или через наставника, пастора, или через серию событий, в которой 7 человек, незнакомых друг с другом, скажут вам в точности одно и то же, или просто через уверенность в вашем духе. И, кстати, если вам пришла на ум идея бескорыстная в духе Библии, любви, высокой морали и жертвенности, то это не враг пытается соблазнить вас. Ведь иногда мы бываем такими смешными, а вдруг это не от Бога? Итак, в ответ на Божью мудрость мы должны научиться жить мудро. Мудрость начинается с благоговения перед Богом и возрастает по мере принятия Его Слова. Нам следует конкретно молиться о получении мудрости. И, наконец, мы должны научиться полностью доверять Богу.
Поверьте, что все жизненные события исходят из доброй и любящей руки Господа, который знает все, что было, есть и будет, и в своей неограниченной власти устраивает все так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы поверите, что Бог действительно самый мудрый?

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщины в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять, слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус, слава Богу. Аллилуйя, слава Господу. И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании. В псалмах, слава Господу, Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру, включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот ты знаешь, кто нуждается, Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух, совершай необыкновенное, Господь, совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь, Господь, мы хотим быть в Духе Святом, мы хотим быть с Тобой, вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек. В Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел, Господь, касается славы. Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали, но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, в 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливаню и принес в Таллин, и помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манифу Филиппа, он благословил меня. И вот так, братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это. Больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильное. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит: прежде всего нам нравится получать через веру, но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит в Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне: я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа? Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры? И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит: подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности.
И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал духа повинующимся Ему. То есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути. Наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто. Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. Со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилкерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он

поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. И поехать, потому что он читал в статье о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс, и он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка, она звонит ему. Он говорит: дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. Это, и Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу, он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер, огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки, он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным, он вообще был никто, как бы, ну, вообще не... Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие, такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит: подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит: назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20, 21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере, и это уже наша ответственность. То есть, каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет, слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет нам, в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить, вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно, не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались, быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божия. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов, он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой, вот родной брат был. И мы спрашивали: скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит: да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит: да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через

Рейхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реальное, очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека. Потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал: «Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал». Вот два предложения. Я сказал «да». То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно: «Ты хочешь, чтобы я благословил тебя?» И вот это Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь. Наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня. А потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств. Она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера, с нее все начинается. Надежда – это то, что устремлено в будущее. И любовь – это внутреннее качество, это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, ну я просто как пример говорю. Но сегодня мы говорим о вере. Потому что о вере также сказано наипаче всего, больше всего. Возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленный стрел лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали, больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы опускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье раз в месяц, раз в два месяца. И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так. Чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь
кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что, видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, он говорит 12 ученикам своим во время тайной вечери, он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятол в Иране, он дал такой священный такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит, они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев. Пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте. Скажите аминь. Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели. Но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения. И мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что... чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять. Для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты – это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера. Чтобы поставить именно вера, внутренняя... Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит, бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой.
1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: «Господь, открой глаза слуге». И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса? Он хотел ему хорошего. Он сказал: «Пусть не будет с тобой этого, пусть не будет никаких страданий, пожили, ну, будь милостив к себе». Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, словами, казалось бы, правильными словами, пожеланиями находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: «Отойди от меня, сатана». Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Уснарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: «Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы?» Господь говорит: «Плевелы – это сыны лукавого, а пшеница – это Божьи дети». И он говорит: «Враг людей это сделал». Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: «Оставьте их». То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают. Они соберут их и сожгут. Потому что плевелы, они переплетаются с хорошими колосьями. И они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть, если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, потому что наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят: «Давайте мы их вырвем». Он говорит: «Нет, оставьте до жатвы». Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это, каждого сердца. Но
В Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит, дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит, серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства и так далее. Симон сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит, покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Так мы видим, что вот Симон Волф, это был один из плевелов. И он был тот, который как бы хотел, казалось бы, иметь силу, хотел иметь что-то хорошее, но у него было неправильное сердце. Он был исполнен горькой желчи и находился в узах, он был связан неправедностью. Итак, мы видим, что чтобы нам вот противостать, нужна вера. И Петр говорит, противостойте твердой верой. Итак, вера нужна для получения, и вера нужна для защиты. Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. И она поняла, что это не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот... Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные. Дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было. 1 евро было на счету. И еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обиды. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать, я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора.
благодарю Бога, прославляю Тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут, ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет, Господь, я отказываюсь обижаться, я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня, но люди тоже, они, столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях вот Ваня тут, его брат, родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия, вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала. Все отдала, вот такое ей было на сердце. И, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200 или 250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все вот так на сердце. Он сказал, ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, она говорит, я чувствовала, что я должна это сделать. И Иван, Завьяловых сын, говорит, и прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит, Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги. И там было 500 крон, слава Богу. Там было 500 крон, два раза больше. Это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет, ну как я могу отдать, у меня ничего нет. Но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера, это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться. То есть у вас достаточно денег, у вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат. Я думаю, вам не трудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она, с одной стороны, ну, как бы правильная, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете, я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию, не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, ну, в общем, одна семья обратились ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренняя, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь.
уже, ну, все, уже судебный исполнитель уже, ну, вот забирает квартиру, все.

Ему я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то мне, ну, мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит: папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю: слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю: слушай, есть такая вот квартира, подается. Он такой: да. А мне очень хорошо от этого в сердце, он сказал. Но мне нужен первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца, я не хвалюсь этим, если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял, и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. Мы это, и в сердце такая радость. Я говорю: сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще, ну, найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты. Я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, вот, ну, хвала Богу. Это просто сердце отца. Сердце человека отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь, или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит. И такая радость и покой в сердце. Я подумал: а, ладно, это душ такое дело, как бы все. Это вот все сейчас самое важное помочь. И вот когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Вы, но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще... честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть, отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они, вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился: Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь — это так легко, так просто, если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его так же, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил. Сейчас мы боимся змей, да? Мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми. То есть они были... нормальными. Тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал. Он говорит: нет, с вами ничего не произойдет. Просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство. Это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою,
15 стиха. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете,

Я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной. Я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если мы, цель этой проповеди – убедить нас, что нам необходима вера, чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла, испытывайте себя, в вере ли вы. То есть проверяйте себя, в вере ли вы. 2 Коринфянам 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, в вере ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают, как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет. Это не поможет. Мы просто должны верой противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете. Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон. Ну, хлеб тоже. Хлеб, он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб, он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас, ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И нас говорит, да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала, он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания. Слышание Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимо.
Поэтому решив, что ты сегодня назидаться в вере, ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек

встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте, стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции. Не давайте шаг назад. Не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны. И будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Вы, если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать. С корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, пусть эта гора сдвинется. Он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был, или в реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега. Эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да? Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация, вот надо же было, он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть, и Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги. Потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться. Там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья. Она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение.
физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь, и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем, нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру иметь. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике добло с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы добло участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный добло был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира.

скалы идеальны для резных работ. И поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции. В месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге Бытия 10, был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял Ханаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга хиттея. Позже в книге Бытия упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге Царств 10:29 сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев. И в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы.
дымоходы фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хитеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хитеев, которые первыми поселились здесь. И на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хитеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хитеях в заключении. Есть одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге царств мы встречаем хитея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и Хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных. Сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И Хиттей Урия, ставший иудеем, и одним из них был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу? Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но наконец я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разозлили.

Хеттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в IV веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хеттеев, живших в дымоходах фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общиной и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды. В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них.

И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом феи. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити, и это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гараме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили городских старейшин, а оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю этого региона, неудивительно, что очень немногие христианские изображения сохранились на протяжении веков. От рук ли мусульманских завоевателей

или столетиями раньше от римлян, но в любом случае христиане Каппадокии познали жестокие гонения. И это приводит нас в те места Каппадокии, которые видятся мне как наиболее удивительные из всего, что я когда-либо посещал — подземные города. У археологов нет единого мнения о том, когда они были впервые обнаружены. Но в 60-х годах прошлого столетия было найдено более 200 подземных комплексов. Это древние подземные многоквартирники, если можно так сказать, которые простираются на сотни метров и имеют несколько этажей. Все это находится под землей и не имеет аналогов в мире. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. Чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли заградить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода, а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того,

того, как вы спускаетесь вниз. Это такой защитный механизм. Поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти. Вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым входом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал. И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий. Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно, и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно, Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В IV веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отвагу. Важную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Добро пожаловать, дорогие друзья! Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт, и они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея, вы прекрасные. И я говорю, называю вас девушками, конечно, знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все из начального состава? Ты из начального, и ты из начального. А, так что две из начального состава, и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песни в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что это такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне следующие песни.

Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

Пишите ваши письма, попадают в лотерею, и потом мы будем их вытаскивать, и мы будем посылать компакт-диски и кассеты с музыкой артистов из нашей передачи тем, кто написал эти письма. Так что, возможно, вы можете это получить. Давайте поприветствуем на Gospel в Америке Джоанна Карлсон.

Это просто прекрасно. Я хочу вам сказать, что евангельская музыка мне нравится даже больше сейчас, когда я стою здесь, на перекрестке музыки Gospel. Мы называем эту передачу Gospel в Америке, где различные исполнители евангельской музыки, вне зависимости от вида их музыки, приходят и встречаются, и они заявляют об их любви к Богу и об их отношении с Богом. Я надеюсь, что вам нравится наша передача, и что вы напишите мне по адресу на вашем экране. Я записал несколько евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». И я всегда любил эту песню. Это самая милая поэтическая песня «Скала веков».

0: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные

0: Таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
2: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
1: А чего вы достигли?
2: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
1: Почему же вы не стали раввином?
2: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле, и даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
1: Сколько вы зарабатывали в месяц? Это слишком нескромный вопрос?
2: Нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
1: И как вы при этом жили?
2: Хорошо жил.
1: Расскажите об этом подробнее.
2: Вы знаете, это интересно.
1: Не бойтесь, завидовать не буду.
2: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
1: Хорошая мысль.
2: Да-да, для меня место не играло никакой роли. Я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
1: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
2: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, провосит — это приятное чувство.
1: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? Что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
2: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
1: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?
2: Вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
1: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение в ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
2: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
1: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
2: Я думаю, это...
1: Скажите правду.
2: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить это такое неприятно.
1: Что вы сказали?
2: что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
1: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
2: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
1: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
2: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
1: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
2: Конечно.
1: Хорошо, а дата
2: наша. Моя жена хорошо это все понимала.
1: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
2: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит: «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
1: А вы что? Так что же?
2: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов назад, чтобы избежать грозы.
1: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
2: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии, того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
1: А почему вы вообще женились на нееврейке?
2: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал «Иисус»,
1: как она сказала?
2: «Ты должен сказать спасибо Иисусу». Не я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть. Это были ее штучки. А теперь она говорит, что я должен... Ну уж нет.
1: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я Сид Рот, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудиторию по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях, красавица жена, все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу, вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайев? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать ответ.
0: Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но, оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная
0: жадность. Что они вам сказали? Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую 5-летнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу как юрист. Я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя совесть чиста, я удаляюсь, намечается большая заваруха, очень большая заваруха. Этим

0: начинает заниматься Федеральная комиссия по труду, возбуждает дело против того, который постарше, потом еще против нескольких, которые помоложе, и я тоже оказываюсь замешанным.
1: Самое время пустить в ход позитивное мышление. Благодари меня, не благодари Иисуса, ведь это ваши слова. Значит, и с этим вы можете справиться.
0: Именно так я поначалу и думал. Пытался внушить себе, это не проблема. Ведь до сих пор я проповедовал на весь мир, что в какую бы скверную ситуацию ты ни попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как дважды два. И в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке Далласе.
1: А как это сказалось на банковских счетах?
0: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
1: То есть все пошло на адвоката? Выходит, они защищают вас в деле,
0: именно
1: по которому вы совершенно невиновны. И тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
0: Это отдельная история. Может, как-нибудь в другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
1: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
0: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
1: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
0: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
1: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
0: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать, от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
1: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно...
0: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
1: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
0: О да, она понимала, понимала и молилась. И все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
1: Что же?
0: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
1: Но она же лишилась прелестного домика.
0: Мы вообще лишились
1: дома,
0: всего. И ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
1: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
0: Нет, так и не смог.
1: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
0: 2 вещи. Во-первых, иск был предъявлен на 85 миллионов долларов.
1: 85 миллионов?
0: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
1: Вам угрожало лишение свободы?
0: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
1: Пожалуй, слишком много шекелей.
0: Да уж.
1: Депрессии. Планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
0: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
1: Разве вы не боялись умереть?
0: В тот момент я больше боялся жить.
1: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался вмешанным в деле с иском 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан, на Гавайи, в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. И так вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: Две недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы. В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
0: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
1: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
0: Вы спокойно спали целую ночь?
1: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
0: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
1: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
0: Раввин мог бы сказать: это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой, в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
1: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
0: А что было с иском 85 миллионов?
1: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен. И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас, мне позвонили. Если бы вокруг меня не было столько людей, я бы распростерся прямо на полу аэропорта. Я был так благодарен Богу, больше, чем благодарен. Я испытывал трепет, оказавшись объектом настоящего сверхъестественного чуда.
0: У вас не было сомнений в том, что случилось чудо?
1: Просто не оставалось места для сомнений. Если бы сумма была уменьшена, что обычно бывает в случае неплатежеспособности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
0: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление — это религия?
1: Это и была религия в чистом виде.
0: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
1: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога безусловно решать любые ситуации. Позитивное мышление этого не предлагает. позитивное мышление вводит в заблуждение.
0: Я сам считал, что позитивное мышление — это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит: «Все возможно верующему». Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога. И он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем. Но чтобы довериться Богу, нужно знать Его. А чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи. А чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу, сворачивал ей шею, размахивал ей над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий — это Иешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени, данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: «Нет искупения без пролития крови». Я отдал кровь на алтарь как искупление за твой грех. Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов, да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Иешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы, сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
1: Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
2: Да.
1: Этот урок называется «Чистим палубу».
2: Аминь.
1: Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
2: Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
1: Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
2: Да.
1: Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
2: Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
1: Да.
2: Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
1: И это не преувеличение.
2: Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
1: Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
2: Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
1: Мой папа просто не говорил.
2: Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
1: Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
2: Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
1: У нас уникальный союз.
2: Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись! Сядь прямо сейчас!» Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван. И лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
1: и в моих глазах начал читаться страх.
2: Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
1: Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
2: Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни с сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
1: Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
2: Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала: если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на 2-м году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал: «Эй, Лиза, я приехал домой». Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала: «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной. Я помню, как он сказал: «Ты что, шутишь?» А я говорю: «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала: «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил: «Лиза, ты держишь зло на Джона». Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого. Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала: «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят: «Если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее». Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
1: Ты права.
2: Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
1: Мы были разбиты.
2: Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
1: Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
2: Да, мы должны укрепляться.
1: Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
2: Список обид будет лишь расти.
1: Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, И вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
2: Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
1: Но в некоторых сферах я не мог измениться.
2: Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня. Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение».
1: Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
2: Мы чувствовали это бремя.
1: Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
2: Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
1: Это многое значило для меня.
2: Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе и прощаю тебя».
1: Это удивительно.
2: Он дает обетование нашему будущему.
1: Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть Мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии и Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
2: Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
1: Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
2: Я бы так не сказала.
1: И ты была в ярости на меня.
2: Ладно, ладно.
1: Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить, я выбежал из дома.
2: Ты успел многое наговорить.
1: Я наговорил многое и выбежал из дома.

0: Он сказал, что я хорошо готовлю.
1: Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так. Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал, «Прости меня, Лиза». Я вел себя как глупец. «Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
0: Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала, «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему, «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему. «Видишь? Нет, его нет».
1: Она ненавидела это кольцо.
0: Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала, «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
1: Это так.
0: Тогда я услышала, как он сказал мне, «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала, «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила, «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой из своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила, «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
1: Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
0: У нас были дети, но не было стиральной машины.
1: Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал,
0: «Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана».
1: Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей, «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
0: Я пошла туда, открыла двери и закричала, «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
1: Я захотел купить тарелки.
0: Да.
1: Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
0: Ты до сих пор поступаешь так.
1: Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
0: Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать.

0: пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат, учат, учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
1: Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
0: Я хлопала его по плечу.
1: Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
0: Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, он прав.
1: Она изменилась полностью.
0: Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
1: Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию. Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
0: Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
1: И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
0: Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так, «Боже, как же много у нас плохого!» Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
1: Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда будут читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и изольют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь.
1: Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
2: История брака.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В этом специальном выпуске программы «Место встречи Иерусалим» мы спустимся под город, чтобы увидеть, где разворачивалась библейская история. От древней купальни до монументальной дороги мы пройдем путем, которым паломники поднимались к храму. Добро пожаловать в город Давида. Позади меня храмовая гора, цель путешествия множества древних паломников. Сегодня мы повторим их путь от Силоамской купальни, где Иисус исцелил слепорожденного. Мы пройдем по недавно расчищенной дороге паломников. Но сначала сводка новостей.
2: Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявляет, второй пилот Fly Dubai подвергся радикальной исламистской обработке.
1: Исламистские тенденции, радикализация, обнаруженная в его прошлом.
2: Индиец, пилот самолета Fly Dubai, рассказал премьер-министру Индии Моди, что не мог позволить погибнуть людям на борту.
1: В тот момент я боролся за свою жизнь. Оказавшись на полу, я понял, что самолет падает, и сказал себе: «Это последний рывок, Смит. Дверь прямо там». Меня продолжали бить, но я открыл дверь. И все остальные, кто помогал, внесли свой вклад в это общее дело.
2: Президент Трамп заявляет, что Иран может быть причастен к нападению на самолет. И Тегеран получит ответный удар, если его вина будет доказана.
1: По ним ударят очень сильно, не сомневайтесь.
2: Предупреждение президента прозвучало в то время, как авианосец Теодор Рузвельт уже отправлен на Ближний Восток. В Великобритании полиция арестовала человека с двойным гражданством – Великобритании и Ирана – по подозрению в подготовке теракта на авиабазе под управлением США, используемой для ударов по Ирану. Премьер-министр Великобритании заявляет, что Иран мог быть причастен к этому.
1: Есть серьезные признаки того, что Иран имеет к этому отношение.
2: Президента Трампа также спросили, как он взаимодействует с лидерами Ирана.
1: Мы должны принять это решение. Мы либо разнесем их, либо заключим сделку. Время не ждет, все это закончится очень скоро.
2: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Иерусалим царя Давида начинался вовсе не внутри стен сегодняшнего старого города. Он зародился здесь, на этом хребте к югу от Храмовой горы, и строился вокруг источника Гихон. Зиев Оренштейн из центра «Город Давида» отмечает, что этот клочок земли изменил то, как мир понимает библейский Иерусалим. В мире нет другого места, которое значило бы больше для огромного числа людей, чем Иерусалим. И все же до недавнего времени все искали подлинный библейский Иерусалим, город Давида, совершенно не в том месте. Переломный момент наступил в 1867 году, когда британский исследователь Чарльз Уоррен отважился выйти за пределы старого города. Опишите хронологию города Давида. 150 лет назад все считали, что библейский Иерусалим – это и есть старый город. Но стенам старого города всего 500 лет. Для Иерусалима это как на прошлой неделе. И вот английская королева Виктория пожелала отыскать библейские сокровища и отправила капитана Чарльза Уоррена сюда, в Святую Землю. Он приезжает в Иерусалим, хочет провести раскопки на Храмовой горе, но это невозможно. Тогда он спускается в Кедронскую долину, делает ряд открытий и понимает, что подлинный библейский город Иерусалим находится не внутри стен старого города, а снаружи, прямо здесь. Вы спросите, а что же тогда представляет собой старый город Иерусалима? Отвечу так, если город Давида – это изначальный библейский Иерусалим, то старый город – это его верхняя часть, его расширение. Там, где мы находимся сейчас, Давид был 2000 лет назад, а Авраам порядка 3800 лет назад. Город Давида лежал внизу, храм Соломона возвышался вверху, а между ними пролегает маршрут, по которому мы сейчас отправимся. Каждый день в городе Давида мы извлекаем из земли находки, которые доказывают людям, что их связь с Иерусалимом, наследие, вера и идентичность – это реальность. Будь то Силаамская купальня, дорога паломников, древние печати с именами персонажей прямо со страниц Библии или монеты с еврейскими надписями тысячелетней давности, вы можете воочию убедиться, что все это реально. Ко мне присоединяются мои коллеги Джули Стал и Джошуа Свонсон. Я расскажу о Силаамской купальне. Джули, Джошуа, каков ваш план?
2: Я пройду по следам паломников до самого конца дороги паломников, ведущей к Храмовой горе.
1: Джошуа, я тоже пойду по дороге паломников. Так что за дело, начнем. На южной окраине города вода из источника Гихон текла по туннелю языки в Силоам. Во времена Иисуса паломники совершали здесь омовение перед подъемом к храму. Сегодня археологи снимают пласты времени, открывая вековечные секреты. Я стою на самом дне купальни. Позади меня в нее спускаются 16 каменных ступеней. Сама купальня превосходит по площади 3 олимпийских плавательных бассейна. Удивительно думать, что этот объект оставался скрытым под Иерусалимом почти 1500 лет. Открытие произошло более 20 лет назад, почти случайно. Когда рабочие ремонтировали дренажную трубу, археолог Эли Шукрон услышал, как ковш бульдозера заскрежетал обо что-то, что явно не было обычной скальной породой. Эли, это те самые ступени, на которые вы наткнулись в 2004-м. Эти 3 ступени мы нашли первыми. Прямо здесь. Мы начали убирать землю, и я услышал звук и закричал: «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Можно ли назвать эту находку чудом? Конечно. Посудите сами. Я ведь даже не руководил этими раскопками. За этот участок отвечал другой инспектор из управления древности Израиля. Он утверждал, что здесь пусто. Я пришел сюда сделать пару снимков. Я не собирался ничего искать. Хожу, фотографирую, а рядом работает бульдозер. И вдруг, в какой-то момент, я слышу, как металл скребет по камню. У Бога свои пути. Он привел нас к открытию Силоамской купальни. Эти 3 ступени повлекли за собой масштабное расширение раскопок. По мере того, как Шукрон продвигался вглубь, история пошла вверх по склону. Я сказал себе, я обязан докопаться. Так что я пошел до самого конца. И тогда мы обнаружили дорогу паломников. Мы нашли то, что связывало это место с храмом. Археолог Итамар Берка рассказывает, что находки приоткрыли завесу над многовековой историей водоснабжения Иерусалима. Мы открыли ряд из 6 новых ступеней, а затем этот колоссальный край северной стороны купальни. А в 2024 году мы пригласили исследователя из Института Вейцмана, и с помощью радиоуглеродного анализа они датировали объект 9 веком до нашей эры. В тот миг мы поняли, что стоим на пороге великого открытия. Берка уточняет, что данный резервуар может и не быть той самой купальни, что упоминается в Евангелии от Иоанна. Мы полагаем, что Силаамская купальня иудейского периода находилась у самого выхода из туннеля Языкии. Однако нам известно о существовании другого, более крупного водохранилища времен Иисуса, которое располагалось вплотную к Силааму и являлось частью того же комплекса. По мере того, как археологи восстанавливают исторический ландшафт вокруг Силоама, мы можем проследить путь паломников к храму. И речь идет не только о находках прошлых лет. Прямо во время наших съемок команда Берка продолжает извлекать историю из земли. Мы используем металлоискатель для поиска монет. О, мы только что нашли монету! Прямо сейчас? Да, и похоже, это монета эпохи крестоносцев. Ей почти 900 лет. Одна монета, один пласт. и еще один миг в городе, где тысячелетия истории спрессованы буквально друг на друге. Потрясающе, Джошуа, это до сих пор действующий археологический объект. Невероятное впечатление. Вскоре мы пройдем по дороге паломников. Добро пожаловать в город Давида. Мы спускаемся под землю, к дороге паломников, тому самому пути, по которому верующие ходили во времена Иисуса. Это ступенчатая улица, по которой паломники поднимались на север от Силоама к храмовой горе в эпоху второго храма. Улица очень длинная, и это логично. Миллионы паломников стекались в Иерусалим каждый год. По пути они делали покупки. Посмотрите, это древняя лавка. Здесь можно было приобрести все необходимое для храмового жертвоприношения. Найденные здесь монеты, гири и керамика доказывают, что это был не просто церемониальный маршрут. Это была оживленная улица, набитая паломниками, торговцами и повседневной жизнью Иерусалима. Чуть дальше по дороге я встретил человека, которого меньше всего ожидаешь увидеть в древнем тоннеле, посла США в Израиле Майка Хакаби. Он появился из тумана. Я появляюсь внезапно, из ниоткуда. Возникаю, исчезаю. Вы часто бываете здесь? Часто. Вы теперь здесь живете? Да, и регулярно посещаю город Давида. Где-то 100 раз? Как минимум 100 раз. И вы видели, как здесь все изменялось? О, я помню времена, когда в городе Давида можно было увидеть лишь очень скромную экспозицию, связанную в основном с эпохой царя Давида. А теперь это открытие пути паломников и всего комплекса от Силоамской купальни до самой Храмовой горы. Это одно из величайших археологических открытий в мировой истории, особенно в области библейской археологии. Каменное возвышение неподалеку открывает еще одну сторону общественной жизни. Майк Хакаби сравнивает его с трибуной, с которой ораторы могли обращаться к людям. Проповедовал ли Иисус с этого места? На этот вопрос ответить невозможно, я не знаю. Видеозаписей тех лет у нас нет, так что утверждать очень сложно. Но мы точно знаем, что он проходил здесь. И это в очередной раз доказывает подлинность проекта «Город Давида». Это служит подтверждением каждого слова Священного Писания. Вы были проповедником, а теперь у вас новая роль посла. Что вы скажете об этом месте? Расскажите о трибуне. Этот библейский памятник напоминает нам, что ни одно археологическое открытие в истории никогда не опровергло ни единого стиха из

Священного Писания, история города Давида и всей этой земли уходит корнями на 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: «Я избираю тебя, я создам народ, и у меня есть для тебя предназначение». Именно на этом иудейском фундаменте построено христианство. Без иудаизма нет христианства. Без христианства и иудаизма нет западной цивилизации. А без западной цивилизации нет Америки. Поэтому американцам, которые задаются вопросом, зачем им ехать в город Давида, я отвечу: вы возвращаетесь к истокам не только своей веры, будь вы иудей или христианин, вы возвращаетесь к истокам того, на чем зиждется свобода. Личная свобода и личная ответственность. Для Хаккаби археология также аргумент в современном споре об исторической связи еврейского народа с Иерусалимом. Вы присутствовали на открытии дороги. Там же был госсекретарь Рубио, премьер-министр Нетаньяху и многие крупные спонсоры. Что это место значит для Израиля и почему американские политики посетили открытие дороги паломников? Для Израиля это опровержение идеи о том, что у евреев здесь нет никакой истории. Враги Израиля заявляют, будто евреи пришли на эту землю недавно. Неужели? Да каждый из этих камней вопиет: это ложь. Мы осознали одну особенность паломнического опыта, которую невозможно прочувствовать, пока не пройдешь этот путь сам. Дорога идет вверх. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Вам нужно совершить омовение в Силоамской купальне, а затем пешком преодолеть этот подъем до самого храма. Нужно быть невероятно преданным своей вере.

0: Невероятно. Просто поражает воображение. Даже представить трудно.
1: Это невероятно. А ко мне скоро присоединится экскурсовод Тиэна Рейхбах Бенхаим. Последние шаги этого пути приводили верующих к храмовой горе, духовному сердцу еврейской жизни. Со мной гид Тиэна Рейхбах Бенхаим. Тиэна, где мы находимся? Мы стоим у юго-западного угла храмовой горы. Это монументальное основание, которое удерживало платформу, на которой возвышался храм. 2000 лет назад паломники, поднимаясь и огибая этот угол, видели эту же картину, прежде чем продолжить движение по дороге паломников. Библия предлагает музыкальное сопровождение для этого пути. Песни восхождения, псалмы со 119 по 133. Здесь выражение «восхождение в Иерусалим» имеет буквальный смысл. В иврите слово «паломник» «оле регель» дословно означает «поднимающийся пешком». В этом есть и огромный символизм. Они шли долгие дни, планировали поездку месяцами. К этому моменту долгий подъем почти завершен. Прежде чем ступить на храмовую гору, паломникам предстояло сделать еще кое-что. Затем они сворачивали вот сюда, к ступеням с южной стороны горы, где расположены ворота, ведущие на гору. Там же находились и миквы, бассейны для очищения. Это было неотъемлемой частью подготовки. Возможность созерцать этот пейзаж делает для Тиэны многие знакомые библейские строки осязаемыми, особенно Псалом 121. Подтверждают ли археология и все эти находки библейские тексты? Абсолютно, и очень красиво. Вспомните, к примеру, те же песни восхождения. Скажем, Псалом 121, песнь восхождения Давида. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим». И мы можем стать частью этой истории. Удивительное чувство сопричастности она видит у людей, которых водит на экскурсии по Иерусалиму. Люди приходят в восторг от возможности прикоснуться к истории. Христиане здесь ходят по тем же камням, по которым ступали Иисус и его ученики. Вы читали об этом всю жизнь, это основа вашей веры. И вот вы оказываетесь здесь. Какая у вас самая любимая часть? Мне дорого то, что мы являемся продолжением ушедших поколений. Люди приходили сюда в течение тысяч лет. И вот сегодня здесь стоим мы, молимся, поклоняемся Богу. Мы тоже вписываем свои имена в эту историю, понимаете? Это невероятно вдохновляет и превосходит все, о чем я когда-либо могла мечтать. На вершине мысли переключаются на преемственность, на то, что это место значит сегодня, и на надежды о будущем. Это связывает прошлое, настоящее и будущее. И наступит день, когда мы все войдем в дом, который наречется домом молитвы всех народов. Мы соберемся всей командой, чтобы обсудить увиденное и понять, почему эти находки вызывают отклик за пределами Иерусалима. А еще Управление древности Израиля приготовило для нас особенный сюрприз.
0: Поднявшись к подножию храмовой горы и проведя целый день на раскопках над и под землей, мы делимся своими самыми яркими впечатлениями. Джошуа, Джули, какое грандиозное место для финала нашей программы, какой потрясающий день, каковы ваши главные выводы, что запомнилось больше всего?
1: Эти камни буквально вопиют. Библия истинна, Бог реален, а еврейский народ на своей земле имеет глубочайшие исторические корни.
0: Да, Джошуа. Для меня это купальня. Стоять на ее дне и думать о тысячах, даже миллионах паломников, которые совершали здесь омовение, затем шли по этой дороге навстречу Всевышнему. У меня мурашки по коже, когда я просто говорю об этом. Невероятный духовный опыт. Да, это и мое самое сильное впечатление. Я никогда не думал, что она так глубоко. Мы видим эти раскопки и переносимся в эпоху первого храма, примерно во времена царя Давида. Именно там Иисус исцелил слепорожденного. И все это происходило прямо здесь. Да, открытия здесь совершаются одно за другим, и история открывается слой за слоем. Это поистине невероятное место. Джошуа, ты говорил о каком-то сюрпризе. Раз уж мы оказались на раскопках и пообщались с учеными, я посчитал важным воочию увидеть артефакты, найденные прямо здесь. Мой хороший друг Ребекка из Управления древности Израиля сейчас за кадром, и она принесла, надеюсь, это не прозвучит преувеличением, но данный предмет определенно входит в топ-5 самых важных артефактов для всего Израиля. Смелое заявление, Джошуа.
1: У нас есть уникальный золотой колокольчик, который мы обнаружили во время раскопок. Трудно поверить, но он, возможно, принадлежал первосвященнику Коэнха Гадолю. Во времена второго храма.
0: То есть, когда первосвященник раз в год в Йом-Кипур входил во святое святых, по подолу его одежд были прикреплены такие колокольчики.
1: У нас нет точных доказательств, принадлежал ли он именно первосвященнику. Возможно, его владельцем был просто очень богатый человек.
0: Там нет клейма с именем.
1: Точных данных у нас нет.
0: Это в 28 главе книги «Исход».
1: А он до сих пор звенит? Конечно.
0: Его звон летит сквозь века. Какие еще есть сюрпризы?
1: Да, у нас есть. Вот он. Шекель с раскопок.
0: Серебряный шекель.
1: Да. Здесь надпись на иврите периода второго храма.
0: Да.
1: И здесь чаша.
0: И это 67-й год до нашей эры.
1: Да, все верно.
0: Значит, этот шекель относится к периоду иудейских войн, незадолго до разрушения храма.

0: Пути паломников напоминают нам, что библейские сюжеты разворачивались в совершенно реальных местах, по которым ходили реальные люди. Полную версию этого выпуска вы можете найти на нашем YouTube-канале. Я Крис Митчелл, и от лица всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Золотой колокольчик потерялся, никто не видел.
1: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
2: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне. Мне больно и некомфортно. Оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной.

полезной. Иногда мы думаем так: почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга? Мы не понимаем, что мы находимся на гумне. То, что нам кажется провалом и разочарованием, нам это не нравится, нам неудобно, но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете: «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано: «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждайся Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше. Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак. Выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял: «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил: «Я узнаю, что можно сделать», и обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил: «Как ты доехала так быстро?» Она ответила: «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами. Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же,

испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя, буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гидеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гидеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гидеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гидеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гидеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гидеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж, сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал? «Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога». Сразу после этого страх
покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гидеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гидеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гидеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный. Или вы сильная и отважная женщина. Как Гидеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваши задания. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13. Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся. Теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло
родится новое. Эти трудности не конец. Развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда его поставить.

Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. Пару недель до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». «Двигайся вперед!» Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то, как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Сила и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам и мешает двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта.
Иногда это непонятно. Боже, все же было в порядке. И вдруг я лишился крупного клиента.

Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце? Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растение в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее и будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Турция, 1296 год.
1: Куда направляетесь, капитан?
2: Назад в Венецию.
1: А кто спрашивает?
0: Полагаю, у вас найдется комната для трех пассажиров.